0: вот эти бомбы. То есть это все-таки...
1: Нет, был конкурс, был.
0: Вот интересно, вот какие-то
1: подробности. Причем негласный конкурс, и выдвигались депутаты от каждой, в общем-то, от каждой народной ячейки, или же, как сказать, этнической группы, но все они как бы оказались несостоятельны перед вот этими гражданами, которые в свое время там очень проявили себя в закатывании пельменей и прочих вещей, которые являются наиболее прогрессивными на нынешнем этапе вот, развития человечества. То есть, насколько человек умело умеет обращаться с теми или иными объектами. Вот, например, дается в руки, там, например, ему 3 шарика, и надобно, вот, например, их в определенной последовательности как бы перекладывать туда-сюда, туда-сюда. Вот конгрессы, в общем, из этого и состоят, что слетаются ученые-мужи, и этим и занимаются. Что перекатывают шары друг у друга, иной раз перекатывают, иной раз у себя, у некоторых по одному остается, у некоторых по два.
0: А вот я даже слышал, что бывали случаи, но это когда особо растерянных находились, они уже поддавались в бега, и у них обнаружили полушарие, а то и просто сектор, то есть и они были в растерянности, вроде как-то уже привычка перекатывать, она существует, а здесь даже были увечья в случае с сектором, а в случае с полушарием просто какие-то вот они производили действия очень непонятные. Со стороны это было похоже, как вот если медведю положить луковицу. То есть они пытались обмазаться ей, пытались ее как-то засунуть во все свои естественные отверстия и так далее. То есть...
1: Да, причем расщепление этого ядра, оно также связано с луковицей. Попробуй медведь засунь луковицу, не очищенную, ничего не будет. А ничего, попробуй конечно. Ее пополам или кожуру сними, дай сачку просочиться и запихни ее, эту луковицу. Он тебе и покажет вообще, зачем с ним так поступили.
0: Ну что же, я думаю, что теперь мы должны услышать мнение Каната Жумакановича. Дело в том, что базитолог Андрей Орлов у нас сегодня представляет, ну, скажем так, науку, своего рода теорию. Тогда как Канат Жумаканович, он сугубо практик. Я позволю себе зачесть из его путевых дневников отрывок. Резина моего запорожца стала лысой за годы езды. Ну, тут, сами понимаете, все-таки человек определенный слог такой за годы езды по казахским степям. Скажите, пожалуйста, Канат Жумаканович, я же знаю, что изначально вот вы не занимались проблемой вот этих ядерных испытаний, химических испытаний, а также испытанием отсутствия воздуха. Вот вы как-то сугубо были сельскохозяйственник. Вдруг в какой-то момент неожиданно вы отбросили...
2: Вот меня это... заело.
0: Да.
2: Меня заело. В чем заело? Дело все в том, что...
0: Путь я
2: спасибо. Потомственный казахский земледелец на рубеже 70-80-х годов я понял, что наш родной Казахстан, он просто является полигоном для испытаний как на людях, так на природе и на различных других аспектах нашей жизни казахской. И я просто воочию увидел, что те люди, с которыми я еще 5-10 лет назад мог общаться на равных, они начали умирать. Угу. Умер мой двоюродный брат, умерли многие мои друзья. И я начал сопоставлять, с чем это связано.
0: Извините, я вот, извините, что вас несколько перебиваю. И вас, Андрей, я надеюсь, не смущает человек, вот, который в углу играет на рояле.
2: Нет, меня не смущает этот человек.
0: Это генеральный директор нашей радиостанции. Он упражняется и заодно создает нам приятный фон для беседы.
2: В Казахстане говорят так. Это Абай, который не уехал. Все, что мы, казахи, не замечаем. Мы вообще, казахи, люди незаметные. Тихие. С некоторой меланхолической расслабленностью. Луженые глотки среди казахов встречаются крайне редко.
0: Вы имеете в виду, вот, которые могут потреблять чистый спирт и так далее?
2: Да, я не побоюсь этого слова, что я даже сейчас имею в виду и руководство нашей теперь независимой республики. Дело все в том, что раньше пробиться в Москву для казаха, когда еще был Союз Советских Социалистических Республик, было очень сложно. Сейчас еще сложнее, когда все государства СНГ являются независимыми, нам приехать в Москву не просто для того, чтобы купить 2-3 пальто зимних для жены.
0: А тем более попасть на такую важную радиостанцию.
2: Да, и вот я очень обязан вам, что вы меня пригласили. Дело в том, что всю жизнь свою я занимался тем, что пытался донести до людей во всем мире то, что происходит в нашей республике. И год от года я убеждаюсь в том, что уродов и больных детей в нашей стране все больше и больше. И я имею вот сейчас тот шанс донести до человечества ужасное состояние нашей страны путем того, что я оказался здесь, в Москве.
0: Вы так не волнуйтесь.
2: В Алма-Ате и в Аскане сейчас нет такой возможности выступить в прямом эфире и сказать о том, какое положение на сегодняшний день имеется в Казахстане и истоки этого положения. Долгие годы наша республика, моя республика, моя родина была в загоне. Сейчас положение усугубилось, поскольку если раньше мы могли жаловаться московскому руководству...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. То сейчас такой испытанный способ, как письмо в ЦК КПСС, уже не актуален. И даже мое присутствие здесь совершенно не дает мне гарантии того, что меня услышат. Но с другой стороны, я чувствую себя спокойным из-за того, что выступаю сейчас на уважаемой мною радиостанции. Я практически не буду преследоваться у себя на родине. Дело в том, что я родом из Южного Казахстана, с Кызылорды. Многие радиослушатели знают такой город. И всю жизнь я прожил на берегу Аральского моря. Но когда достиг я зрелости, Арал стал уходить. И с тех пор я задумался, а почему же Арал уходит?
0: Вы вот, простите, я буду иногда задавать вопросы. То есть вы имеете в виду, Марал — это вот такое животное алтайское. И он действительно в кедрач весь ушел. Вот Андрей тоже не даст соврать. Андрей, вы помните, к нам обращались из-за...
2: Я говорю о воде.
0: А, подождите, а вот Андрей что-то хочет, я знаю, добавить. Я просто знаю, что вот вы, Андрей, принесли,
3: да,
0: в студию.
3: Да, Марал — это из рода изюбров. Они оглашают окрестности. От этого, в общем, резонируя, конечно, любое море, любое болото может осушаться. Это факт. И те пресмыкающиеся, которые в изобилии водились в тех местах и являлись, в общем, угрозой.
2: Простите,
3: для населения.
2: Андрей, а в какой стране вы родились?
3: Мы космополиты, мы родились то
2: там. Нет, где вы родились? Космополит — это не с рождения дается. Космополит — это в зрелом возрасте.
3: Ну
2: где,
3: ладно,
2: вы родились?
3: Канат, расскажи про памятник Марала.
0: Да, вот мне тоже интересно знать. Я знаю, что вот там, где оно ушло, все, там сейчас стоит памятник у вас.
2: Не стоит у нас памятник. Извините. У нас все намного хуже. Арал ушел.
0: Почему вы вот все время называете Арал?
2: Там первый Аральское букв... море.
3: По-русски. Ну, я... Да вы Аральское море. Сноска на некоторую, извините, да, лингвистическую такую вот.
2: По-казахски, да, Арал, извините, значит, да, большой.
3: Да.
0: И что же, вот он большой и совсем никакой.
2: Да, ушел. То есть на сегодняшний день, по подсчетам западногерманских ученых Штейгера и Брауна,
0: Вот Штейгер, это, по-моему, Иосиф Штейгер.
2: Нет,
0: он сейчас проживает в Израиле.
2: Как вы говорите? Арнольд.
0: А, извините, значит, это другой. Просто тот занимался, я знаю, как раз он ихтиолог очень известный.
2: Безусловно, потому что проблема орала затрагивает как и ихтиологов, так и вообще.
0: Леш, потише, пожалуйста.
2: Так и вообще остальных ученых.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Так вот, на сегодняшний день, на 1 августа 98 года, Арал занимает 24% от той акватории, которой он располагал на рубеже 59-60 года.
0: А вот на рубеже 59-60 года сколько он процентов составлял?
2: 100.
0: Угу, спасибо.
3: Канат, а можно вопрос? Я тут немного теряюсь. У меня увязывается как бы слово «орал» со словом «морал». Может быть, я как-то немножко недопонимаю. Вот «орал» — это имеется в виду все-таки тот водоем?
2: Вот я сейчас карту вам открою.
3: А.
2: Вот, посмотрите, нет, пожалуйста.
3: Нет, все понял, понял.
2: Нет,
3: я
2: нет,
3: думал, это связано было со нет, словом «морал».
2: Нет, вы мораль... посмотрите, чтобы потом не было...
3: Вы там жили.
0: А могу ли я вот
2: нет,
0: тоже
2: я...
0: посмотреть это самое, если
2: с
0: вы...
2: С удовольствием.
0: Дайте мне посмотреть.
3: Посмотри. И вот какая дивная фотография.
2: Это со спутника.
3: Я думал, речь идет о...
0: Французский нет, спутник. Но все совершенно верно. Вот он нарисован.
2: Французский
0: морал, только...
2: спутник.
0: Да.
2: Нет,
0: простите,
2: это вы другую
0: вот...
2: страницу открыли, уважаемый.
0: Ну как же, вот он вымер. А, казахская белоголовая... А, вот цвет... Каспийское море. А, вижу, вижу. Аральский город, Муйнак, тут и остров Возрождения. Так скажи, значит, получается, что это остров Возрождения, он вроде
2: это
0: уже как и не остров. Он сейчас вот и есть памятник.
2: Нет, а вот это же не остров, это часть суши.
0: Простите, канадцы, канад, извините.
3: Так в чем же морал?
0: Сейчас, нет, я...
2: Нет, вы подождите, вы
0: нет,
2: меня
0: простите.
2: Не сбивайте.
0: Вот вы сейчас сказали Узбекистан, то есть Аральское море находится на территории Узбекистана?
2: Оно находится, находилось, вернее, на территории трех республик Средней Азии. Если вы помните, вы должны помнить, Александр, что Средняя Азия составляла до 20% территории СССР.
0: Я служил там вот, в Жабасаке сам.
2: Безусловно. Там, я, ну... я не знаю, насколько хорошо вы служили, но Жабасак мне знаком.
0: Не, ну у меня есть значок, это самое, воин-отличник, я могу вам показать, если, потому что вы как-то, по-моему, сомневаетесь, что
2: я не сомневаюсь.
0: В моих
2: дело в том, что я,
0: родиной,
2: понимаете, я первый раз дорвался,
0: принесу,
2: так сказать,
0: говорите.
2: До международного эфира. Мне, как казахскому правозащитнику, это очень льстит. Вы должны меня понять и сделать скидку. Дело все в том, что Аральское море находилось на территории трех республик СССР бывшего. Первая республика — это Казахстан, моя родина.
0: Да.
2: Вторая республика — это Узбекистан.
0: Угу.
2: Да.
0: Родина Чингиза Айтматова.
4: Вторая родина.
0: Вторая.
2: И третья республика — это Туркменская СССР.
0: Нет, четвертая сейчас... еще — это вот СССР.
2: СССР.
0: То есть, получается, четыре.
2: Советская Социалистическая Республика.
4: Трех находилась.
2: Вот. Нет. Социалистическая Республика. Вот у нас же как было в СССР? СССР было три С. Одна Р. А все остальные были два С и одна Р.
0: А,
2: вот Туркменская СССР, в частности, называлась ТССР. Казахская называлась КАЗ-ССР.
0: А почему вот, когда та просто...
2: Потому
0: та,
2: что есть Каракалпакская автономная советская была.
0: А она тоже как-то связана с Аральской
3: понимаю,
0: водой.
3: Вы...
2: Да!
3: Свой информационный стиль тамошних мест перенесли постепенно сюда. Это очень интересно.
2: Я ничего не переносил. Я первый раз в Москве. Нет, не первый. Первый раз на эхо Москвы.
3: Вы бессознательно переносите сюда, да. Нам интересно послушать.
2: Я хотел затронуть в моей с вами беседе два аспекта. Первый аспект — это Аральское море, которое высохло. И второй аспект — это ядерные испытания.
0: А то связаны есть, между собой?
2: Безусловно.
0: Что он высох, вот ушел?
2: Безусловно. Хотя расстояние между полигоном и Аральским морем исчисляется 1500 километров.
0: Простите, простите, Канат. Канат Жамарканович, вот вы как, давайте немножко все-таки вот уйдем сперва в начало, скажем так, в девственность, да?
2: Вы хотите
0: так,
2: уйти в 49-й год?
0: Да, да. Вот когда еще Аральское море, там море было, там, значит, в нем должна была водиться, значит, стерлядь, севрюга и
2: прочее.
0: Она
2: сейчас
0: А вы же говорите, он ушел. Как же она просто стала сухопутной? Я хочу просто понять, что было и что стало. То есть, вот, например, вы видите у нас, как было... А, вы же не видели. Вот Андрей знает, как у нас было до ремонта. Да, Андрей? Вот и как сейчас стало, вы видите. Я хочу знать, что было и что сейчас стало. Мы же все познаем на контрасте. И вы же принесли
2: сейчас фотографии. Сейчас стало очень плохо.
0: Вот это исчерпывающий ответ. Продолжайте.
2: Сейчас 98-й год, как вы знаете. Вы наверняка это знаете.
0: Да.
2: Не каждый казах знает, что сейчас 98-й год. Хотя мне, как представителю этого народа, об этом говорить очень больно.
0: Но музыка тоже, видите, печальная.
2: Дело все... Я слышу.
0: Вам, кстати, я еще слышу. Хочу сказать, что Каната Жумаканович Жептис, он принес сегодня музыку Жепис. Своего народа. Да, да, это вот прям латышская фамилия, извините. Да, ну ничего, вот, в общем, имя не говорит ни о чем, он принес музыку своего народа, ту музыку, которую он слушает. А вот
2: одну минуту.
0: Как вы воспринимаете вот в данном... случай в исполнении вот нашего замечательного главного вот эти пьесы. Это вот, например, сейчас пьеса Рахманинова, вот он играет.
2: Вы знаете, когда едешь ошибок. По прожженному солнцем и термоядерным взрывом кишлаку,
0: да,
2: на ум не приходит веселая музыка. Та, которую вы сейчас ставите.
0: То есть Рахманинов в самый раз?
2: Нет.
0: Понял.
2: Лучше что-нибудь печальное.
0: Угу.
2: А в чем я все-таки хотел сказать?
0: Вот вы хотели сказать о стерляди
2: нет,
0: и о...
2: Нет, нет. Я хочу сформулировать основной
0: пожалуйста, тезис. Пожалуйста, конечно.
2: Дело в том, что на протяжении 68 лет... который Казахстан входил в состав Союза Советских Социалистических Республик. Это республика, моя родина. Она целиком и полностью была подчинена таким пагубным, таким неприятным аспектам, как укрепление обороноспособности родины. Дело в том, что...
0: А извините, вот простите, пожалуйста. Да. А вот вы сказали пагубно. Вот сейчас наоборот вот существуют некоторые политические силы, которые утверждают обратное, что вот обороноспособность Родины резко понизилась. И
2: это
0: что...
2: сейчас, когда Россия да. стала независимой страной.
0: Да.
2: Когда был СССР, обороноспособность была на высоте.
0: Угу.
2: И недаром мощнейшие книги издавались... в Соединенных Штатах Америки, которые писали о советской угрозе. И эти книги, они имели под собой реальную почву, хотя безусловно, в Советском Союзе
0: печати,
2: они замалчивались.
0: Заводы, да. это что-то сказать, какое и количество
2: я вам хочу сказать,
0: деревьев
2: что...
0: было порублено, кстати.
2: Да что деревья?
0: Что деревья?
2: Сколько людей...

0: пловом, и уж мы после поедим.
1: Это экологически чистый плов, то есть вы не думайте, вы же сейчас думаете, что я из-под Семипалатинска его привез. Нет.
0: Ну вот если, значит, как-то все-таки связь, вот связь географическую Семипалатинска и Арал.
1: Давайте расстановимся. Дело в том, что, как я уже говорил, Казахстан — это был полигон, огромнейший полигон. Полигон, который исчисляется 10 тысячами квадратных километров. В Соединенных Штатах Америки было, есть, вернее, такое место, как пустыня Невада. И учитывая то, что Советский Союз изобрел и применил атомную бомбу после Соединенных Штатов, и во многом оглядываясь на их, поэтому местом для проведения масштабных испытаний была избрана та же степь. Территориально наиболее безлюдная степь располагалась на территории моей родины, Казахстана.
0: А, вот вас-то я так все-таки никак не могу понять, занесло-то туда зачем?
1: Я родился там.
0: Ага, понятно.
1: Меня не занесло.
0: Извините.
1: Меня занесло в Москву. А здесь мне хорошо.
0: Ну, надеюсь, и вода в тазике теплая, я вижу вот так по площади.
1: Я впервые пью такой напиток, как квас.
0: А вот интересно.
1: У нас кваса нет.
0: А вообще, вот тут уже спрашивают.
1: Кумыс.
0: Угу, понятно. Ну, давайте тогда назад к Аралу и полигону.
1: Так дело все в том, что вообще средняя...
0: Правда ли, что у вас вот год...
1: Что?
0: Вот я хотел узнать, тут у нас в некоторой прессе проскочило такое сообщение, что, ну, как в ходе вот этой мутации, произошедшей от испытаний, вот одна женщина у вас в ауле родила задницу.
1: Нет, у нас... Вы хотите поговорить о мощнейших мутациях?
0: Нет, я просто хочу поговорить о ваших исследованиях как-то подробнее. Да. Вот я вижу карту.
1: Я
0: вот
1: все-таки хочу вам сказать, что же меня подвигло.
0: Да.
1: Когда мне было 22 года, 64-м. Дело в том, что я уже тогда стал замечать, что официальная точка зрения на происходящие события, на испытания, которые регулярно шли. Тогда еще Арал был целый. Они радикально отличались от того, что я видел в реальной жизни.
0: То есть это было престижно, я так понимаю, все-таки. Вот что, дескать, я даже помню, что выходили вот ваши акамбаи молодые в кушаках и говорили, дескать, именно вот сегодня в нашем ауле именно это будет. А сейчас
1: я вообще в 62-м году в исполкоме работал бухгалтером. Председателем нашего исполкома был Карим Нурбаев.
0: А, ну это да, он потом, секретарем, по-моему, его посадили вроде, да?
1: Кахан.
0: За по хлопку он что-то там не то.
1: Понимаете, страшное все дело в том, что родом-то я оттуда.
0: Ну, вот это страшно.
1: Из-под горы Дегелен.
0: Откуда?
1: Из-под горы Дегелен.
0: То есть вы хотите сказать, что прям под горой, что вы как-то... Или это так называется Дегелен?
1: В казахском эпосе.
0: Угу. Из-под горы.
1: Гора Дегелен занимает такое же место, как в вашем московском эпосе. Храм Христа Спасителя.
0: А, понятно, то есть под горой, значит...
1: То есть, если москвич приезжает к нам в Казахстан, где темные казахские чабаны, и говорит, дескать, вот
0: а
1: я...
0: А вы имеете в виду темные по цвету кожи, они, да?
1: Нет.
0: Загорелую, в смысле, смуглую.
1: Не, ну дело в том, что... вот,
0: а
1: почему
0: вот
1: расизм пошел?
0: Она прошла
1: расизм
0: к вам?
1: Пошел?
0: Вот
1: нет, одну минуточку.
0: Подождите, я хотел
1: расизм,
0: узнать...
1: Расизм, да. Расизм. Да. На чем основывается расизм? Скрывается череп четырех раз.
0: То есть четырех раз у нас есть специалист с одного раза, это просто...
1: Раз, с, два С, С, не З, С,
0: два
1: раса, раса. Ну, белая раса, желтая, черная раса.
0: А, понял,
1: раса,
0: там, понял. Извините, красная, пожалуйста,
1: да.
0: Извините.
1: Скрывается, канал. Делается трепанация четырех раз. И мы что наблюдаем? Что срез белой расы мозга, желтой расы, черной расы и красной расы, если их все... В один спектр сместить, то действительно белая раса, белая.

0: белее. Красная раса краснее. Черная раса чернее. Желтее. Я представитель желтой расы. Если вы сейчас сделаете мне трепанацию черепа, то вы увидите, что мой мозг, он является желтый. Как ваша вот эта лампа.
1: Это не лампа, это кондиционер.
0: Неважно.
1: Тоже производство
0: Все равно он
1: Фунай
0: тайваньский. Да. Вот. Так что я вам хотел сказать. Когда мне было 28 лет, почему я говорю вам в самом начале? В 7
1: нет,
0: утра
1: вначале вы
0: нам
1: сказали,
0: прилетел...
1: что было 22.
0: Нет.
1: Извините, 7 утра. Я все время вас перебиваю, но я просто тоже волнуюсь.
0: Вы меня не сбивайте. Дело в том, что я первый раз перед такой широкой аудиторией. Вы поймите, что сейчас меня Нурсултан Абишевич, он слушает наверняка по спутниковым соту связи. И дело в том, что я только позавчера вышел из-под 15 суток. Я до сих пор занимаюсь активной правозащитной деятельностью. Меня по любому поводу местные ОВД, РУВД и так далее, у нас же сохранилась вся система вот эта милицейская, она меня по поводу и без повода постоянно глушит. Это московский,
1: что
0: такой,
1: рыба.
0: Русский термин, да.
1: Что рыба,
0: русские,
1: да.
0: От нас все уехали, это вам честно скажу.
1: Вот я знаю, кстати, извините, да. Пожалуйста, Андрей, да. Вопрос к Андрею.
0: Можно я
1: Орлову?
0: Квас выпью ваш московский?
1: Вы выпейте, конечно, попробуйте.
0: Я очень волнуюсь.
1: Андрей,
0: очень.
1: Вы тоже, я знаю, что в свое время были вот с экспедицией в Казахстане, уже после активного побега оттуда русскоязычного населения. Вот как вам показалось? Вот этот
2: я побега не заметил, в общем-то.
1: То есть, это, а я бы только хотел спросить, это была все-таки дань моде?
2: При плотности населения 2 человека на 7 квадратных километров.
0: Шурпы мои решили испробовать.
2: Бегство было, в общем-то, не так очевидно, как, например, на острове Бали во время там посещения цунами или там еще какого-нибудь явления, когда масса народа движется сюда и сюда. Ну, было, конечно, движение одного русского куда-то в сторону востока, но он был нетвердой по походкой направлялся и посчитали, что, в общем-то, это и есть миграция, вот эта колоссальная миграция, начавшаяся со времен перестройки. В общем, на этом поставили точку. Отметили на нашем журнале и на графике, в общем, вот эту фиговую кривую. Да, ушел последний. Остались они со своими, в общем-то, там, проблемами одни под этой горой.
0: Самое-то страшное в чем заключается? Самое страшное заключается в том, что безответственность руководителей СССР являлась чем миру? Являлась она тем, что любое испытание, будь то это ядерное оружие, или химическое, или просто мощная бомба, проводилось это все на живых людях. Особенно это было... вся эта безответственность была ярко... проявлялась она на нашем Семипалатинском полигоне.
1: А, простите, канадца Жумаканович. Тут дело в том, что вот не было...
0: Ну, вы хотите сказать, что обороны, интересы страны...
1: Нет, они... я просто хочу сказать, что? В той же Неваде, в том же городке Невада, тоже посадили морских пехотинцев и на них испытали. Ведь в моменты тех первоначальных
0: морские
1: испытаний никто не представлял.
0: Давали присягу.
1: Да, а казахи тоже давали, видимо, или им что-то давали. Вот мне интересен процесс и механизм. Как это так, например, вот
0: с
1: вы...
0: С удовольствием.
1: Вот
0: я вам расскажу о процессе.
1: Как это происходило? Вы же, я знаю, опрашивали аксаулов, акшакалнов.
0: Опрашивали.
1: Да.
0: Так вот.
1: Будьте здоровы. Дайте ему зубочистку, Андрей.
0: Вот я вам скажу пример моего двоюродного брата Асимжанова.
1: Тоже канатова, кстати.
0: Хафиза. Хафиза Асимжанова.
1: Извините.
0: Двоюродный мой брат. Их созвали и говорят, вы останетесь здесь. Это его дневник. Вот я читаю, сейчас его дневник. Вот.
1: В смысле, кто собрал?
0: А вот он пишет, его дневник. Я не знаю, кто собрал.
2: На чем он написал?
0: Всего около 40 человек.
1: На чем написан
0: человек.
1: Дневник, извините.
2: И чем?
0: А у вас есть дозиметр?
1: Да, пожалуйста.
0: Дайте, пожалуйста.
1: Сейчас мы
0: проверим, и сразу нам будет ясно.
1: Да, нате.
0: Нет, одну минутку. Вы дайте в руку-то мне. Ну что вы... Нет, вы мне дайте, вот здесь тетрадь, это вот видите, вот тетрадь, это его тетрадь.
1: Я сейчас микрофон замеряю вот свой, сейчас. Сейчас. Будьте здоровы.
0: По рации передали по районам, чтобы все эвакуировались вместе с семьями и скотиной. Потому что для казаха скотина — это основное.
1: Подождите, а что, у вашего брата в то время рация уже была?
0: Рация была у органов. Это же, этим же занимались органы.
1: Тут 12, вот у меня.
0: Ну, 12 нормально. Это норма.
1: Норма, вот попробуйте, нате, выяснить.
0: Их созвали и говорят, вы останьтесь здесь.
1: То есть, извините.
0: 4 августа после обеда уехал.
1: Как можно было... Вот, давайте так, вот хорошо. Вот, например, жители Чукотки, да? Вот мы ездили...
0: Ну, хорошо, вот сейчас к вам зайдут и скажут, вы остаетесь здесь.
1: Естественно, что, я потому что здесь сижу. Но нет, они-то на месте не сидят, я-то останусь.
0: Не сидят. Казах на месте никогда не сидит.
1: А как же к ним пришли? Где же он? Почему он был на месте?
0: Нашли. У казаха место степь. Приходит, если его нашли в степи, значит все.
1: А если нет? Вот не нашли.
0: Не нашли, значит, не нашли. Поэтому и рождаются дети с отсутствующим анальным отверстием в Казахстане. Потому что того, кого надо, не нашли. Извините меня, какой русский будет искать... Да, это я уже не туда. Нет. Я что вам хотел сказать? Конечно, не каждый выполнял свой приказ ответственно. Но смысл-то в чем заключается? Созвали всех этих людей в здание райисполкома. Дали сухой паёк. Военные, которые это все делали, вечером уехали, а мы, это пишет мой брат Хафиз, остались. Утром вышли на улицу, погода была ясная. Туч не было, день жаркий был. Ветра тоже не было. Вдруг что-то сверкнуло. Появился яркий свет. А мы, раскрыв рты, смотрели, ничего не понимая. Хафиз больше всех смотрел. Поднялась пыльная буря. Когда буря стала приближаться, вдруг появились военные и приказали всем войти в помещение. Дверь закрыли. Военные были одеты в комбинезоны, у них были противогазы. А через 15 минут нас посадили в машины.
1: А, вот привезли... извините, да. Канат, а вот ваша сестра, она не пишет, как вот там...
0: Пишет.
1: Угу.
2: Прям какой-то Искандер.
0: Нет. Искандер это, понимаете, дело в том, что Искандеру повезло. Если бы атомные бомбы, а водородные тоже, взрывали бы на Кавказе, Чечни бы и Мечни бы никакой бы не было. Понимаете? А взрывали в Казахстане. И знают, что казах такой вот спокойный, вот он только в 98-м году придет на эхо Москвы и скажет все как есть. А это, я вам рассказываю, что думаете? Я вам рассказываю, как было сейчас, что ли? Это 53-й год. Вы тогда еще не родились. Что вы мне тут говорите? Может быть, вам и было 3 года, а вы сейчас мне говорите. А вот тогда, если в 54-м году бы на Кавказе, а там здравница, конечно, вы там не будете. А вы все в пустыню, в степь, в Казахстан, где никого нет, где там 2-3 барана сдохнет, а эти там казахи тоже такие, как 3 барана, все там тоже. Понятное дело. Извините, я волнуюсь, просто дело нет, в том, ничего, что ничего. Я вот первый раз...
1: Совершенно правильно вы говорите.
0: Открытые печаты, да. Так вот, как получилось-то все.
1: Ну вот, извините,
0: привезли
1: вот написано...
0: их всех на озеро-то, Чингисау. Смысле,
1: вот, на озеро Чингисау.
0: Чингисау, да, озеро у нас в Казахстане. 40 километров от Дегелен горы, это где полигон находится.
1: И где вот вы как раз под горой были.
0: Да, я родился. Это все-таки еще до. Всех построили. Надо отдать должное, все-таки НКВД еще тогда работало. Всех построили, переписали. Потом из машины достали водку. Налили по 200 граммов.
1: А
0: и приказали выпить женщинам и мужчинам. Плохого-то в этом ничего нет. Плохое было до, когда взорвалось.
1: А, извините,
0: когда
1: я прослушал, просто я отходил. То есть до того вот что-то взорвалось.
0: Да не что-то. Если сравнить показания моего брата Хафиза с показаниями американских вражеских радиостанций, я вам скажу, что пишут американцы об вот показаниях моего брата. Они пишут: испытание бомбы Джо-5. Что это такое?
1: Какое-то неприличное
0: первый
1: слово,
0: советский Джо по американской терминологии — это кличка Иосифа Сталина.
1: Джопа?
0: В английском языке нет понятия Иосиф. У них есть понятие Жозеф. Поэтому пишут Джо-5. И они пишут так: первый советский термоядерный взрыв. Для реакции синтеза использовался литий-дейтерий, чтобы пробы дождевой воды содержали тритий. Неизвестно, какое было устройство. сообщается, что взрыв был произведен в Казахстане. Это пишут американцы, которые вот сейчас к вам приходят и открыто говорят: мы вам дадим денег, мы вам дадим то-се. А нам, Казахстану, денег американцы не дают.
1: То есть, вы, значит, получается, значит, ваша сестра была свидетельницей, как, значит, вот сперва взорвали, отвезли на озеро вот из-под этой
0: самой... Дали водки 200 грамм, и все, денег не дали.
1: Так, а что после?
0: После приехали мы в Баканас, пишет сестра. Там еда, питье, все стоит, а людей нет. Их увезли в Чубартуйский район. Там мы побыли, а к вечеру привезли жителей Баканаса. Прожили мы 15 дней, а потом нас и наши семьи сначала привезли в Сергеополь, а потом отправили по домам. Через некоторое время приехали военные, вывезли нас в больницу и взяли кровь. Так окончился 53-й год, а в 54-м она умерла.
1: А Жоп тоже умер. Вроде как 53.
0: Кто?
1: Жопа. Ну, он вроде как в 53-м, он, по-моему, скончался.
0: Нет, нет, нет. Дело в том, что потом пошли страшные дети. Всех этих детей увозили, был такой диспансер МВД СССР, который потом переименовали 4-й противобруцеллезный диспансер.
1: Что есть бруцеллез? Вот.
0: Бруцеллез — это мощнее, не знаю точно, но это какое-то страшное заболевание.
1: А, извините, извините, пожалуйста, Канат Жумаканович, давайте узнаем мнение ученого Андрея Орлова. Но
0: дело в том,
1: все-таки, чтобы какие-то термины у нас были
2: поясны. Давайте Каната дослушаем. Тем более записки...
0: У меня умерло трое детей.
2: Последний оставил, однако. Кое-что, что нам всем надо знать.
1: И что же это было?
2: Ну, давайте послушаем.
1: Да, извините, я вмешался, да.
2: Еще всего каких-то 30 минут внимания, и можем оценить эту трагедию.
0: Вот вы надо мной издеваетесь.
1: Ни в коем случае, Канатушка.
0: Вот вам бы туда, в эпицентр.
2: А вам бы сюда.
0: А я тут.
2: Короче, в общем-то.
0: А я тут.
1: Не сладко.
2: Приходится принимать таких гостей.
0: А моему сыну в 53-м году было 3 года. Сейчас ему 44. Мой внук родился с врожденным параличом. А у наших домашних животных рождаются уроды. Овцы с 6 ногами. С 3 ногами, одним глазом. Но есть и дети-уроды.
2: Так это удача. Овца с 6 ногами.
0: Как вам не стыдно? Слушай, есть и дети-уроды, а вы мне говорите,
2: касательно,
0: это удача.
2: Касательно животноводства. Это же действительно 6 ног. Вы что?
1: Селекционер.
2: Во-первых, далеко не убежит. Во-вторых,
1: корма больше, еда, мясо больше.
2: Берутся. Да. На всех хватит.
1: Безусловно. Тут же получается, что это практически то же самое, что животное, с которого стригут ножки Буша. Только вот оно...
0: Не знаю, с чего там стригут. У нас ножек никаких нету. Недавно приезжали к нам с казах с фильма. Угу. Спрашивали акушер-гинеколога, у нас в поселке Батен Шалабаева живет акушер-гинеколог.
1: Вы знаете, извините,
0: снимали у нас в больнице.
1: Извините,
0: она говорила, что с врачей...

0: стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас казахский правозащитник, не дипломированный, к сожалению, но тем не менее ученый, естествоиспытатель Канат Жумаканович Жетпис и базитолог Андрей Орлов. И, Андрей, вот предыдущий час Канат Жумаканович достаточно много вот нам рассказал. Я хотел бы, чтобы он говорил весьма эмоционально, что свойственно, в общем, Жумакановичу.
2: Да, иногда срывался, но его стоит понять.
1: Безусловно.
2: Столько проделано километров, и пешком все, пешком.
1: Вот я бы хотел узнать все-таки вашу точку зрения как теоретика на все выше им сказанное, потому что я видел в некоторые моменты в ваших глазах, знаете, несогласие, в некоторых одобрение. Иногда даже вы как-то вот украдкой слезились.
2: Да, вообще стоит сказать об этом более широко, потому что когда человека волнует вопросы глобального масштаба, это, конечно, особый разговор, потому что человек в этом случае как бы уходит от решения своих индивидуальных, но у каждого свое назначение. Не стоит упускать из вида то, что человек, пришедший и изложивший нам суть дела, затронувший вопрос памятника Казахстану, единственного, пожалуй, в истории, это Арал, а, в общем-то, это, как бы сказать, реликтовое сооружение, рукотворное, в свою очередь, и также его рукотворно убрали.
1: То есть практически можно ли сравнить вот Арал с Байкалом?
2: Да, но здесь вопросы гинекологии стоят, конечно же, не на последнем месте. Потому что использование контрацептивов в ядерных, так сказать, вот этих зарядах, которые заложены были там и сям для произведения взрывов тут и там, они, конечно, повлияли серьезно на то, что женщины уже просто им и как бы и пользоваться уже всеми этими средствами, которые, в общем-то, для них предназначены, ни к чему. Из этого выводы какие можно сделать? Что вопрос, конечно, требует решения. Ну, такого ли доморощенного, кондового и домотканного? Сколько было выделено средств? Вот давайте попросим Каната рассказать более подробно с финансовой и политической точки зрения, что из себя представляют народы, населяющие ныне Казахстан, его степи, и те особенно поселения и племена, которые сейчас, зарывшись в песок, живут себе полуодичало и не знают, в общем-то, света белого не видят.
1: То есть, попросту говоря, находятся в полном отрыве от всяческой цивилизации, информации и так далее.
3: Яхши, скажу вам следующее. Дело в том, что Казахстан, моя родина, он проблемный изначально.
1: Ну, это сложно с этим не согласиться.
3: Огромнейшие территории, которые истори привлекали внимание как монголо-татар, так и русских, и пуштунов.
1: А извините, Канат Жумаканович, я вот знаю, что татаро-монгол, они привлекали исключительно вот, ну, с точки зрения, скажем так, беспрепятственного быстрого проскока туда-сюда.
3: Потому... Да! С чем это связано? Вот. Еще Нуртаза Кожахметов своей книге писал.
1: Я помню его замечательные стихи. Ты мой горный ручей, ты моя тюбетейка, я сейчас саблей своей зашищу. Да, ну я процитировал.
3: Неприятно.
2: Тебя, воробейка. Вот окончание такое там будет.
1: Прям русская хорошая добавка, воробейка, да.
3: Это в интерпретации Маршака было в свое время, да? Тебя, кабарга.
1: Да. Кабарга, это кабарга.
3: У вас воробей, у нас
1: кабаргейка, дескать, защищают.
3: Да. Вот. Нет, я...
2: Они были связаны творческими узами.
3: Не
2: они
3: знаю.
2: Пробегали...
3: Дело в том, что, конечно вы вот... сейчас скажете, что внешность казаха сродни татаро-монголу.
1: Нет.
3: Это так, любезный.
1: Нет.
3: Я изучал это.
2: Может, у нас вы нам есть подробно такое... расскажете о средствах какого-нибудь народного целительства. Как они, как выходят люди из
3: подождите,
2: положения?
3: Подождите, какое целительство? У нас дети без анального отверстия рождаются, а вы про целительство.
2: Ну вот, например, существуют раввины, которые приводят
3: в порядок кишки.
2: У детей половые органы. А
3: да
2: вот
3: не в органах
2: дело. В Казахстане существуют определенные тоже ритуалы.
3: Органы на месте у нас. В Казахстане все органы на месте, половые.
1: А что же
2: а уши?
3: А вот с ушами сложнее у нас. О чем я, собственно, почему я сюда и пришел?
1: А потому что это вот я вижу, вот вы показываете вот эти фотографии, вот это вот,
3: да.
1: Вот ухо, оно вот,
3: вот. Вот вы думаете, в Баренцевом море. Не тут-то было. Не тут-то было. Понимаете? Все
2: не
3: намного сложнее.
2: Открыл, а Муса-Джалиль.
3: Муса-Джалиль — это татарский поэт, которого взяли в плен.
1: Ну вот он как раз писал, я помню, замечательное. «Возле горной реки я тебя обогрею, донесу я ведро до хижины твоей».
3: Нет, население Казахстана, о чем спрашивал меня уважаемый ученый московский, состоит на сегодняшний день из 63,5% казахов, русских порядка 10-15%.
1: Это,
3: по-моему, вы окно открыли.
1: Что это я?
2: В Европу, когда открыли, из 10%.
3: Раньше было много немцев у нас. Сейчас процентное отношение немцев снизилось до 2.
2: Да, видел.
3: Это остались те, у кого нет денег на выезд. Потому что все приличные немцы давно уехали.
1: А, извините, куда?
2: Ну, не на автобусе.
3: На этническую родину.
2: Всегда.
1: На автобусе.
2: Они до Алматы всегда на автобусе ездили.
3: Нет,
2: у кого денег не
3: нет,
2: стало,
3: от Семипалатинска до Алматы ехать намного дольше, чем от Семипалатинска, допустим, до Самары.
2: Да.
1: А в Самару-то...
2: А там-то Байконур рукой подать. Там очереди стоят гигантские, все в космос хотят.
3: А вот как вы думаете, в какой области находится Байконур?
2: В ближней области. В ближней.
3: Географически. Ну, вы географию-то любезный учили?
2: Я вам не любезный. Это вы у нас любезные гости. Так что тут, в общем-то, изложите как следует концепцию вашего
3: геополитического... Я задаю вам вопрос. Вы учили географию?
2: Так.
3: Вот вам карта. А вот станок.
2: У нас гость, по-моему, вообще из каких-то...
3: Нет, я хочу у вас спросить. Вот вы говорите, что, дескать, ближе. Нет, вот вы мне ответьте. Вы из географии-то на «ты»?
2: Это кому вопрос?
3: Так вот. Немцев стало меньше. Действительно, все меньше и меньше.
2: Да, после Второй мировой войны их действительно...
3: Не, после Второй мировой войны немцев стало меньше всего-навсего на 2 миллиона.
1: Это вот после того, как был произведен отстрел? Так,
3: да. Ну и как часть приехала к нам, у нас
1: в
3: Казахстане,
1: скажите, вот
3: на полигоне.
1: Вы так сказали, приехал. На самом деле тут меня терпят.
3: Привезли.
1: А хотели ли вот те немцы?
3: Не хотели. Угу. Это как мы. Вот ни одного казаха не спрашивали, хочет ли он, чтобы над его домом взорвалась водородная бомба.
1: Вот тут написано, кстати, уважаемый земляк, вот к нашему разговору.
3: Да,
1: из шерсти барана можно скатать кошму и сделать юрту. Лошадь может вести поклажу. Но же самым счастливым у нас считается год мыши. Подпись Роза Рымбаева. Такое письмо замечательное вам прислали.
3: Ну, я не думаю, что это Роза прислала мне письмо.
2: Ибо.
3: Да нет.
1: Ибо он, по-моему, в прошлом году уже живет, по-моему, в Швейцарии, да? Или...
3: Я не знаю, где живет Ибо. Я знаю, что в Зайсане-Алаколе.
1: Ага, так.
3: О Розе Рымбаевой ходят такие слухи, что до того, как она была певицей, она действительно, как вы правильно заметили, развалила овец. Ну, до этого она была пастушкой в русском вот в контексте.
1: В смысле, вы имеете в виду Розу?
3: Да.
1: Ну ладно, это не важно. Да? И скажите, вот и как же они все-таки лечились в дальнейшем, когда начали замечать какие-то нелады? Ведь, как говорится,
3: да
1: рыба гниет с головы,
3: они.
1: Человек начинает
3: кишечника. Я вот как раз хочу об этом и сказать, а меня постоянно одергивают. Никак они не лечились. Дело все в том, что чем страшна командно-административная система? тем, что вот вы утром проснулись или не проснулись, проснулись днем, вас ставят перед фактом, что, а то и не ставят, что вот сегодня в 14.00 или в 23.00 или в 8 утра будет то-то и то-то. Эксперимент это назывался. Назывался это эксперимент. Вы представляете, вы утром просыпаетесь.
1: К вам приходит... Кишме, я скажу,
3: да,
1: лежите,
3: да.
1: Лежите в кишме, подождите.
3: Давайте неважно, где вы
1: нет,
3: лежите,
1: подождите, к вам подождите. Приходит... Канат, вы так волнуетесь, я понимаю ваше волнение, но хотел все-таки как-то... Дело в том, что сама стилистика нашей программы подразумевает такую неторопливую, спокойную беседу. Мы как-то перескакиваем с одного на другого, что твоя коза. Вот скажите, да. Вот давайте по порядку. Вот лежит, значит...
3: Я.
1: Да, вот в маленькой кишме. В этот момент вы хотите сказать, что, значит, приходит кто-то, как положено ли, в кишму стучаться?
3: Или ну, у нас обычай такой, что обычно вызывают соседа. То есть будет сосед.
1: Ага, а соседа кто будет?
3: А соседа обычно будет того человека в кишлаке, кто не спит.
1: Ага, понятно. И, то есть,
3: вот есть он... а тот уже должен вот, пойти по всем, и своих да. соседей, да.
1: То есть, вот вы,
3: и значит... довести, так сказать, решение последнему пленуму.
1: То есть спит, значит, вот,
3: до
1: скажем,
3: сих пор
1: канат
3: каждый
1: кишме.
3: Казах, значит, знает слово пленум.
1: Угу.
3: Вот. И даже я вам больше скажу, что на сегодняшний день в Казахстане одна из форм доведения до граждан решений или воли президента употребляется при доведении этого решения до ума слово пленум. Дескать, пленум постановил, пленум решил.
1: А иначе вот бесполезно.
3: Да, да. Ну, вы, конечно, это свяжете с тем, что экология плохая у нас, да?
1: Нет, это просто я, скорее всего, свяжу с тем, что забыли такой период как-то басмачества и прочее, когда, скажем, бай сказал.
3: В Казахстане есть... у нас басмачества не было.
1: А бай был у вас бай?
3: Был.
1: Бай был. Знаешь, бай ушел, пришел пленум. Почему же память о бае как-то ушла, вот, генетической, вот, хотелось бы знать. Ведь,
3: ну, пленум, понимаете, бай — это понятно, бай плохой. Ведь еще есть такой казахский поэт, как Абай.
1: Да.
3: И не каждому подвергшемуся на себе влиянию атомной бомбы объяснишь, что в чем разница между Абай и бай. С одной стороны, абая уважают официальные органы, это в СССР так было, абай Кунабаев там, да? Ну, у нас так называется, вот абай, это, так сказать, ну, поэт народный, акын, абай, вот.
1: То есть,
3: и в то же время бай — это плохо.
1: Uh-huh.
3: Понимаете как? Вот, ну, представьте себе, вот,
4: президент... Ну, дурак-мурак. Правильно?
3: Мурак у нас не говорят.
4: Ну, у нас говорят так. Дурак,
3: а,
4: мурак.
3: У вас так говорят.
1: А, так же у них бай-абай.
4: Да, бай-абай.
3: Да.
1: А, вот...
3: Сложно. Дело в том, что когда у человека
1: а тогда, получается, он могут сказать там пленом, хреном или хрен да. как-то...
4: Хреном,
3: могут,
4: хреном.
3: Могут,
1: ну,
3: могут.
1: Же, да.
4: А может, нам позвонит и какое-то новое предложит сочетание там? Я думаю, немало будет.
3: Нет, не надо, не надо. Дело в том, что казахская земля уже устала от испытаний. Если вы сейчас предложите новое испытание, меня не поймут мои сограждане. Они мне просто... они меня посылали в Москву за одним, и я привезу им вместо того, что хочу...
1: Планы новых испытаний.
3: Да, и как же они... Правильно вы заметили. И как же они меня воспримут?
1: Скажите, ну все-таки, вот интересная была тема. То есть, значит, родился вот этот баран на трех ногах с одним глазом.
3: Шестью.
1: Ой, да, прошу прощения, с шестью. Так, таким образом, вот это же происходит некое селекционирование.
3: Да ладно бы баран. Понимаете, когда рождается баран с двумя головами, это еще не страшно.
1: Так это даже очень вроде как...
3: Это вызывает некоторую положительную реакцию в кишлаке. Ну, дело в том, что мусульманская религия, она основана на примерах. Пророк Мухаммад является основоположником определенных примеров. И все его действия, они, если с философской точки зрения подойти, они основаны на примере первенства. И естественно, что простой казах не может различить.
1: Дескать, где тушка, где голова.
3: Безусловно. И когда рожается в деревне... овечка о шести ножках, либо же о трех рожках,
1: Вот, кстати, извините, пришло тут послание вам.
3: Разница невелика.
1: Нет, нет, по очень серьезное послание. Канат Шумаканович, я лишаю вас гражданства. Подпись Назарбаев.
3: Отчество какое?
1: Тут без отчества. А отчество прислали какое? Жупанбаевич.
3: Это не тот. Наш президент, он независимый.
1: А, просто написано Назарбаев.
3: Так вот, что касаемо овец. Наиболее часто в районе поселка Караул, который наиболее близко находится в зоне от полигона, рождаются овцы, сейчас я просто статистические данные читаю, с тремя ногами и одним глазом.
1: То есть... А вот извините, пожалуйста, Канат Шумаканович, наши все радиослушатели вчетвером сейчас схватились за голову, воскликнули, где, дескать, находится глаз, это вот местоположение, вот, то есть оно как бы во лбу звезда.
3: Не, там же, где и обычный штатный глаз, но вот один из тех, которые, их же два штатных глаза.
1: Да.
3: Вот, вот один из них отсутствует.
1: Угу.
3: То есть присутствует
1: три рога
3: один...
1: торчат.
3: Да.
1: Три рога,
3: да.
1: Один глаз.
3: Да.
1: Ну, причем получается, три рог одноглазый. Ну.
3: Да, спарринг с другим. То есть вот один вот тут вот, один вот здесь вот, а два не из одного. Или наоборот.
1: Ой, вы на себе не показывайте. У нас в России примета дурная, знаете, на эту тему.
3: Ну, дело в том, что мне уже не грозит. Слава богу уж. Испытания завершились, слава богу. Мне непонятна ваша эмоциональная реакция.
1: Просто душно.
3: Может
1: здесь
3: быть,
1: немножко,
3: я
1: знаете,
3: что-то,
1: жарко.
3: Что-то не то сказал. Мне сейчас 62 года. Вы меня тоже правильно
1: скажешь,
3: поймите.
1: А, слушайте,
3: здоровья нет. Постоянно высокое давление. И у меня болит тело.
1: А я думал, вы на солнце так обуглились.
3: А глаза у меня вообще не видят. Поэтому вы как-то словами. Вы вот видите, у меня вот эти очки вот... крупные линзы в них стоят.
1: Да
3: вы,
1: я даже
3: пожалуйста...
1: побоялся назвать микроскопами.
4: Держитесь
3: в их фокусе.
4: Очень интересный вопрос, если возможно,
1: конечно,
4: я задам.
1: Конечно.
4: Вот как выходили из положения древние казахи вот, с оптическими нарушениями? То есть вот это, мне кажется, очень интересно, если вы как этнограф и, в общем-то...
1: Ну, как Канат.
4: Да, как настоящий, так скажем, традиционный, в общем-то, специалист по этническим вопросам, ответить нам, вот как вот в эти времена, в те самые лютые времена, когда, в общем-то, зрячему-то прохода не было, а вот когда человек к старости слабел зрением, как они выходили из положения?
1: Ну, а как он охотился и вот в степи? Какие...
3: Дело в том, что казах как таковой, это современное название. Истори. Казахов ошибочно именовали киргиз-казаками.
1: Простите, киргиз?
3: И просто киргизами. Дело в том,
1: а
3: что...
1: А вот интересно,
3: древние...
1: вот кирзовые сапоги, они
3: не,
1: как-то
3: не,
1: связаны
3: ну,
1: здесь.
3: Ну... Вы углубились.
1: Нет, ну просто дело в том, что у многих наших радиослушателей такие ассоциации возникали. Вот что Киргизия, кирза. То есть я понимаю, что это может быть глупый вопрос, но не могли бы вот как-то рассеять эти сомнения? И вообще, что такое материал кирза? Вот есть хромовые сапоги. Все-таки, с одной стороны, хром — это, насколько я знаю, химическое соединение. Тогда как кирза и киргизия, они как-то вот будьте осторожнее, да? Ну, а вот, может быть, если я вижу, что Канат Жумпакович, он несколько растерян. Андрей, вопрос к Андрею Орлову. Андрей,
3: да.
1: Насколько вы считаете вот связь между кирзой и киргизией?
3: Я считаю эту связь неуместной. Неуместной считаю.
1: Ну, Андрей Орлов как думает все-таки?
4: Ну, коль неуместно, надо уважать, в общем-то, нашего гостя. Может быть, это является для него вопросом интимным, ну, и, понятно. Может быть, мы отложим это до следующего раза. Хотя вы там, в общем-то, зарубки делаете вот на пульте.
1: Да,
4: сделайте
1: да.
4: По этому поводу парочку.
1: Угу, записал. Угу.
3: Дело все в том, что казахи имеют очень сложную этническую историю.
1: А вот скажите, онучи, вот в которых вы сейчас пришли,
3: нет,
1: они как-то мне
3: это
1: напоминают...
3: Это русское. Дело в том, что, понимаете, Вот как у вас нет, говорят, простите, в Москве нас... смех смехом.
1: Нет, у нас...
3: У вас так
1: извините,
3: говорят.
1: Канат,
3: вот скажи... Нет,
1: канат,
3: нет, одну минуту. Дело в том,
1: канат,
3: что атомную бомбу
1: канат,
3: испытывали русские.
1: Канат, секунду, секунду. Я да. хочу что сказать. Дело в том, что у нас не онуч, у нас мёшты. Гольфики у нас также есть.
3: Ну, у вас-то
1: и сандали. А у вас вот это... Нет. О, онуч. Подождите, вот этот вот ваш вот... Вот сейчас национальная одежда. Кушак вот этот вот.
3: То есть кушак это украинская национальная одежда.
1: О, извините, я думаю. Кокошник, значит. У нас остромыслые
3: калоши.
1: А, так вот, а, я, слушайте, так они так у вас прям сливаются, что я... А, скажите, изначально все-таки, вот исторически, вот. Откуда сложился такой у вас наряд? И когда их вот выгоняли, вот приезжали, ведь военные, они, насколько я знаю, были в одежде химзащиты, да? Вот, да, они ну, должны да. были казаться совершенно чуждыми вот вашему киргизскому, как это называли, населению, и вы должны были бечь просто оттуда от них, бечь.
4: А почему их тогда так называли? Либо.
1: А вот непонятно почему. Почему, вот. Кстати, так называли?
4: Да.
1: Вот.
4: Почему называли? Дикие киргизы да. или бешеные чечены. Почему тогда так называли все?
1: А, они ну, до революции.
4: Когда они приехали и взрывать собрались, все.
1: А, то есть это позже было.
3: Да. До революции извините, да. на территории Казахстана, моей родины, были такие государства, как государство Карахиндов и тому подобное. На взгляд европейца очень сложно было отличить киргиза и казаха. Дело в том, что история повелось, что киргиз, разделение среднеазиатских народов, исходило из таких составляющих, как Адай, Жапас, Баюлы, Житиру. Это основные, так сказать, этнографические роды, которые, ну, известны только ученым на сегодняшний день.
1: А вот те, кто родились под горой Диплея, они...
3: Тегелия.
1: Тегелия, да. Они к чему относятся? Вот вы, в частности.
3: Я казах.
1: А нет, а к Жуплею, вот ближе вы все-таки, или вот ко второму там написано, который...
4: Где на?
3: Я ближе к Жапасам.
1: Ага. Ну, да.
3: Будьте здоровы, дело все да. в том, спасибо. Дело все в том, что вообще этническая окрашенность.
1: Извините, пожалуйста, вот вопрос пришел, я не могу его не зачитать. Канат Жупапаевич, когда у вас кончается московская регистрация? Подпись Лужков.
3: Я слышал.
1: Будьте здоровы.
3: О том, что, спасибо. У вас очень суровый мэр.
4: У нас вообще люди тоже суровые.
1: Да.
3: Люди у вас добрые. Недаром ни одного москвича нет среди испытателей советской атомной бомбы. Вот ведь вы мне скажите, как вот, который над японской
4: нет,
3: территорией
4: что?
3: Взрывал бомбу.
4: Два мальчугана вот прям пробрались.
3: Вот на которой на территории атомной бомбу взрывал на Нагасаки с Хиросимой. Два с ума сошли, об этом открыто писалось.
1: Это в смысле вы хотите сказать, что американские летчики с ума сошли?
3: Да.
1: Нет, там дело
3: а почему
1: было по-другому.
3: Ни один... Нет,
1: их
3: подождите, я читал литературу, ничего никуда.
1: Ой, кто писал
3: нет,
1: литературу?
3: Нет.
1: Гены писал, а я-то вам говорю, как правда было.
4: Похоже,
1: как
4: вам
1: было?
4: В депутаты нет, надо стремиться. Очень... Вы вместо того, чтобы овец спасти, там книги читаете у себя в степи.
3: Извините, я депутат Караульского райсовета.
4: Ага. Так вы не являетесь ярким представителем, как мы думали.
3: Ну, я тусклый
4: представитель. Мы же пришли сюда с Колчаном, пришли, так сказать. Это все сувениры, оказывается.
3: Нет, вы мне... А думали, вы мне... Что... Нет, нет, вы мне ответьте, как есть. Почему... Советский, вот вы защищаете СССР, и Лужкова вашего из СССР, вы защищаете. Вот вы мне ответьте, почему? Почему в СССР, да, почему в СССР открыто публиковались сведения о том, что американский летчик, сбросивший атомные бомбы на Хиросиму, сошел с ума, а тот летчик советский, его фамилия Степанов, я знаю это. Почему открыто нигде не пишется, что он сошел с ума после того, как сбросил бомбу на поселок Караул термоядерный в 1953 году, 12 августа?
1: Вот вы мне ответьте. В 53-м, 12 августа.
4: У него ума не было, вот и не с чего было сходить.
3: Извините меня, ума не было. А летчик в советское время до управления...
4: Когда у вас регистрация заканчивается?
3: У меня нет регистрации, я нелегальный. Пускай сейчас сюда он сам приедет, я с ним поговорю.
1: Так скажите все-таки, хорошо, да. Вот изначально, вот вы как-то не ответили на вопрос, мы бы хотели углубиться все-таки, скажем так, в корень вот казахско-киргизско-узбекской культуры.
3: Это одно и то же, казахо-киргиз СССР не разделялось. Я казах.
1: Простите, а вот паранча, да. Паранжа, вот это одно и то же?
3: Нет. Вот, это таджики.
1: Хорошо. То есть
4: расскажите какие-нибудь маленькие хитрости ваших женщин, способствующие размножению.
3: Слушайте, я же вам не женщина. Если вы хотите слышать наши тонкости женщин, позовите женщины, позовите Розу Рымбаева или там это, как там она, ее позовите. Вообще, вы позвали меня, мужчина, я же правозащитник.
4: Но вы права полигамов защищаете или как?
3: Что?
4: Права полигамов или моногамов.
1: Как вы относитесь к сексуальных меньшинств Казахстана или большинств?
4: Да, вот как вы относитесь к конституции семьи, одним словом? Вы там допускаете какой-то
3: разрыв? Нет, у нас положено иметь 4 жены сейчас официально.
1: А многомужество оно как?
3: Нет, то есть у нас женщина, она... Я слышал, что у вас к женщинам относятся хорошо в Москве. Да. А как у нас относятся плохо.
4: Дела со скотоложеством как обстоят?
1: Да, вот тоже это со скотоложеством. Ну, коров у вас это, короче...
3: У нас коров... В Семипалатинской области коров очень мало. Есть только овцы. Потому что корова после того, как взорвали 462... На сегодняшний день, вот могу вам сказать четко, 462 атомные бомбы той или иной мощности, у нас коровы не живут. У нас живут овцы. Почему? Потому что овца может есть
1: что
3: все, что хочешь. Да.
1: Уважаемый канад, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в республике обычай красть невесты? Вообще, что? Хотелось бы услышать какую-нибудь коротенькую этническую легенду. С уважением, девушка Мила.
3: Какую вам?
1: Ну, женщин крадут у вас.
3: Крадут. Но, вы понимаете, в последнее время стали красть меньше. Дело в том, что вообще на Востоке, что за небо без луны? На Востоке, что за день без чиханы? Да, значит, как у нас происходит? Нет такого несанкционированного покрада, как вы думаете. Нет. То есть каждый украд жены, покрад вернее, он так или иначе согласовывается с родственниками. Более того, с родителями. Поэтому в том контексте, в котором я услышал вопрос... Я на него не могу ответить твердо. Ну, конечно, если невеста захочет, чтобы ее украли, она этого может добиться. Механизм следующий. Все достаточно грустно. Нет, конечно, не так грустно, как в 61-м году, 10 сентября. Тогда было намного грустнее. Тогда взорвали 2-мегатонную водородную бомбу. Об этом никто не знает, я вот сейчас первый раз об этом вам говорю. Да, ну что же касается...
1: А, в смысле, где, прям в Алма-Ате или в Акрест?
3: Нет, на горе.
1: На горе, вот на горе Дегиган,
3: в районе реки Шаган.
1: Шаган,
3: да.
1: И что
3: причем
1: там,
3: местное население не известили.
1: А взорвали, правда, снаружи или под землей? Я слышал, ну, модно это под землей.
3: Под землей стали взрывать 63-го года.
1: А, то есть вот то, что взорвали, вы говорите, водородную, да?
3: Угу.
1: Ну, это еще не страшно.
3: Да это, по-моему, самое страшное, что на сегодняшний день есть. Страшнее-то нет.
1: И что получилось в результате с Саулом?
3: Саулом? Сейчас я вам приведу документальные данные. Всего в ауле, ну, это не то чтобы аул. Это поселок был. То есть поселок городского типа. Его название засекреченное, он назывался Москва-700.
5: А это... чем там занимались люди? Вот они жили, а промышленность там или скот?
3: А люди не знали, что они называются Москва-700. Люди занимались тем, что они делают. Там стояла войсковая часть. Это Абайский район Семипалатинской области. И моя знакомая, ее звали Раш. Она умерла, к слову.
5: Дженнифер ее звали, а фамилия Раш, да?
3: Имя Раш у нее.
5: Ага.
3: Фамилия у нее Байтпаева была.
5: Угу. Ну, понятно, то есть ей было уже, по-моему, в то время под 68 лет. То есть,
3: Нет, ей было 44 года.
5: А, ну, понятно, да.
3: Да, да. Когда умерла, действительно, ей было 68, вы правы.
5: Да.
3: Вот, молодая совсем. Дело все в том, что Саржал этот поселок назывался. Официальное название его Саржал.
5: То есть Москва 700, он же Саржал.
3: Да, да. Ну, дело в том, что, понимаете, в паспорте, естественно, ставили место пропи. Вот меня спрашивают, как вы тут с паспортной системой. У меня в паспорте стоит место жительства Москва 500.
5: А вы 500 подтерли, да?
3: Нет, я ничего не подтирал.
5: Подтерли, да я, давай, да ладно, да канат. Ну, скажите по-канадски, честно, ну подтерли.
3: Нет. Да дело ладно. В том, что московская милиция не понимает такое. Город Москва 500, она не знает, что это такое.
5: Понятно.
3: А я вам скажу честно, что Москва 500 это поселок городского типа Долон.
5: Долон.
3: Да.
5: Я все-таки записываю.
3: До 91 года там размещалась база стратегических бомбардировщиков. Угу. Ту-95.
5: То есть практически это то же самое, что космонавтика, уже мы близимся.
3: Да. А вот вы думаете, что космонавтика Байконур? Официально на картах Советского Союза Байконур располагается в какой области, я вас спрошу?
5: Немножко северней.
3: Вот вам. Много южнее.
5: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Нонсенс.
5: Нет, смотря откуда смотреть. Если вот я сейчас сижу, относительно меня севернее.
3: Да что значит откуда смотреть? Откройте карту в конце концов. Что вы? О-о-о. Я вам уже картами забросал весь ваш пульт.
5: Ну дайте.
3: А вы все на них дайте. Не смотрите. Одну минутку, надо разложить ее в нужном для вас контексте.
5: Давайте.
3: Нет, минутку.
5: Надо было ее изначально приклеить вот.
3: Не ту достал карту.
5: Да давайте любую.
3: А, любую?
5: Да.
3: А как вы... А, вот.
5: Кстати, играют ли у вас там в картишки?
3: Играют.
5: Ну-ка, так, посмотрим.
3: Ага, ПРА, то есть вы говорите, игра, значит... национальная ПРА.
5: Итак, я
3: создавца. Национальная казахская игра ПРА называется.
5: Угу, угу. Илицкая, Чингельда. О, Чингельда, помню, в Чингельде знатные шашлыки в свое время делали на станции.
3: Вообще, в Казахстане шашлык это... Это да, это вы верно заметили. В Москве, конечно, вы такой шашлык никогда не сможете съесть.
5: Безусловно.
3: Но вы понимаете, в последнее время у нас стало опасно есть, потому что в связи вот,
5: я знаю
3: морала,
5: о случаях массового отравления в да, Тургайской дыре.
3: Правильно, вот вы верно заметили, дело все заключается-то в чем? Что с момента иссыхания Аральского моря, попросту говоря, Арала, наступила очень сомнительная ситуация. Дело в том, что те земли, которые образовывали дно Арала, они иссохли. И сверху их образовалась 5-7-сантиметровая соляная толща. Не побоюсь этого слова, толща.
5: То.
3: И эта толща весенними суховеями выносится... И распространяется по обширной территории. И еще в годы Советского Союза замечалось, что соляные бури доходили до Белоруссии, Украины, Литвы. Ну, теперь вы можете сказать, что, дескать, Литва — это не наша территория, пошли они там, куда эти литовцы хотите. Конечно, это так. Я с вами совершенно согласен, потому что для нас, для казахов, ничего хорошего литовцы не сделали. Они сделали только плохое.
5: Что же, например, вот?
3: Дело в том, что они...
5: Возьмите, я там раскрасил карту.
3: Спасибо.
5: Фломастерами.
3: Литовцы завезли к нам казарку.
5: Это жук. А, извините, пожалуйста, извините, Канат Жумаканович, вот это была как бы специальная диверсия или биоошибка, то есть случайность?
3: Биоошибка. Им заказали. Дело в том, что, понимаете, вы помните, тогда вот этот СССР был, были абсурдные ситуации, совершенно абсурдные ситуации. Мы, казахи, гнали своих коров в Вильнюс для того, чтобы из Вильнюса к нам пришла тушенка.
5: Да-да-да,
3: это было в масштабах страны, считалось это рентабельным. Вы представляете, 6000 километров гнать эшелоны с козами, которые идут туда, а потом оттуда обратно 6000 километров для того, чтобы к нам пришла тушенка. Это нонсенс.
5: То есть их не возили, а своим ходом.
3: Своим ходом, естественно.
5: Нет, но с другой стороны, а топливо тратить? У вас же сейчас нету ни грузовых автомобилей, ни вообще. Вот практически женщины ездят на тракторах.
3: У нас чистая сейчас экология. Какие трактора? Помилуйте.
5: Вот, и козы
3: батенька.
5: Ходят табуном пешком.
3: Какие козы? У нас только овцы.
5: А, да, извините, извините.
3: И едят они радиоактивные корма, потому что стронций-90 не выводится. Понимаете?
5: Нет.
3: Ну как нет?
5: Откуда он же взялся?
3: Я вам скажу так. Если бы в один кружок собралось 10 разнонациональных пастухов, ковбоев или гаучо, казахский чабан был бы совершенно неприметен среди них. Такой вот мы народ, казахи, невысовывающийся.

0: для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю, что у нас в гостях правозащитник из Казахстана Канат Жумаканович Шетпис и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, о степях Казахстана, о истории, о нынешнем состоянии данной местности и так далее и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, Канат, вот много очень приходит вопросов разных каких-то к вам. Значит, вот вопрос к Канату Жупановичу. Когда я служил в армии, в нашей роте было 20 казахов. У них всех фамилии кончались на Фаев. Чем объясняется происхождение вашей фамилии? Почему половина казахов не была ростом по грудь? Чем объяснить этот феномен? Спрашивает некто Базрозов.
1: Ну, я могу сказать, что насчет Фаев это не прав, радиослушатель. Что же касается роста, действительно, видимо, наш радиослушатель служил в середине 80-х годов в армии, ну, может быть, ближе к концу. И как раз тогда ярчайшим образом проявились те мощнейшие испытания, которые выпали на нелегкую судьбу казахского народа, начиная с 53-го. Вернее, вру, с 49 по 63 год. Это были атмосферные взрывы. И более того, подземные ядерные взрывы продолжались вплоть до 91 года. То есть до распада Советского Союза, которым мы с вами родились. И вы не можете это отрицать. Так, например, последнее зарегистрированное мною ядерное испытание. Дело в том, что я слег в больницу от воспаления легких. Мною датируется 27 декабря 89 года. Я могу назвать и мощность, и координаты этого взрыва. Но я не думаю, что это будет интересно.
2: Да.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Да, ну и что касается дальнейших, в общем-то, вот ваших путешествий по степям Казахстана.
1: Ну,
0: вот хотелось бы все-таки знать, значит, их собрали всех, вначале пришли вот эти самые, увезли, привезли, значит, дали водки, денег не дали. В дальнейшем каковы бы были?
1: Вот, вы имеете в виду Исабекова, да?
0: Исабекова, сестру ее.
1: Да. Вы понимаете, чем ужасна была советская система? Она шла по стопам американской. Ведь, как сейчас стало известно, секрет атомного оружия был раскрыт отнюдь не Игорем Васильевичем Курчатовым, а был украден. И у граждан Соединенных Штатов. Это широко известный факт. И до сих пор в печати муссируются какие-то сведения о том, что так или иначе были атомные секреты были выкрадены из американских закромов. Вы не можете спорить с этим, это известный факт. Так вот, пагубность тенденции к выкрадению, к выкрадыванию, вернее, секретов Америки заключается и в том, что мы, я имею в виду ученых СССР, пошли по тому пути, что и основные испытания этого смертоносного оружие, которое поставило нас на грань самоубийства, производились на тех же, как у вас в Москве говорят, узкоглазых. Ну, что там греха таить? Да, я вижу ваш взгляд, я вижу, как вы на меня смотрите, и вот этот ваш, как его, фамилия?
0: Ну, он вышел сейчас.
1: Да, неважно, как его.

0: фамилия. Я видел, как он на меня смотрел. Это все последствия этой цепочки фактов. Он же родился после первого испытания атомной бомбы.
1: Ну, видимо, да.
0: Я-то да. Поэтому разрез моих глаз, он истинный от природы.
1: Безусловно, чтобы ты срок вот он не засыпался.
0: Да. Я вам все-таки хочу докончить свою мысль. Вы понимаете, вот это пагубное перенятие с Запада всего, что у них есть, хорошего ли, плохого. Вот вы посмотрите, что сейчас творится на ваших московских телеэкранах. Да это же ужас, ужас. Это просто такое, что у нас по алматинскому телевидению даже не идет в ночное время. Это же... Просто нет слов у меня.
1: Ну, вы вроде как, я понял изначально...
0: Я, конечно, правозащитник, да.
1: Да, и вроде как не любитель вот цивилизации, цивилизованного мира, а тут вдруг вот вы заговорили о телевидении. Меня все-таки интересует более сказать, вот степь, там это вот углубление туда.
0: Я
1: вот,
0: хотел сказать вам, что присутствует параллель. Понимаете, параллель.
1: Перпендикуляр тоже, она.
0: Да, но это другое, это другое. Нет, я сейчас говорю о параллели. То есть, понимаете, мы берем с Запада, начиная с того, как мы у них сляпали наш мощнейший бомбардировщик под названием Ту-4. Ведь всего-навсего достаточно было Иосифу Виссарионовичу Сталину угнать мощнейший американский самолет. Он смекетил, как у вас говорят, у русских. Смекетил. Что на тот момент этот самолет является непобедимым. Такого самолета нет ни у кого в мире. И если бы фюрер напал бы на нас в 45-м, мы бы, я имею в виду казахов, мы бы раздавили бы. Вот так вот его взяли бы и раздавили.
1: Фюрера.
0: До двух бы фюреров раздавили.
1: Понятно.
0: Вот. Поэтому пошла пагубная привычка. Вот кончилась война. А почему кончилась война? Вообще, подождите, давайте, время-то есть, да?
1: Да.
0: Давайте исторически взглянем на контекст. Вот посмотрите, что такое была Россия, СССР. СССРы, как говорится у вас, да, в деревнях Рязанщина. СССРы. Вот ваши СССРы, мы казахи, вот, ну, мы, короче, случайно туда попали. Вот.
1: В СССРы.
0: Да. Так вот, что это такое, ваша была страна? Это было что? Вот что-то думали, вдруг началась Вторая мировая война. Сами хотели на них напасть, как сейчас говорят все, да, там, эти империалисты. Но не напали. Не получилось напасть. Ладно. Не получилось, давай, значит, отбиваться. Всех наших кислачных, мишлачных забрали... Туда в бой. Представляете себе, он там две овцы пас, один волк нападет, он от него, у него два патрона в этом стволе, он его берданул, значит, с патрона с этого подбил, а его на войну, на фронт. Хе. Что захотели, чтобы он вам фюрера в раз разбил? Фюрер-то подготовленный, фюрер-то. У него же, извините, танки. Как у вас говорили? У него же танки! У фюрера-то. Вот. А мы с ним, значит, давай с берданом на танк. Естественно, первые 3 года война как шла? Да вот как вот этот компьютер.
1: Вот это его это розетку, не компьютер, не... это кондиционер у нас.
0: Ну, неважно. Без розетки все равно не работает. А. Вот. И так это и пошло у нас, понимаете? А в Казахстане-то розетка. Где вы видели розетку в Казахстане?
1: Ну, розетка, это я знаю казахское имя. То есть я знаю, одно время было модно называть детей.
0: Это не имя. Это арык, который не у дороги, а у тропинки. Называется розетка.
1: Нет, а имена еще были. То есть я знаю, вот, что, например, Роза. Девочек очень любили у вас называть, например, ГЭС. Там, ну, скажем, но... ГЭС, там, Канатовна и так далее. Потому что в честь каких-то открытий вот это...
0: Кстати, мое имя переводится с казахского как...
1: Понятно. Ну, я почему-то так и думал. Ну, сейчас послушаем музычку.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Канат Жумакан и Джетпис, который сейчас вот отошел, угощается, казахский правозащитник и бозитолог Андрей Орлов, с которым мы сейчас пока и продолжим нашу беседу. Ну, ты знаешь, меня, честно говоря, очень много вот в словах Каната вообще насторожило, и как-то хотелось бы развить эту обстановку. Мне, например, почему-то кажется, что он немножко утрирует ситуацию. Поскольку вот ведь существует же понятие «солнечный Казахстан», «солнечная Калмыкия», «улыбчивая танцующая Бурятия», наконец, да? Или да. «косячковатый Узбекистан». Вот всегда вот эти...
1: А мне думается, это какой некий такой, это, может быть, с моей стороны будет наглость, но это некий лубочный представитель вот выборного как бы от республиканец. То есть вот, например, есть же там, например, представитель какого-нибудь солнечного или заснеженного края, который очень хорошо исполняет песню народную и является как бы певцом своей родины страны. Многое, конечно, было укрыто в соответствии с его национальными традициями. Наверное, много было недосказано. У них же почете и уважение, например, власть. И всегда почитались баи и так далее. Но, следует сказать, проводились параллельные исследования. Не все так гладко и хорошо, как излагал Канат. Вот. И мне думается, что пора бы затронуть эту тему более, как бы сказать, по-нашему.
0: С исторической точки зрения, да. И более научно.
1: А исторически все это развивалось совершенно по-другому. То есть...
0: Я предлагаю все-таки начать тебе вот рассказ, все-таки проследить вот эту связь между киргизами, кирзой. Поскольку мне кажется, что это непростая игра слов. И во многих справочниках мы видим, что и на сам Канат, он признался, что казахов как-то раньше путали, называли киргизами. И очень много стояло, так дислоцировалось повсюду. Я помню, там, когда прием в Пионеры, то везут туда, где они дислоцируются. И первая ассоциация — это что? Это значит широкие галифе на кривых ножках и вот кирзачи. То есть вот само слово кирзач, киржач, это все-таки не пустая игра слов.
1: Кижмарь. Да. Все, что касается наки, сегодня затронуто. Потому что, в общем-то, из-за своего слабоумия мы ведем передачу, уже многолетняя наша рубрика «Энциклопедия каждому в дом», мы, в общем-то, по страничке открываем и продолжаем в том же духе. Да. Собственно, да, для как бы демонстрации, что ли, вот возможности, что все могут, даже дети умалишенные и слабоумные, могут как бы выступать от лица в общем-то, или в лице вполне полноценных людей. И в данном случае энциклопедия была открыта на букве «К». Так ее и не закрыли. Я думаю, кирза...
0: там была закладка. Она была, конечно, закрыта и вставлена. Просто другое дело, что выделялась, поскольку за ней были найдены, в общем-то, санитарные повязки всеразличные, которые мешали ей внедриться вот в ряды своих стройных товарок. Это тут часто бывает. А то, что попалась под руки именно она, и закладка это была тоже, кстати, вот вы ее не трогайте лучше. Пусть она так и будет, потому что, может быть, сейчас проходит букву «К» просто, а вы переложите, и они снова будут «Б» проходить. Это вообще нам невыгодно, потому что занимаются помещения, огромные площади, ходят люди, они тут дышат, потеют сейчас лето, и остаются на стенах сальные пятна, потому что вы, наверное, заметили, что в моменты наиболее таких сильных волнений они жмутся к стенам. То есть они стоят у стен, либо делают вид, что что-то читают, либо они действительно читают, но в любом случае в момент от их отхода от стены мы обнаружим сальные пятна желтого цвета вот на том месте, где находились их лопаты. лопатки. И то, что вы думали, что это украшение, дескать, и так прыгает, это на самом деле они все были разного роста попросту.
1: Да, ты не находишь вообще, поднимая вот и приглашая таких гостей, вот как бы из отдаленных уголков бывшей Российской империи, мы как бы частично затрагиваем вопрос, такой довольно-таки щепетильный, связанный с каким-то национальными вопросами, хотя все мы здесь космополиты в какой-то степени, вот. Но, с другой стороны, могут же, в общем-то, придраться, особенно вот почитатели вот этой вот, теории червячного и вот этого метаморфоза, который, в общем-то, придерживается концепции того, что человек развивался все-таки от двух к одному, то есть было все-таки не от Адама, потом Ева и так далее. А то есть, наоборот, была куча народу, они там собрались, передрались все, перегрызлись, остался один, скитался он по степи. И вот пришел к нам сегодня в гости, с чем мы его, в общем-то, и приняли с распростертыми объятиями. Но, с другой стороны, вот получится опять же, что компилируем, как бы выборочно происходит как бы беседа у нас.
0: Селекция своего рода, но то селекция вызова.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, понимаешь, что вот он же пришел как канат, как победитель среди себе подобных. Мы в данном случае он пробился, то есть происходит тут... Я, конечно, не хочу сказать, что где-то там не живет более
1: достойно. Откроешь ли ты секрет, что поставляют тебе их? Поставляют,
0: Безусловно, но проходят они же многочисленные тесты. Во-первых, ты сам знаешь, что чтобы сюда проникнуть, нужно пройти определенную полосу препятствий, и желающих очень много, многие не доходят до половины.
1: Да, на биохимию сдать потом.
0: Безусловно, полностью сдаются все анализы, проходится проверка у стоматолога, естественно, контрастный снимок пищевода, и не каждый может проглотить эту меловую массу, причем не каждый знает, откуда она соскребается, это все факт.
1: И но... многие вообще себе представляют студии как нечто такое составленными автографами, а-ля как-то вот на Таганке там где-то или еще. А у нас же, в общем-то, все как-то по лабораторному. Да. Каждый оставляет, что принес внутри, и потому что нельзя не оставить. После часа другого условия-то неподходящие. Мы до сих пор ютимся здесь в этих условиях.
0: Да, да,
1: ну, пока там, в общем-то, кто-то
0: жирует
1: во благе,
0: в апартаментах,
1: да,
0: попросту. Это, понимаешь, вот меня немножко затронула та тема, что, дескать, нас могут упрекнуть в каком-то таком, ну, своего рода геноциде, да, вот что мы, дескать. Но, с другой стороны, вот представь себе, что канат бы не пришел. В таком случае ты не находишь, что могла бы начаться волна таких жестких волнений, в том смысле, что, дескать, почему вы не позвали вот именно Жетписа. Ведь очень многие, они же как, они обижаются, они держат внутри себя даже. Ну, они не говорят, что, дескать, нас не зовут. Естественно, они так не говорят, но они это чувствуют. Эта энергия, которая называется «нас не зовут», сокращенно ННЗ, она копится во многих, и в результате может какой-то перерасти все это в мощный энергетический выплеск. Неизвестно, ну, кстати, происхождение. Это не демонстрации, где вот они ходят, трутся сексуально, получают удовольствие, или там, это тебе не на рельсах сидеть. Это просто их же не звали. И
1: да,
0: это тоже негативная сила. Как мы можем... То есть мы таким образом, то ли мы работаем как вот разряжающий субстанция, разряжающий вот этот конденсатор, либо нам остается просто ждать и как-то строить вот эту стенку, об которую вот этот выплеск должен споткнуться. Их же очень много в разных концах. Ты вот, заметь, ты вот сейчас вот в окно выглядывал, ты посмотри, сколько их. И всех не зовут. А ведь есть те, которым еще и не звонят.
1: Но многих поставляют просто.
0: Ну, а как иначе быть?
1: Иначе вот просто лишимся и того, и другого, и третьего.
0: Вот, безусловно. Хорошо, что хотя бы вот это все-таки мужской представитель мужской половины, потому что бывают, что они приходят и пытаются тут соблазнить, и еще хуже, когда они пытаются разыграть, например, там... Ну, какие-то вот роды. Ну, ты помнишь, что тот случай, когда вот на этом столе она пыталась...
1: Да, было дело. Причем это как мода в свое время повелась в самолетах, там, находясь на как бы дипломатической территории того или иного государства, там как бы угрожать родами. Здесь тоже, в общем-то, прибегают к таким ситуациям.
0: Это разные способы войти в историю. Дескать, я родила на радио «Эхо Москвы», к примеру, она говорит прямо в студии, да? А он там или оно вот что, родится. Оно потом будет говорить, я родился, вот, ну, как-то заметил, вот канат, он говорит, я родился там из-под горы Дегилен, к примеру, да?
1: Вот, а почему ты сейчас часто употребляешь вот «Эхо Москвы»? Почему она тебе больше нравится, что ли?
0: Нет,
1: мне кажется, наша радиостанция ничем не хуже, чем «Эхо Москвы».
0: Нет, ну, естественно, ну, просто как-то «Эхо Москвы», она уважаемая, а мы-то вроде как еще только начали вещание, и как-то я стараюсь, ну... Ты думаешь, не стоит так по таким подобострастным быть?
1: Да, я думаю, не стоит.
0: Ну, вообще, да, упоминать вообще... другие радиостанции, конечно, нельзя. Ну, хорошо, предположим, она вот на нашем, на РБЖ, да, родила. И, дескать, вот оно, что родилось, потом же всю жизнь будет говорить, я родилась там прямо в студии РБЖ, радио беременных женщин, к примеру.
1: Да.
0: Вот, и получается, таким образом, попытка увековечить себя... Вот, ну почему вот люди, например, вот кто-то там, например, вот он взял, построил это памятник, да, тут на реке, вот, увековечил, да, но это же не увековечил его, вот, блядь, потому что сегодня он стоит, завтра его просто растащат на коронке, его не
1: Я
0: будет.
1: Я хочу сказать, да, вот что-то в тебе есть харизматическое, почему вот женщины прям так и прут, и именно вот на РБЖ к тебе, вот, никуда бы то ни было, и, собственно, само название станции пошло уже от противного. То есть противно стало, когда они, где попало, рожали не в каких-то условиях. Стали приходить. Приходя, оставляли кое-что нам. Из этого родилось, в общем-то, вот вам краткая предыстория, кто не в курсе, что он слушает. Вот. А все потомство, оно названо по имени наших гостей. Там есть и канаты, и кто... У нас масса людей будут, которые, в общем-то, обладают уникальными именами. Я думаю, что в дальнейшем история, конечно, сложится таким образом, что эти люди, они будут объединены общим чем-то, общим. У нас существует здесь определенное облучение, которое влияет на некоторые стволовые структуры головного мозга, которые впоследствии как бы кодируясь, они приобретают такое слегка какое-то задумчивое выражение лица. Они могут, в общем-то, позировать хорошо, потому как впадают в кататоническое состояние и могут часами буквально стоять, производя впечатление некого памятника.
0: Даже аристократизм тут определенный присутствует, как вот заметили многие художники, которые тут они приходят, ищут натуру, они говорят, что есть элемент аристократизма в них.
1: Да.
0: Кстати, вот ты сказал, что, дескать, стало, ну, надоело, что они повсюду, там всям вот происходят эти роды всякие, да?
1: Да.
0: А вот вчера тут была, значит, демонстрация, что, дескать, вы всех взяли под свое крыло, под свою крышу, и получается, что лишили нас каких-то, ну, скажем так, визуальных развлечений, поскольку раньше этот контакт с рожающими, он, ну, как-то хоть немножко людей отвлекал, резвил. И они требуют сейчас, чтобы опять это все выплеснулось, вот куда попало, и происходило все как в старе, дескать, выглядит хотя бы...
1: А куда попало, это вот внизу здесь был какой-то гастроном такого старорежимного вида со стеклянными огромными окнами, и вот там в проемах
0: это
1: там была
0: часто,
1: наталкана ват какая-то, вот с Нового года ее не убирали, она там, значит, определенным каким-то, в общем, создавала условия благоприятные.
0: А там вот... еще это полинный пух был, то что от момента нереста, то она метала, поскольку
1: да,
0: там...
1: и, собственно, роженицы, они, в общем-то, уже руководствовались каким-то сверхчеловеческим чувствами, даже, можно сказать, нечеловеческим, стремились к гнездованию и гнездились вот в этих междурамных проемах. Конечно, все визуально создавало прекрасное впечатление натурализации, как бы вот близость, контакт с природой, с нашей, в общем-то...
0: Ну что, что пчелы практически. Это же можно было назвать даже таким вот каким-то ульем, что ли. Ну,
1: да, роились, в общем-то.
0: Да, роились.
1: Да. Были свои тут трутни, шершни были. Так все это возня, такое, в общем, движение происходило.
0: Причем круглосуточно это было, потому что они им подносили, бывало, и утром подносили вещи. вечером, и те иногда делали какие-то вылазки свои, вот, но они старались в основном, когда смеркалось. Вот до смеркалось они все-таки роились, а вот после смеркалось у них начинались робкие вылазки. Причем, что меня удивило, вот ты помнишь, что вылазки эти предпринимались, как правило, которые вот только что. Те, которые уже несколько раз, к примеру, и только что, они продолжали роиться и после сумерек. А вот которые только что, вот они вот как-то проявляли некоторую неосторожность. Могли даже до сумерек, вот еще не смеркается, они уже делают вылазки. И часто, в общем-то, их и закатывали. Просто да. Совершенно случайно.
1: Да. И потом вот этот натурализм, он снабжал, в общем-то, потомство определенными такими свойствами, в общем-то, близким к природе. Они, в общем-то, были неконтролируемы и часто, в общем-то, соглашались на все, что угодно. То есть, в частности, они становились крупными учеными, депутатами, потом всегда в политику стремились. Так что у нас фактически представлены все наши люди сейчас во власти и в культуре, в общем-то, все наши последователи вот эти вот из междуравного пространства.
0: Но ведь что странно и что несколько даже страшно, что многих из них, вот несмотря на то, что они уже вроде бы добились, уже ушли, отроились, да, уже прошли через РБЖ, вышли в какие-то там, скажем, властные структуры, так их назовем, да. Мы порой вот нет-нет, да так шутят, заглянем вот в эти закоулки, обнаружим их там, то есть где-то что-то ведь их влечет опять туда. Это, видимо, природное естество или, скорее всего, географическая привязанность. Вот это, как ты считаешь?
1: Я полагаю, что есть видовое некоторое подразделение. То есть до сих пор некоторые отложенные, вот, особенно, как бы сказать, вот, происхождение как бы антропоморфного или, можно сказать, вот, овоцитарного. То есть вот те, которые яйцекладущие среди них попадались, и довольно-таки часто яйцекладущие были. Яйцекладущие. И плод, конечно, он содержался более долгое время, чем живородящие. Живородящие, они там, в общем-то, как бы буквально там за какой-то короткий период времени они уже становились на ноги, начинали ползать там и постепенно даже как бы расползались и оставляли так свои пенаты. А вот яйцекладущие, они вот относятся к определенной категории. Это, в общем-то, наш резерв, который до сих пор, в общем-то, еще содержится, ну, можно сказать, еще в преднатальном состоянии. Они еще тюк-тюк, иной раз так вот послушаешь, они там в гнездах своих.
0: Но постоянно устраиваются, да. И производят возню какую-то. То есть, например, они могут перевешивать какой-то ковер со стены на стену у себя постоянно, не потому что там благоустройство, а вот такая тяга к постоянным переменам внутри. Или попытка...
1: Ковроткачество есть еще,
0: да,
1: такое.
0: Да, то есть, вот, когда них... ковроткачество. Да. Раскорлупление вот постоянное.
1: Да, и шелкопрядная какая-то. Вот есть что-то усвоенное. Ведь пошло же от некоторых вообще из глубоких мест. Вот, например, где было развито, например, ремесло, скажем, например, глинобитное, вот это вот, например, мастерство. Берут глину эту, бьют ее. Из этого что-то, глядишь, адамово ребро как бы из глины, да, получалось. Это ж легенда гласит о том, их поэтому брали, вот их тоже, в общем-то, они связаны как-то с этой самой из глины. Есть были вот где... Например, текстильное производство было как бы в ходу. Там тоже, в общем-то, как бы так они с мешочным делом тоже связаны.
0: Мешковина, половики, в частности.
1: Вот, да, причем, можно сказать, они как бы вписались в этот в гео, вот эту вот обстановку городскую и очень, очень хорошо ассимилировались.
0: А я, извини, пожалуйста, да. Я могу сказать, почему они вписались вот там, где было текстиль и прядство, да, то есть вот как раз глидомесильщики, они как-то остались вне, они так остались вот такими дикими ремесленниками, а вот те, кто ткал, да, вот эти половики, да, то практически они же первые начали прикрывать чакры, что было неотъемлемым условием существования в городе. А те, которые били глину, они, в общем-то, обмазывались в основном ей от паразитов, и, то есть использовали ее чисто, ну, чисто вот с медицинской точки зрения и с какой-то, может быть, с точки зрения гигиены. Что целиком не воспринимали, вот, как мы их называем, предильщики, текстильщики.
1: Да, я хочу сказать, что главное оставаться самим собой. Если вы обижаетесь, обижайтесь. Если вам стыдно, стыдитесь. Если вам страшно, то бойтесь. Вот. И нечего тут, в общем-то, сочинять, что-нибудь придумывать там, вот, а то появляются среди нас герои, которые начинают от страха такого вытворять, что потом за ними убирать долго приходится.
0: Не только за ними, а то они пугают еще и окружающих.
1: Они окружающих пугают.
0: Они сообща это делают.
1: Вот. Что сам, это болезнь детская.
0: Вот эта детская болезнь, когда она начинает быть свойственна целому коллективу, это же какой вообще урон экологии, какой урон вот окружающей среде.
1: Большинство, конечно, они якобы наносят, но рисуют и пишут в подъездах от страха. Они, да, в общем-то, не могут перенести вот это бремя, вот это одиночество, как бы не перенесенного вот этого. Они поэтому пишут, пытаются записать. Вот он пишет о себе, пишет о своих близких. Ну, он старается писать, изложить. Пока что у него получается... Ну, 3-5 букв, ну, не более того. Иногда словосочетание. Но большей частью, конечно, он находит выход в этом. Он пишет, и ему не надо городить там памятник. Это уже какая-то совершенно формальная культура. Это вот высекать, там пригласить итальянца, выкопать посреди площади целый карьер и застроить его какими-то помпезными, идиотскими абсолютно магазинами, или, бутиками, например, туда, которые, да, в которых будет продаваться вещь, которая заранее никому не нужна. То есть один привозит ее, продает, другой же
0: не покупает ее.
1: Да, и не покупает.
0: Ну, я, в общем, стерли туда, они заселяют все в рюмбу и так далее. Да. А вот послушай, вот, что касается ветвеломов вообще, вот это же мы тоже часто, наверное, замечаем. То есть...
1: Но это ничего по сравнению с сукомяк, как сучи, когда мнут и ломают.
0: Мнут сучья, да.
1: Да.
0: То есть, ну, нет, ну, веткастость, она понятна, как что твоя трава, тем не менее. Но их же это гораздо более распространены ветколомы, чем суколомы. Они же...
1: Я затронул вопрос.
0: Ведь суколом — это все-таки это действие.
1: Древо жизни.
0: Да.
1: Поросшее вообще. Вот. Сверху донизу поросшее. Оно,
0: правда... А веткастка — это что? Это же просто стрижка. То есть, что пудели постричь, вот веткалу сделать.
1: Да.
0: Ну,
1: это
0: да,
1: лист благополучия и благоденствия на нем произрастает. Но появляется червячок, который в свое время из дупла вылазит. Лезет он по этому сучку и ждет, когда встретится ему на пути такой вот листочек, жирненький и сочненький, чтобы его как бы придавить. Ну, складывается все, идет к тому, что не может человек разобраться в своих, в общем-то, в том, что ему дала природа. Поэтому ищет наставников, советов, сбивается в стайки, в кучки. Вот. Наиболее благоприятное. Вот. А попить из того же водоема, что и все остальные, значит, примкнуть к стайке. А в стайке вошел, все. Значит, ты уже, в общем-то, обязан тоже написать на заборе, вот, расписаться, так сказать, в своем страхе. Ну и таким образом подвести, как бы, черту под своей творческой самореализацией. По-другому тоже не сможешь далее. Вот. И следует, в общем-то, единый путь уже, как бы, объединяясь клином, и следую за своим вождем, который уже таких слов понаписал, что, ну, так, к
0: То есть бывает, что да, и устремляются, да? А вот почти вопрос вот к вам пришел, к Андрею. Андрей, расскажите, что вы сегодня ели на завтрак и на обед? Боитесь ли вы высоты и ваша любимая театральная роль или спектакль?
1: Ну, на завтрак я ем обед, а на... вернее, я вообще ничего не ем.
0: Ну да, это правильно.
1: Покуда я не ем, надо подождать, разобраться вообще, что для чего это все нужно. Вот. А насчет высоты, конечно, акрофобия, это моя... Это, наверное, родственник какой-то задает вопрос, я знаю.
0: Может быть, тут написано «Человек в маске мочи».
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: Ну что, я вот вижу, что вернулся к нам Канат Жумаканович. Что вы думаете по поводу всего выше нами сказанного, уважаемый Канат?
2: Я вам это расскажу. У нас и огороды, чтобы побаловать детей, ну, хотя бы морковкой. Нет. Не могут люди завести огороды. Не стало воды. Вот вы тут сентенции разводите. Ведь разводите. У нас сентенции не приживаются, воды нет.
0: А как же вот моются?
2: Скотину ты не очень-то разведешь.
0: Рождаются.
2: Сена нет.
0: Рождают как?
2: Это есть. Но молоком вскармливать не рекомендуется.
0: В смысле, вот вы имеете
2: дело
0: в виду?
2: Дело в том, наверняка вам, москвичам, сидящим в теплых студиях, известно, что коровье молоко впитывает в себя соль земли, если так можно выразиться. Ну вот если, допустим, корову выставить около автомагистрали.
0: Что твой гриб?
2: Существовал приказ Министерства Совета Министров СССР. Там было записано, что коровам запрещено пастись в радиусе 6 метров от автострады.
0: А дескать, я постоянно, как езжу, я наблюдаю, что вот они постоянно ходят, и мы даже часто сбиваем. Что
2: батенька,
0: касается государства...
2: СССР-то наш уже когда?
0: Нет, а что касается даже вот государства Непал, там вообще оно, значит, считается священным животным,
2: ну,
0: и ходят...
2: Непал, прям... Непал!
0: Ну, они там все так как-то живут, существуют. Просто, может быть, как-то нет, вот ну, борьба я... с, скажем, с коровьей впитываемостью наш... газов, она, может быть,
2: нашли
0: как раз
2: пример.
0: И приводит...
2: Непал, дескать. Нет, вы понимаете, Непал, конечно, от Казахстана много ближе, нежели Москва. Много ближе.
3: По образу жизни.
0: Да.
2: И по культуре. Смею вам заметить. И по культуре, дорогой мой. Даудет. Дело-то заключается в следующем. В советское время... была поставлена задача. Каждая республика обеспечивает свой вклад в общий котел. А котлом называлась наша большая страна. От Бреста до Находки. Чем славен был Казахстан? Картофелем. Овощами. Бахчевыми. И сахара мы давали, простите, 22,1% отвала.
0: Извините, а сейчас сколько?
2: Для себя? Самодостаточны мы. Угу. Сами себя обеспечиваем сахар. Дело все в том, в чем дело-то заключалось, что каждая республика отдавала одно, а забирала другое. Сейчас же, когда образовались суверенные государства, каждая страна является самодостаточной. И я, как уже говорил ранее, усматриваю какую пакостную параллель. Как я уже говорил выше, учитывая то, что все наши современные вооружения, на которые была поставлена вся потенциальная экономическая мощь СССР, были... вся эта мощь была направлена на восполнение вооружений...
0: Да вы для так того, не волнуйтесь, чтобы... это канат. Нет, ну
2: я не могу не волноваться. Вы поймите меня правильно, потому что...
0: А ну, что бы вы меня... хотели? Вот так сейчас... вот говорить, ну да. Вот,
2: да сейчас я уже ничего не хочу. Я хочу, чтобы меня услышал Нурсултан Ибишевич.
0: А,
2: Все, более мне ничего не надо. Ну, понимаете, от того, что он меня услышит или не услышит, все равно, понимаете, прямую кишку ты не взрастишь.
0: Да, прямую кишку, да.
2: Понимаете, основы-то этого были заложены с 49-го года, а сейчас 98-й. Ну, то есть, вы понимаете, что да, я хотел
0: конечно,
2: сказать.
0: Конечно,
2: добрых 40 лет прошло. Ну, и как вот мне сейчас? Я же правозащитник. Вот ко мне приходит, вот он пришел ко мне позавчера.
0: Угу.
2: Кемилов, Рызбек.
0: А, я почему-то подумал, Рызбек что вы показываете пришел. На Андрея, я как-то только...
2: Нет, он пускай к нам лучше не ездит. И это так вот, ну, Рызбек ко мне пришел, говорит, Канатака. Так и так. Дескать, дочке 12 лет. Пора...
0: Замуж.
2: Нет, замуж через 2 года у нас. Ну, надо как-то с образованием что-то продумать. Ну, они... У нас же как? Вот Кишлак, аул, то есть. Да? Решает все образованный человек. Ну, как бы главный. В нашем Саржале... Саржали я главный у нас. Ну, не то, что я там предсельсовета. Нет, у нас свой есть там Бактыгул, девушка Арысова.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Ну, я как бы идеолог. Как раньше парторг. Сейчас же у нас партии нету. У нас же тоже в Казахстане. Мы же не отстаем от Вении. Вот. И, значит, вот мэром пришел ко мне Калиев и говорит, дескать, давай, мол, дорогой, сорганизуй. Я говорю, ничего не могу. Как я объясню мэраму, как я ему объясню, что все это идет от американцев? Это мы с вами образованные люди. Ну, пусть я не так, как вы, образованный, не имею официальных штампов, дипломов, в отличие от вас. Пусть я этого не имею. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, как я уже начал развивать вот эту теорию, что не было бы фюрера, да? И не получилось бы вот этого нашего Казахстана. Причем связь достаточно сложна. Не было бы войны. Почему мы в войну ввязались? Пошли на поводу у империалистов. Мы их победили. Ну, фюреров, я имею в виду, да? Временно победили. Сейчас у вас, говорят, тоже там они лезут. Но... Несмотря на то, что у меня стоит вот спутниковая антенна... Я не от них вот
0: так это прям показали.
2: Что?
0: Я, ну, что? Нет, ну понятно, что мужчина в годах, то есть вы назвали это антенной.
2: Ну, она мне напомнила просто.
0: А, я понял, да.
2: Да, да. Нет, я-то о чем? Я пытаюсь вам...
0: Одну секунду сейчас. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Канат Жумаканович Жетпис и бизнесолог Андрей Орлов. Вот речь у нас идет о Казахстане. И что вы говорили? Значит, вот это
2: Америка
0: озеро...
2: это корень нашего зла. Вся
0: да.
2: советская доктрина была направлена на то, послевоенная доктрина советская, потому что довоенной доктрины советской не было. А вот послевоенная доктрина была направлена на то, чтобы перенять вот этот вот буржуйский опыт и направить его в нужное нам русло. И я все-таки хочу сейчас открыть всем радиослушателям правду и сказать, что бомбардировка, которая на сегодняшний день сейчас какой год у нас?
0: 98-й.
2: Вот, а то был 45-й, стало быт.
0: 30
2: прошло.
0: Лет прошло, вроде бы.
2: Нет, не 30. Ну что вы меня обманываете, старого человека? Нет, давайте сейчас сошел. Вот это 47.
0: Ну, почти.
2: Вот. Так стало Какой 47? 53.
0: Ну, где-то около.
2: Да. 53 года прошло. Так вот, я вам что хотел сказать. Ведь, понимаете, до чего вот формалисты были, коммунисты? Коммунисты-формалисты были, да?
0: Простите, Рифт. А вот не могли бы вы показать ваш рудиментарный хвостик все-таки? Это лучшее доказательство, я думаю. Ну, вы не стесняйтесь, ну, покажите всем, вот, кто в студии.
2: Нет, это у меня у сына.
0: А, извините, да.
2: Его Кадыр зовут, вы просто Кадыр, видите, да. Что канат уже пос... Ага. Вот, и вы...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. И вы подумали, что это мой. Нет. Так вот, я что хотел, какую мысль это... я хотел развить? Это вы
3: хотели пригласить его, что ли, сына? А что тогда канат? Тут у него же нет хвостика рудиментарного.
0: Сейчас, извините, секунду.
2: Мусор не убрал. Нет, ну подождите. Ну, нет, я не знаю, у вас да? там какие-то местечковые разборы.
0: Да, напоминаю вам, что в гостях у нас канат Жумаканыч, жеткий человек, вот без рудиментарного отростка, собственно. Хотя мы ожидали увидеть с рудиментарным. Андрей, я прошу, конечно, извинения за это. Я думал, а это, оказывается, у него у сына хвост.
3: Мусор я не убрал.
0: Да. Ну, так что, да, продолжайте, канат.
2: Нет, так дело в том, все в том, я не знаю, что там вот начали что-то, какие-то инсинуации против меня разводить. Нет, у вас это не выйдет. Меня, извините, КНБ Казахстана, Комитет национальной безопасности, уже 7 лет пытаются подловить. Вот им. Так вот. Я об американцах.
0: Угу. Так это к ним относилось.
2: Первая атомная бомба американская была взорвана где? Ого. На континенте восточном.
0: В Хиросима.
2: Правильно. Первая советская атомная бомба где была взорвана?
0: В Нагасаки.
2: В Казахстане.
0: А я говорю в Казахстан.
2: Вы в СССР родились?
0: Нет.
2: Вы можете сказать слово «Казахстан»? Ну, скажи, напрягитесь.
0: Казахстан.
2: Это вы про Кыргызию говорите. Кыргызия — это у нас Аскар Акаев. А Казахстан у нас — это Нурсултан Абишевич.
0: Абишевич.
2: Это отчество.
0: А, Казахстан.
2: Да. Ну, никак это не назовешь фамилией.
0: Нет.
2: Фамилия нашего президента — Назарбаев.
0: Да.
2: Да.
0: Нет. Ельцин.
2: Вот тут мы с вами вступаем в интересную сферу. Раньше как было? Казахи — люди незаметные.
0: Ну, по вам не скажешь в таком наряде все-таки. Да, ну не, ну понятно. То есть, а скажите, не думали, что вы там это кришнаид, к примеру, или еще что-то?
2: Да?
0: Ну ладно, в общем, продолжайте.
2: Так вот, я все-таки пытаюсь развить тезис о том, что все пошло от гнусного, пагубного влияния Америки.
0: Да!
2: Вот.
0: А у вас есть Макдональдса вот в Алма-Ате?
2: В Алматы?
0: Да.
2: Есть.
0: Хорошо.
2: И в Аскане есть. Это бывший Акмолинск. Акмолинская область.
0: Угу.
2: Вот. Так вся ужас-то заключается в чем? Понимаете? Дело в том, что они... реально ощутили мощность атомной бомбы, когда загубили 20 тысяч ни в чем не повинных вот этих японцев. А мы ни в чем не повинные казахи. Ну, вот мои друзья. Вот, Бактыгул Арысова, Сагынбаев Серик, Амирханов Секен. Ну, вот такие мои друзья, да? Вот. И земляки. И, понимаете, на них с 49 по 91 год. То есть сколько? Сейчас.
0: 30 получается.
2: Нет. Нет. 33.
0: Так, около того.
2: 33 года испытывали, да, атомные бомбы. И так испытывали, и это.
0: Так, а может быть, вот как раз, нет, когда одноразово плюх происходит.
2: О, вот тогда... это хорошо, да. Потому что...
0: Нет, а если многоразово, якши, может, как раз
2: тогда, когда...
0: иммунитет тогда. Так якши-то, когда иммунитет, когда много раз, если. А если один раз долба... Ну, к примеру, вот, например,
2: а
0: сейчас вас ткнуть...
2: у нас
0: ткнуть вас сейчас...
2: Вы сына же моего.
0: Нет,
2: же.
0: Вот, ткнуть вас сейчас змеей один раз.
2: Не, не нет. Берет меня змея, не...
0: А, ну вот, а если, например, много раз тыкать, то уже организм...
2: У нас же у казахов нет, как? Что, вот что вы такое? Думаете, подождите, змея, дескать, подождите, для вас это да. А у нас как у казахов? Нам 18 лет кадала, мы идем, вот орал высох, мы сейчас своих детей, вот где высох орал, уходит он туда, уходит, 70 да. километров. Вот, от нет, береговой линии отката. А я хочу сказать,
0: прививку-то вам делали? Там, типа, вообще болото. Прививку, вот, прививку, это говорят, что? Болото. Что такое прививка?
2: Мы идем вот прививка, по этой это вот, когда, да, идем, а там гадюки.
0: Микродозу
2: мы идем, наступаем
0: берут.
2: На гадюку, да. Она тебе кусает.
0: Еще
2: вот,
0: молодые
2: гадюк,
0: идут,
2: а тебе ничего.
0: Молодые, ничего. Нет, потому что ходят туда. 18
2: лет исполняется. У нас называется посвящение войн.
0: А представьте, если, например, вот сейчас вот вас взять, да, туда загрузить, ну, да, Батыр Джахаров праздник.
2: Да, вот мы идем вот.
0: Вот, а если взять его,
2: она
0: тут родит, в самолете, к примеру, родит. Или у нас тут родит. Вот. Потом он вырастет до 18 и пустить его в Бахара. И что получится? Один укус, вот, все,
2: вот,
0: и все.
2: Вот родит, не родит. У нас, у казахов, да? Казах,
0: родит, я знаю, родит.
2: У нас вот, что родит, что не родит. У нас женщина, если она не родит, это, извините, это все равно, что, я не знаю, телефон без розетка. Ну, это как-то вот, я не знаю, ну, вы так вот прям, ну, не, все сводите, да, всю программу свели к тому, что она не родит, рожает. Ну, пускай две ноги у нее, пускай одна нога, это не важно, главное, чтобы рожала. У нас вот, понимаете, когда был, я почему правозащит, КССР был у нас, да, нам говорили, много рожают ваши
0: девушки. Я помню, семьи, ну, были там многочисленные очень всегда.
2: Да и сейчас еще, у меня-то, извините, 8 ДТ.
0: Ну, они, вот из них четверо, ну, я знаю, конечно, вместе срослись вроде как в одного. Поэтому мы можем его считать.
2: А зачем
0: одним
2: вы об этом говорите?
0: Ну, просто вы же принесли фотографию вашей,
2: ну,
0: семьи.
2: Ну, принес я фотографию.
0: То есть сербская четвертня у вас.
2: О чем вам полтора,
0: да нет,
2: часа?
0: Я понимаю, что вам, может быть, так неприятно это слышать, но посмотрите, какой
2: нет,
0: красивый.
2: Я в Москву больше не поеду. Вы меня извините. Я больше в Москву я не поеду. Я у себя жил, вот писал вот книги. Вы видите вот это?
0: Вот
2: я
0: это
2: издавался.
0: Вот это не надо, уберите вот это. Спасибо.
2: Я издавался его в периодической литературе.
0: Осторожней, прошу вас, ой, канат. Дело в том, что тут у нас-то не в помещении не принято. Это, ну, вы, Андрей, тоже.
2: Не, ну я, конечно, я принес плов сюда, а вы сейчас начинаете казан вот принес там, развел в коридоре вот. А вы сейчас начинаете, когда все съели, вы начинаете говорить, дескать, вот что ты сюда принес? Нет. Вот вы к нам в Алмату приедете.
0: Нет.
2: А чего?
0: А у вас есть там такси в Алмате?
2: Есть.
0: Есть такси.
2: У нас все есть.
0: А пиво разливное есть в Алмате?
2: Женосайский пивзавод у нас есть пиво, да.
0: Какой?
2: Женосайский. Алматы за один пивзавод.
0: А скажите, вот я сейчас видел, вы так чесали лопатку и с этой целью задрали вот халат и обнаружил у вас там татуировку. Что, не могли бы вы сказать, что на ней изображено и вообще?
2: А изображено на ней дата 12 август 1953 год. Это первый советский. Нет, вот это дайте мне. Не, ну дайте мне. Прошу прощения.
0: Будьте здоровы.
2: Изображено на ней дата первый советский термоядерный взрыв у нас.
0: То есть вот этот вот подземный как раз.
2: Не, а подземные термоядерные взрывы не взрываются.
0: А зачем вы вам это нарисовали?
2: Ну как зачем? Мне было 8 лет.
0: Угу.
2: 8 лет мне было, когда это случилось. Поэтому я и стал правозащитник.
0: Угу, понятно.
2: Понимаете, дело в том, что вот вам смешно. Вы в Москве здесь живете. Нет, я знаю, что вам смешно, и все здесь смеются. И главный ваш смеется надо мной. Я знаю, он здесь ходит. Нет, ну вообще у вас главный какой-то развязанный здесь. Я думал, у вас Москва, все солидно. А он там свою бороду распустил, ходит здесь. Очки на бекрень, сигарета в зубах у него. Да. Даром, что на свадьбу хотел. Дело-то все в том, что у нас, когда свадьба,
0: Да вот интересно было бы об обычаях, знаете, немножко.
2: Понимаете, я вам сейчас расскажу очень-очень такой интересный факет. Очень смешно было. Это, знаете, когда... Сейчас, дай бог память,
0: перелистаю. Ну, смешно было буквально час назад, когда вы вот казан раздвигали, если вы об этом, то...
2: А, вы имеете в виду мою отлучку?
0: Да, да.
2: Ну, не, ну сами кстати... понимаете, с дороги-то почему... проголодался. Нет, нет, нет. Одну минуту. 85-й год.
0: Да-да-да.
2: 30 июля. Аккурат, как у вас говорят на Рязанщине, 13 лет назад, да? Нет.
0: Нет,
2: давайте более 30... свежий факет приведем.
0: Да.
2: Нет, 13, бог с ним, 30-й, а сегодня какое, по-вашему, по-московскому?
0: Сегодня.
2: 1 август?
0: Да, где-то так.
2: Август, сейчас.
0: Будьте здоровы.
2: А, во, 2 август, 10 лет назад.
0: А вы говорили 13 вроде.
2: Неважно. 2 август, 88-й год. 0:58, 6 секунд, 70 миллисекунд.
0: Простите, это
2: у нас его параметры? Рванула бомба.
0: А.
2: Вот, вблизи реки Шаган. А мощность составила у нас 20 килотонн.
0: Ну, это достаточно такая небольшая вроде бы, да,
2: да,
0: считается?
2: Тогда у меня родилась Гюзаль.
0: Да, я видел ее. Забавный очень, ребенок забавный.
2: Ну, что же тут забавного-то? Ну, кишка выведена через бедренную, ну, наружу, вот так.
0: Ну, вот я вижу.

0: выполненную отнюдь не в классической форме гитары, а в форме, я бы сказал, некого такого колбасного изделия. Вот скажи-ка мне, о, Вика, вот такова склонность к колбасным изделиям. Чем она вызвана? Специальная акустика или, в общем-то, это оригинальность, или удобнее носить ее, или, может быть, ты катаешь?
1: Я вообще-то колбасу люблю почему-то. И вот я решила увековечить ее даже вот, то есть, сделав такую гитару.
0: А понятно, почему, значит, происходит, откуда вот эти белые шлепки. Это же рок, видимо, это же рок.
1: Да.
0: Ну, теперь я передаю слово господину Гурьеву, который является профессиональным журналистом, в отличие от меня, начинает допрос госпожи Морозовой. Вперед, о, создание наше славное!
2: Да. Профессионализм — такая штука, она как бы палка о двух концах. С одной стороны, она учит хорошим вещам, а с другой стороны, она учит плохим вещам. И поэтому я боюсь, что у меня минусов может быть оказаться в сравнительном плане не меньше, чем плюсов. Ну да, собственно, этой демагогией можно заниматься очень долго. Вика, скажи, пожалуйста, вот русский рок, там говорят о нем очень часто. И всегда вот спрашивают, вот вы поете рок-музыку здесь, живя в России. И что же у вас получается на выходе? Вот вы поете все-таки русские песни? Или же все-таки это какая-нибудь Вая Кандиас или Шаде? Вот где бы ты себя увидела вот в таком пространстве, в таком диапазоне географическом и культурном?
1: Ой, это самый сложный вопрос. Я никогда не задумываюсь, я просто пишу песни. А как они кому там видятся? Я никогда не задумывалась над этим.
0: Ну, Сергей имел в виду, видимо, не как бы твое видение твоих же собственных песен, а то огромное культурное наследие, которое, несомненно, стоит за тобой. Ну, к примеру, слушая композиции с Шаде, сразу начинаешь понимать, что это, в общем-то, ну, даже не Мадонна, что это люди совершенно разного круга, хотя обе эти женщины, безусловно, гениальны и так далее. Но...
1: То есть, кто мне ближе по духу?
0: Безусловно. То есть среда твоего воспитания, там, понимаешь, там, потому что бывают люди, которые слушают всю жизнь, например, Металлику, это неплохо. Но бывают люди, которые всю жизнь слушают Брайана Ферри, это тоже неплохо. Если они будут сидеть за одним столом, то, я думаю, как ни странно, подерутся, хорошего разговора, ну, не подерутся, но хорошего базара у них не выйдет.
1: Не, ну, я вообще-то всеядная. Мне нравится и Шаде, и Вая Кандиас. То есть мне нравится все хорошее. И, наверное, какой-то сплав у меня потом получается. Вот я наслушаю всего хорошего, а потом у меня вот получается песенка.
2: То есть тебе все-таки западная музыка нравится в первую очередь? Вот российских имен ты никаких не назвала?
1: Нет, почему?
2: Тут ни Инна Желанная не прозвучала?
1: Нет, Инна Желанная, да. Я ее начала слушать в глубокой юности, когда мне было лет 18. Она на меня произвела очень большое впечатление. Вот. А дальше были кто? Кто?
2: Кто же дальше был?
1: Ну, дальше были, пожалуй, все рок-группы советские в то время.
2: С женским,
1: которые
2: вокалом.
1: Подпольные. Ну, и с женским тоже. Как бы
2: как
1: я
2: кто?
1: Переслушала все, что можно. Ну, Настя мне нравилась, Полева.
2: Ну, кстати, Настя мне говорила, ты тоже нравилась.
1: Ну, вот видишь, как мы...
2: Параллели. Наверное, Шур, как ты думаешь, надо бы Вике что-нибудь спеть, чтобы хотя бы было понятно, о чем вообще мы тут говорим, кто пришел.
0: А нет, просто я хочу
2: задать.
0: Если позволите, рассказать одну историю, которая произошла с одним моим знакомым, Кадыком Махмудовым. Он известный достаточно летчик, много воевал, это в горах там. Вот. Я у него спросил, говорю, слышишь, Кадык, говорю, как вообще вот ты относишься? Как раз тоже что-то разговор зашел о бабах, позвонил, сказать, я говорю, типа к Шаде и вот к этой Квайта. Он говорит, ты знаешь, говорит, у Шаде, говорит, ноги кривые, а у Вая Кандиас такие ляжки. Вот такой подход.
1: А вот что-то среднее бы, да? Где же найти?
0: Да, ну что же, может быть, тогда ты, Вика, возьмешь вот сию колбасное изделие, и мы прослушаем пьесу.
2: Музыкальную.
1: Так, ну, песня называется «До свидания, старый берег».

0: Ну, собственно, по жанровости, хотя меня никто и не спрашивает обычно, я бы отнес это вот куда-то ближе к Мелани. Вот такая была певица Мелани.
1: What have you done to my soul? Или кто там был?
0: Come on, yes, everybody. Я ни черта не смыслю в иностранных словах, кроме как жвачка.
1: Я тоже как-то...
0: Нет, просто, скажем, существует вот Трейси Чепман, да?
1: Само собой.
0: И... А что, как, к чему я это сказал?
1: Ты, наверное, про Фиону Эппл хотел что-то сказать, и просто перепутал.
0: Да, давай лучше ты.
1: Нет, а я вообще ничего про нее сказать не хотел. Да ладно.
0: Да, бой.
1: Тут дело-то здесь не в этом. Надо вообще сказать, что мы тут присутствуем при очень таком уникальном событии, потому что Вика вообще никогда не выступает в акустике. По-моему, чуть ли не первый в истории человечества случай, когда это начинает происходить. Она вот такая электрическая певица, там фузящие гитаристы у нее в группе играют. Вот, и на фонограммах она часто звучит, а вот то, что мы вдруг столкнулись с ней в акустике, это просто вообще мне даже...
0: Повезло, я бы сказал. Ну, в том смысле, что повезло.
1: Ну, кому как.
0: Нет,
1: ну,
0: понравилось, тому повезло. Дело в том, что вообще пение под гитару, оно расслабляет, особенно в это время. Ну, а когда фузит, знаешь, это не очень хорошо.
1: Грузит, когда
0: ночью конечно. Фузит, это ощущение, что пробило глушитель. Когда пробивает глушитель, неприятно. Нет. Особенно ночью. Днем пробило нормально. Ты едешь вроде днем с пробитым глушителем, все от тебя шарахаются, а ночью
2: ну,
0: пробило
2: да,
0: глушитель.
2: Много,
0: да, да. А вечером едешь, все менты твои. Вот. Но с другой стороны, есть и своя польза. Если
2: был у меня такой случай, был, да, с пробитым глушителем.
0: А вот когда это пробило, вот ты обращал внимание, выезжаешь из двора, и не нужно сигналить ничего, сразу всякие бабушки
2: все
0: там...
2: Все шарахаются.
0: Вот, точно, вот в этом точно. И польза. В этом только польза фузия.
1: Да, и с милиционерами, вот если так интеллигентно выражаться, тоже у Вики связано много вообще историй разных.
2: С милиционерами я
0: дружу. Отняли ли у тебя за пьянку права?
2: Нет, я, если по секрету скажу, если я даже еду слегка подвыпившая, меня никто даже из гаишников и не думает понюхать там, как-то заподозрить что-то неладное.
0: Просто дело в том, что у меня в гостях...
2: Ну, я это не практикую ни в коем случае.
0: У меня в гостях была одна замечательно известная певица наша российская соотечественница. Я не буду называть ее имени, что и как. Вот, так она говорит, я, говорит, однажды, типа, еду, понимаешь, в своем джипсе Чирок, понимаешь, тут по Тверскому еду. Ну, трезва, говорит, была. Вот, останавливает, говорит, дыхни, дескать, исполняет мне песню. Я, говорит, ну, так ему... А он как вцепится, как шлангом. Иногда и меня засасывает прям всю целиком. Я ему по морде хам, а он вызвал чебурашек, собственно, вот это, в масках. В общем, ее повернули, сломали ей руку, ногу, еще чего-то. Да, Сергей, что?
2: Ну, что-нибудь, ага. Хоть от нее осталось.
0: 5-6. Осталось, безусловно, мощнейший корсет, который сейчас лежит в музее истории русского рока. Сергей, ну...
2: Как жаль. Певица.
0: Нет, певица нормально. Она лежит себе там, поет. Но смысл в том, что не верь, как говорится, сотрудникам ГАИ. А мы сейчас послушаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек под окном собралось. Вы их не пугайтесь. Это все наши радиослушатели. Песня называется «Ментофилия», да?
1: Да, «Истоки Вики Морозовой».
2: Как есть? Да ты поясни.

0: положить стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вика Морозова вживую с гитаркой и журналист Сергей Гурев, который в прямом эфире берет у нее интервью. Также вы можете присоединиться к нему посредством телефона 203-19-22, поскольку ни один из вас ленивый не поехал и не кинул бабок, чтобы оплатить работу нашего пейджера. А я так рассчитывал. Ну ладно, я клянчить не буду. Я просто приеду и руку оторву. Ну что, Сергей, продолжает допрос.
2: Сергей ужасно взволнован, и поэтому несет периодически околесицу, но надо быть снисходительным вот к взволнованному человеку. Всегда человек волнуется, когда происходит что-то важное в его жизни. Вот, а Вика Морозова в нашем эфире, это для меня лично очень важно. Даже не буду говорить, почему. Фигня. Вот. Важно здесь совершенно другое, что вот все помнят, что в Московской области имеется такой замечательный город Видное, такой вот как бы рассадник музыкальных, андеграундных, а также попсовых талантов. И вообще рассадник русского поп-андеграунда, я бы так назвал это место. Что там вот почему-то косяками рождаются люди, да, которые вот... Так я не о тебе, а я вообще о городе Видное, о музыкантах. Ну, о тебе немножко в частности, но, может быть, ты какое-то развитие этого принципа, какой-то выход из него на новый виток мировой какой-то эстетической эволюции. Вот, а я говорил о Видном вообще, в принципе.
1: Вы не обращайте внимания на цвет моего лица, у меня просто это весенняя сыпь. Ну, это я так, отдельно. Я отвлек вас, наверное, да.
2: Я-то, собственно, хотел сказать к тому, что вот бывает, что девушки начинают с чудовищного цинизма в искусстве, будучи невероятно романтичными в своей человеческой основе. И потом вот как бы эти две субдоминанты начинают двигаться навстречу друг другу, проходят мимо друг друга и двигаются в разные стороны. И потом повзрослевшая девушка становится уже вот какой-то... Ну, менее романтичный в жизни и более романтичный в искусстве. И вот с Викой, по-моему...
3: Как ты красиво говоришь, Серёж.
2: Я могу ошибаться. Шур, как ты думаешь, я вообще вот заговариваюсь или говорю какие-то такие вещи, за которыми что-то стоит?
1: Нет, по-моему, вполне логически. То есть я прослеживаю вот от хвостика до зубика. Ну, всю мысль твою вполне согласен совсем целиком, да.
2: Как там мышиные ассоциации сразу стали рождаться?
1: Кстати, вот сейчас по телевизору поет «Зимушка зима» еще женщина. Ее фамилия тоже
2: Мыш.
1: Мыш?
2: Мышь?
1: Мышь. Мыв.
2: Мышь.
1: Не мышь, а мыв.
2: Мыв.
1: Да.
2: А имя?
1: По-моему, тоже Вика.
2: Вика Мыв?
1: Нет.
2: А как?
1: Морозова.
2: А мыв?
1: Мыв. Мыв нет. Мыв что-то не отвечает, кстати. Я названию, говорит, у него все отключено.
3: Про зимушку зиму?
1: Да.
3: Так нет, у меня, по-моему, ни одной песни такой. Мне все про осень.
1: Насколько конкуренция тебя, в общем-то, беспокоит? Потому что я вижу, ты увешан боевыми дубинами и прочими предметами, которыми, в общем-то, я думаю, ты готова отгонять нападающих, потому что...
3: Почему сразу конкуренты? Ну, может быть, от поклонников отбиваться?
1: Следующий момент. Тут поколение бройлеров, не дающих потомства, оно меня очень беспокоит, особенно в искусстве. В частности, это целая плеяда, там, ну, значит, это Наталья Распутина, там, этот как его...
2: этот, да, Николай Маша Маркова.
1: Вот все вот это, все, да, вот все вот это такое поколение бойлеров. У женщин на сцене есть гораздо более, так сказать, маза вступить в эту бойлерную, бройлерную, с позволения сказать, организацию. Вот чувствуешь ли ты вот этот канат, который может и порваться вот-вот? Он порвался, и ты уже бройлер. А насколько все-таки ты хочешь сохранить эту свою, скажем, как она называется, Сергей, как она называется?
2: Субстанцию.
1: О!
2: Духовную.
1: О!
3: Ее, конечно, хочу сохранить. Очень. Ну как это? Вот очень
2: это
3: сложно.
2: Нелегко.
3: Это очень нелегко. Я отдаю себе отчет полностью в этом.
2: А какие главные проблемы?
3: Вот с этим надо бороться. Вот с этим я согласна бороться.
2: Вот какие главные проблемы встают на пути сохранения духовной субстанции?
3: Ну, как бы не думать о том, какие песни писать, чтобы вот они нравились, чтобы они покатили, чтобы они сразу вот купились там, распродались там, и как бы больше о душе надо думать.
2: А как же у тебя так получается? Вот думать, с одной стороны, о душе и вместе с тем создавать какой-то такой конкурентоспособный на рынке шоу-бизнеса материал?
3: Ну, значит, кому-то это тоже надо до сих пор.
2: Мысли о душе.
3: Ну, наверное, еще кому-то не наскучили.
2: Как ты думаешь, Шур, можно этот ответ принять как какой-то такой
1: конструктивный? Отмазка. Нет, отмазка. Ответа не было.
2: Ты что-то вот уходишь.
1: Я предлагаю послушать телефонный звонок.
3: А я не люблю конкретности.
1: Телефонный звонок. 203-19-22. Вполне возможно, что кто-то хочет задать вопрос. Наши гости, еще раз вспоминаю, 203-19-22. Я все время путаю. Нет, тоже никакого вопроса нет. Да, ну все-таки как Сергей конкретно сформулировал вопрос. Вот, почему бы тебе, Виктория, конкретно не сформулировать ответ?
3: А еще раз напомните вопрос, пожалуйста.
2: Вот мы все хотим понять, как это так получается, что вот ты не думаешь о конъюнктуре рынка, а вместе с тем создаешь такой вот вполне коммерчески дееспособный материал.
3: Как так
2: за
3: получается?
2: Счет чего? Да,
3: я вот должна ответить, как так получается?
2: Ну так вот нам со стороны непонятно. Мы вот думаем, вот, ну, вот какие внутри тебя происходят.
3: На самом деле.
1: Да вы тут не напрягайтесь, вы так не напрягайтесь. А то вы сейчас еще подеретесь тут.
3: Ну а
1: тут
3: как
1: часто
3: же без этого?
2: Да. Вообще, на самом деле...
1: Ну, не хочешь, не отвечай. Давайте послушаем телефонный звонок.
3: Да.
1: Давайте.
3: Да.
1: Здравствуйте. Да что он делает со мной? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Меня здравствуйте.
1: Слышно? Вас?
3: Очень хорошо слышно.
1: Да, только будьте...
4: Загадку можно вам загадать?
1: Загадку? Вы знаете, давайте через полчаса придет великий отгадывальщик. У него фамилия на букву «Ш» начинается. Он отгадает. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это вам звонит студент МХТИ. Я хотел спросить у Виктории, как у нее вот первый позыв, когда она занималась творчеством, вернее, самое начало занятия творчеством, сигнальный такой был позыв. Значит, как, у нее были так вот ожидания этих голосовых, как сказать, реализации связок, или просто вот такой вот чисто прагматическое вот играние на своей вот колбасной такой гитаре. Вот как вот она это, она осмыслила это?
1: Понятно.
4: Или это у нее находится чисто эмоциональный такой вот?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто попробую перевести. Пьешь ли ты сырые яйца, хотел спросить нас.
3: И вас. Нет, яйца сырые я не пью.
1: Потому что речь шла о связках, я так понял. Все слышали это. Я ничего от себя не добавил. О связках там говорилось. Сергей, ну, говорилось, ну, в натуре.
2: Ну, говорилось, ну, вот да. Давайте послушаем, как Вика поняла этот такое вопрос. Это тоже интересно.
1: Если... Позыв.
3: Нет, если я правильно поняла, но мне не хочется обидеть человека, я буду отвечать серьезно. Да. Про яйца я не буду сырые. Вот, но... Сейчас как бы это поконкретнее.
1: Отодвинься от нее кошелочку. Да. Вот так, нормально.
3: Так, сейчас была мысль, куда она девалась.
1: Ну, давай, пока ты вспоминаешь, послушаем следующий звонок.
3: Ну, подожди, ну как же.
2: А может, на два сразу потом ответить?
1: А потом сразу на два.
2: Давай, давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: О, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это великий медитатор.
1: Приветствуем вас.
5: Давно мы не слышались. Вот вопрос вот такой есть к Вике. Ну, во-первых, первое то, что она говорила, конкуренты, ну, профессионалов нет, конкурентов. А вопрос такой, будет ли у нее отдельно альбом когда-либо выпущен?
1: Спасибо.
3: Вот как раз вопрос по теме. Компакт-диск будет выпущен
2: в апреле.
3: Там будет...
2: 15 композиций.
3: 15 композиций. И, в общем, ожидайте.
2: Да, называться он будет «То, что есть сейчас». компакт-диск.
1: А, просто на меня так посмотрел в этот момент, что я подумал, что, может, мне лучше выйти или как-то спрятаться. Ну что, может быть, сейчас послушаем еще одну пьесу?
2: Музыкальную?
1: Да.
2: А чего ж, да, потом Вика уже ответим человеку, Морозова. Который вот, да, спросил.

0: Это была Вика Морозова.
1: В прямом эфире?
0: Да, программа «Монморанси». Вот я обратил внимание, что, собственно, ты играешь так на гитаре достаточно мощно, при этом у тебя такие же мощные и эти вот ногти. Нет, вот каким-то образом зацепы вот эти. Долго ли ты училась, чтобы не было поскреба? Дело в том, что, поскреб по клюсине вот своеобразный, он должен присутствовать при наличии мощнейших ногтевых отростков. И я вообще обращал внимание сейчас на технику твоей игры. Мало того, что ты левша, что очень странно смотрится, и струны у тебя странно натянуты.
2: Левша — это как раз не странно, Маккартни был левша. Как раз ну, все, да. У всех левшей.
1: Была тяга к бас-гитарам.
2: Была тяга к музыке.
1: Ну, многих пока не было.
0: Сколько долго приходилось обучаться вот это...
2: Виртуозной игре левой рукой.
0: Да, потому что...
2: С длиннющими ногтями. Да. Да всю свою жизнь. Вот я сколько помню, я все отращиваю ногти, ращу, вот пока они у меня
0: вот
2: сейчас
0: вижу,
2: не выросли.
0: Вот завитые и красивые.
2: Да, это вот в течение всех этих лет не стриглись. Вот.
1: Вика китайскими мандаринами увлекалась очень сильно в отрочестве.
0: То есть, ну, не самими их телесными тушками, а жизнью и бытом.
1: Ну, их какой-то вот такой человеческой практикой бытовой.
0: А. Ну что ж, 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вопрос, значит, такой.
0: Вы мне, пожалуйста,
3: Алло.
0: Вы говорите громче и не пугайтесь.
3: Все
0: хорошо. Не обращайте внимания, эти люди, которые около вашей квартиры, наши, вам плохого ничего не сделают. Говорите, да.
3: Спасибо. Вот я хотел спросить, вот вы как, значит, вместе раньше были, значит, и вы, и Найк Борзов, и Бегемот, как вот один проект. А сейчас, значит, у вас сольный проект, что у вас, что у Найка Борзова. А как это вообще с чем это связано?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну что же, вот...
2: Алло.
0: Уже
2: да?
0: Все, уже...
2: Ну все, я отвечаю, да?
0: Да, конечно.
2: Ну просто как бы нас перезнакомила всех и собрала вот группа ХЗ, небезызвестная, там мы все перезнакомились и как бы приняли участие в этом проекте. Но каждый сам по себе как бы имел свои собственные идеи, и поэтому это все было очень даже естественно.
1: Может быть, надо сказать несколько слов об Андрее Репе?
2: А, Андрей Репа — это мой брат родной. Он играл на барабанах в ХЗ.
1: Золотого состава.
2: Что-то там еще звукорежиссировал одно время.
1: Очень красивый юноша, надо сказать.
0: Я знаю, что он также занимается выращиванием герани, что, собственно, не так не свойственно нашему брату. Ну да что же, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хотел бы вот небольшую тираду, разразиться небольшой тирадой. Вот мне кажется, песня, она сродни большой любви. Она врывается в душу, и невозможно от нее избавиться. Вот бывает у Вики такое состояние.
2: Ой,
4: помните,
2: мне...
4: как у тургеневских певцов? Вы поете, а все плачут. Или вы сами плачете?
2: Да-да-да.
0: Вы знаете...
2: Ага. Хороший вопрос. У меня каждый раз такое состояние. Я каждая песня — это вот какое-то маленькое переживание. Ходишь, вот носишься с этой песней, как с родным ребенком. Через 3 дня, правда, так уже не кажется. Ну вот... Вначале как раз такое чувство.
0: Ну, я вижу, Сергей, я заготовил какой-то вопрос. Смелее.
1: Я хотел бы вообще в внезапную совершенно плоскость перевести нашу беседу. Вот существуют такие темы в наших современных газетах, которые оказываются вечными в газетах, журналах, вот в прессе. Музыка, спорт и мода. Вот с музыкой как бы в твоей жизни все понятно. А вот спорт и мода, они как-нибудь себя затрагивают? Или это совершенно какие-то параллельные для тебя миры?
2: Спортом Я только мечтаю заниматься. Каждый день думаю, куда бы мне пешком сходить, хоть прогуляться по свежему воздуху. И никак все не получается. А с модой? Ну, с модой, само собой. Мы на короткой ноге.
1: А какие течения в современной моде тебя как-то вот особенно волнуют? Авангардные, скажем, или классические?
2: А всякие. Судя по настроению там.
1: Ну вот Готье, например, или Пьер Карден.
2: Сереж, ну ты меня засмущал.
1: Ну просто на самом деле, вот ты, видимо, любишь Готье, но боишься признаться, потому что Себе родители, этого. Может, слушают этот эфир там, и тебе просто неловко об этом говорить. Так обстоит дело, вот скажу
2: честно. А, Готье, я что-то сейчас Жан-Пол, припоминаю. Это вот что-то полуобнаженное, да?
1: Ну, со змеящимися всякими такими рукавами, там, ага, линиями тела.
2: С фаллическими символами там всякими. Или это,
1: ну,
2: я уже
1: это
2: что-то...
1: реже.
0: Это гитара вот.
1: Гитара, кстати, да, лучший фаллический символ, по большому счету.
0: Может быть, странно, она от Готье как раз.
1: Я каждый раз, как вижу гитару в руках у женщин, мне становится неловко.
0: Скажи, а Вика, она... вот одела ли бы ты, например, мощнейшие кожаные штаны, обтягивающую кожаную куртку и фашистскую фуражку, и в таком виде прошлась бы по Новому Арбату летом за $5000 США?
2: Ой, конечно, прошлась бы с удовольствием, вот, но мне кожа не идет.
0: А, да я в чем угодно прошелся бы за 5, чтобы мне не шло. Думаю, Сергей согласен со мной.
2: Но я немножко поторговалась бы и прошлась бы за 10.
1: Мне интересно было бы узнать, какие Вики материалы, кстати, идут, вот если брать ткань.
0: Кожица натуральная. Ну, кожица.
2: Ткань, ну, летящие такие все, воздушные.
1: У нас звания-то у них есть.
2: Ну, шелка, там шифоны, там всякие вот такие вот.
0: А любишь ли ты халаты банные?
2: Желтенькие, махровые люблю.
0: Да. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Не хотите, как хотите. Вы, уважаемый, быстрее с мыслью собирайте. Потому что если у вас так же будет плохо слышно, поймите, мы не можем долго вас держать. Потому что громче, четче, как в армии, что в твоем полку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
5: Меня зовут Дима Гоблин, а вы лохи все, а я ответчик. Адьюс, лохи. Ха-ха.
0: Эх, как они по вам проехались.
2: Да, да и по вам тоже, и... сударь.
1: Ну что же. Квазная шутка такая.
0: Ну что же, лохи, поднимаем следующую трубочку. Здравствуйте. Ох, господи. Здравствуйте. Лучше, вы, да, в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да, здравствуйте.
6: Вот знаете, есть вот песни такие разные, да? Вот вопрос такой. И вот одна такая, вот как лица. Вот есть лицо, вроде лицо, а есть лицо, вроде то ли лицо, то ли штаны соскакивают.
1: Личина.
0: А, про песни. То есть в данном случае человек, видимо, имел какие-то этнические, может быть, стороны, потому что, скажем, бывают особые такие категории, что ли, людей, которые в любой песне, даже если это, например, песня Марии Цыгановой, да, вот известная вот эта песня «Я по суточкой своей поплыву по берегу», вот, песня вроде бы написана на национальную и такой колорит, да, но в ней, естественно, национального и народного ничего нет, но многие пытаются найти, вот, и именно в этом случае, когда они находят, то получается, что это вот уже не лицо песни, а ее попочка, то есть в хорошем смысле этого слова, то есть у каждой песни, хотел сказать наш автор, должна быть попочка.
1: У меня, кстати, есть что сказать на эту тему. Я как-то раз брал интервью у Кати Семеновой для журнала «Урлает ныне покойного». Вот, и она все вот... И спросил я ее: вот, Катя, ты вот все поешь там песни там эстрадных композиторов на слова эстрадных поэтов, а сама ты случайно не пишешь песни? Она говорит: в общем, да, я пишу такие песни, немножечко в стиле Высоцкого. Вот. И что ж ты тогда вот их-то вот не записываешь, не поешь? Спросила ее я удивленно. Она говорит: ну, вообще-то, мне кажется, что вот все личное, сокровенное, оно существует не для того, чтобы это выносить на публику, а так вот, как бы для себя. А если вот с чем-то идти к массам, то это вот должна быть халтура, за которую не стыдно.
0: То есть лицо. А попочка должна быть всегда спрятана. Совершенно верно, Сергей. Здравствуйте.
1: Вот.
0: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно
7: слушаем. Будьте любезны, да. Скажите, пожалуйста.
0: С радостью,
7: если первый вопрос. В какое время дня вам лучше всего пишется? И в какое время дня, в смысле суток, лучше всего поется? Не угнетает ли вас вот сейчас нынешнее ночное время? Нет ли какой-нибудь такой неприятного ощущения, мешающего петь самое лучшее? И второе, как тест, в общем-то, не спели бы чего-нибудь из Булата Куджавы.
0: Спасибо.
2: Ну, время для меня, конечно, не очень удачное, потому что я жаворонок. Я лучше всего себя чувствую по утрам. Сейчас борюсь с приступами сна. А вот. А Булата Акуджава я, к сожалению, сейчас не вспомню, наверное.
0: Ничего. Это певец такой был.
2: Нет, я не вспомню, имею в виду песни никакой.
1: Русский Жак Брель.
2: Нет, да. Я очень хорошо знаю Булата Акуджава, мне нравятся его песни, но я, к сожалению, не помню ни одной наизусть.
0: А, ну что, Сергей, у тебя есть какой-то вопрос? Я вижу, да, целые кипы листов осенних. Этот гербарий, мой гербарий.
1: Да, хотел спросить, что вот, Вик, я как-то пришел на твой концерт с одним своим другом. Он послушал и сказал, что вообще все это такой бесконечный цикл песен об ужасах любви. Вот ты могла бы ему что-нибудь возразить, или ты готова согласиться?
2: Я готова согласиться, но почему не обязательно об ужасах? О приятных сторонах тоже есть песни, мало, правда.
1: Вот он их не заметил почему-то. Он вот как-то увидел, что вот ты без конца трагическую сторону любви вскрываешь в своих произведениях.
0: Потому что он гоблин.
1: Только что если. Вот тебе действительно кажется, что любовь — это такая разрушающая сила?
2: Нет, наоборот. Иначе бы я о ней не пела.
1: А почему же ты тогда ее вот рисуешь в своих песнях в таком нелицеприятном как бы виде?
2: Ну, потому что если петь про то, как все хорошо, мне кажется, это не очень интересно.
0: Нет, ну так, давайте задумаемся. Вот мы тут собрались втроем. Значит, два существа мужского пола и одно, собственно, женского, да? Среди существ мужского пола существует масса, скажем так, всяческих поговорок там, касающихся взаимоотношений с женщинами, типа «не бывает некрасивых женщин» и так далее, да, там «наше дело не рожать, сунул-вынул и бежать» и так далее, понимаешь? С точки зрения этого происходит глобальное насилие над женскими, в общем-то, тушками. А вот, Вика, вот что, какие шутки ходят про нас у вас, к примеру? Давай, ты не стесняйся, ты говори как есть.
2: Так это вспомнить надо. Я не увлекаюсь, честно говоря, и не коллекционирую эти шутки. Может быть, я и слышала, но они как-то вот в одно ухо влетают, в другое вылетают.
0: Вот видишь, существо беззлобное, постоянно подверженное обидам с точки зрения злобных, мохнатых, вонючих мужиков.
2: Нет, мужики меня не обижают. Тут вы не правы.
1: То есть тебе не кажется, что они вот замешаны в том, что вот низводят любовь до уровня объекта критики?
2: Нет, тут мужики вообще ни при чем.
1: Может быть, кто виноват?
2: Кто виноват? А разве у меня песни про то, что кто-то виноват? Может быть, это как бы
1: обращение... возникает чувство вины у людей, когда они их слушают иногда.
2: Да, значит, что-то тут не так. Я подумаю над этим.
0: Ну что, телефонный звонок, я так понял, да? 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой в прямом эфире в программе «Монморанси». Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Сашок, ты прав. Я гоблин, а ты лох педальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пока не скинете. Ха-ха-ха-ха-ха.
0: Я-то лох-то, но я-то приехал на джипсе, понимаешь, с барсеткой в натуре, весь в болтах и в голде. А ты-то, я посмотрю, звонишь по телефону, по проводному. Провод у тебя трещит, штаны драные. И говорит, фу, и ванна у тебя вся грязная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
9: Ребята, вы...
0: Добы.
9: Бутылку бы еще одну, было бы лучше.
0: Угу. Дело в том, что мы, я понял, о чем речь, мы уже вот почти полтора года как не выполняем заявки в этом смысле, то есть доставку на дом спиртного, пиццы, яиц и так далее. Вы можете приехать сюда, у нас внизу ночной магазинчик в Монмарансе, где можете купить все, от бутылки там даже до яиц. Вот яйца можете внутривенно употреблять посредством клизмоидным, вот, и также закапывать в глаза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Еще раз, я уже второй раз
0: узнал. Да, говорите.
10: Хотел спросить Александра, а можно задать мне вопрос Сергею?
0: Безусловно.
10: Сергей?
1: Да.
10: Скажите, пожалуйста, а, значит, печатаетесь вы сейчас в каких-нибудь журналах? Просто я помню ваши публикации в «Урлайте», в «Контркультуре», а сейчас...
1: Ну, вот весь прошлый год в «Новой газете» у меня что-то выходило. Там было музыкальное приложение к ней под названием «Московский бит». Вышло вот 8 номеров этого музыкального приложения. Сейчас оно должно восстановиться в рамках журнала «Вечерняя Москва».
0: Извините.
1: Вот, ну, уже такой вот как бы несколько не андеграундный этап идет творчество, а по андеграундной части... В своей жизнедеятельности я стараюсь поддерживать могилевский журнал «Он», не путать с московским журналом «Ом».
0: Спасибо, спасибо. Ну что, я думаю, что, может быть, пришло время послушать еще одну пьесу.
1: Музыкальную.
0: Да, музыкальную пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Вика Морозова. Да, и Сергей Гурьев, конечно.

0: Ну, я надеюсь, что, в общем-то, мы услышим все эти и плюс еще 12, да, произведений.
1: А это материал второго альбома звучал, кстати. А, то, что второго. Скоро выйдет, это будет более ранние песни Вики.
0: Ну что же, я считаю, что это весьма будет знаменательным событием в жизни нашей страны, поскольку сейчас издают кто попало и что попало, и порой это вот что попало, оно совсем не радует. Здесь все-таки меня порадовало. То есть я, конечно, не пуп земли, хотя некоторые считают иначе. Вот. Но тем не менее мне было очень искренне приятно послушать сии произведения. Вот, пронаблюдать также ваши симпатичные молодые лица здесь. И напоследок я предлагаю послушать последний уже телефонный звонок, который, надеюсь, будет адресован вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло? Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Александр?
0: Да.
2: Вот рядом со мной сидит мой, так сказать, добрый друг. Вот, и он совершенно не верит в то, что это все идет в прямом эфире. Пожалуйста, сделайте одолжение, назовите его фамилию, его зовут Макс Фурман. Угу. Вот, и дело в том, что... И, да, и назовите время. Час 57. Скажите, пожалуйста, Макс Фурман, час 57.
0: Сделайте. А, извините, а потом это куда пойдет? Я не так просто не говорю.
2: Нет, никуда не пойдет. Просто ради него, чтобы он это убедился в том, что это прямой эфир, и у вас нет фильтрации разговоров.
0: Угу, ну, хорошо.
1: Казаров.
0: Как вы сказали?
2: Макс еще? Фурман.
0: Может, Сергей лучше скажет? Сергей.
2: Нет, лучше бы Макс.
0: Ладно, Макс, ладно, Сергей скажет.
1: Я скажу Макс, а ты скажешь Фурман.
0: Давай.
2: Ну, окей, давайте. Давай.
1: Или наоборот лучше.
0: Ну, давай я скажу Макс, да.
1: Фурман.
0: Час 57.
2: Час 57.
0: Да,
2: час
0: 57.
2: Час 57. Ну, здорово, это реклама.
0: Присылайте бабки. До свидания. Ну что же, а я благодарю наших гостей сегодняшних за то, что они нашли время, сюда пришли. Желаю успеха в выпуске. Ну, и обычно так-то то, что обычно говорят. Сергей, заходи еще, Вика. Надеюсь, увидимся не последний раз. Будьте осторожней. Внизу у нас там злая собака бегает. Я ее тут выпустил месяц назад, понимаешь, думаю, пошутить хотел. Вот. Дурная шутка получилась. Удачи.
1: Спасибо.
3: До свидания.

одинаково уродливы, но почему-то цены у них разные. То есть там один дороже. Мне стало очень страшно до слез, представляете, на тему того, что когда-нибудь мой ребенок подрастет, придет и скажет: «Саша, а купи мне телепузика». Я считаю, что от телепузика до покупки в школьном туалете героина, в общем-то, всего два шага. Это всего лишь один из таких случаев, когда на девственно чистое детское сознание оказывается, на мой взгляд, весьма профессиональное давление. Я не думаю, что это ошибка чья-то или, попросту говоря, небрежность, да, в детском воспитании. Я считаю, что это конкретная диверсия. Может быть, не сочтите меня параноиком, может быть, это есть, так сказать, новый

0: монотонно повторяющиеся фразы, ну, образно говоря, там, к примеру, «Маша пришла», то есть что само по себе является, скажем, зомбированием мощным, потому что вложи туда потом «иди убей папу» или «иди купи у дилера героин», и вот неокрепший телесный болван ребенка пойдет и это произведет. Вот мне стало по-настоящему страшно, я вот клянусь.
1: Ну, это есть вообще на Западе вот такая, как бы, культура или такое направление пропаганды, когда превращают в идиота, так сказать, человека. Такое абстрактность, что-то, облывание. Оно опасно. Вот у нас этого не было никогда. У нас были конкретные какие-то персонажи, сказка это, или мультфильм, или какой-то, в любом случае, положительный персонаж. А это вот как бы совсем что-то отвлеченное. Вот какие-то телепузики, вот они радуются. Какой-то искусственный мир, так сказать. У нас мир, который может возникнуть в голове уже у наркомана, когда он ничего не понимает. И это как бы с детства приучите малышей к этому. В этом плане вы правы. Я считаю, что с этим нужно бороться.
0: А каким образом вот вы все-таки, так сказать, находитесь несколько ближе к орудию, с помощью которого можно кого-то нахлобучить, нежели я, каким образом вот эта интервенция это произошла? Потому что буквально недавно по телевидению транслировался замечательный, на мой взгляд, мультфильм «Маленький цветочек» с теплыми красками, да, с реальными какими-то даже людьми. Вот самая настоящая такая добрая российская мелодрама, снятая в стиле, в жанре, вернее, мультипликации, не побоюсь этого слова. То есть, и вот на грани этого я не понимаю, где этот канал, через который сюда проходит мультфильм про китайских всяких трансформеров, про каких-то черепашек, бдить, вот эти это самые телепузики. Может быть, давно уже пора бы найти этот канал и нахлобучить, отнять у них деньги и поделить попросту.
1: Надо найти, можно найти. Это все должны заниматься определенные органы, так сказать. Это может быть в системе Министерства по печати, это может быть Комитет по информационной политике Государственной Думы, это может быть даже какое-то подразделение Федеральной службы безопасности, это может быть отдел какой-то в администрации президента, это может быть какой-то общественный совет, так сказать, который бы отслеживал, смотрел. Ведь наркотик не только опасен, который вот порошок купил где-то человек или шприц укололся, а это еще вот... Вот такой идеологический наркотик. Мы как бы думали, что холодная война при коммунистах, а сейчас она идет еще в более жутких формах. Она идет через торговлю, когда вроде бы все должно быть снято, не должно быть никаких границ. И когда снимаются границы для любой информации, для передвижения любых услуг, то нам забрасывается специально то, что приводит к деградации человека. С самого начала. Восприятие этой новой информации.
2: Но ведь снятие вот этих границ, они, кстати, не были, так скажем, даже осязаемы. Просто это, ну, на уровне какого-то вот ощущения, может быть, ну, ощущения культурного, да, внутри человека. То есть даже любой, скажем, чиновник, будучи самым там, самым тупым, он понимал, что та продукция, которую через него пытаются продвинуть на российский рынок, она, ну, вот как-то попахивает несвежими креветками. Не знаю, как объяснить это чувство. Вдруг какой-то миг это все вот прорвало. Может быть, им платят большие деньги.
1: Вот. Самый страшный наркотик в мире – это деньги. Страшнее его нету. И он засасывает человека еще даже сильнее, чем обычный такой вот наркотик. Или даже вот какая-нибудь игра в казино, или там фанаты спорта. Самые страшные деньги. То есть человек не может остановиться.
2: А вот вы обратили внимание, кстати, если так проследить динамику вот, развития событий в этой области, то опять же, возвращаясь к телепузикам, то они появились вот спустя определенное, достаточно короткое время после того, как автор «Чебурашки» дико, в общем-то, зажадничал и начал судиться с детьми за своего персонажа. То есть, ну, там, конфеты «Чебурашка», вот все это, типа, как же это так выпускать, на мой взгляд. А при этом цитирую, значит, автора вот этого. То есть, я годами пишу одну детскую книгу, а при этом некоторые, не буду говорить, кто-то эти некоторые, убивают в ребенке за один час, все светлое и все так, ну, понятно. И тут же он судится. То есть, практически на российском рынке не осталось своего «Чебурашки», появились импортные адские телепузики. Адские, это я не говорю ради красивого слова, я вообще считаю, что это сатанизм, попросту говоря. То есть меня это искренне испугало. Может быть, тут еще связано с тем, что внутри нашей страны нет никого, кто смог бы сгенерировать хоть какую-то альтернативу вот этому вот дебиляторству, которое

0: прет со страшной силой. Оно же яркое, оно цветное, да. А все дурацкое и все такое противное, оно всегда как бы сразу впечатляет. Как пьяный человек. Он же производит впечатление. Трезвый такой, он серый человек, молчит, а максимальное впечатление производит пьяный или хулиган на улице. Все идут, не замечают, сколько там гениев мимо проходит. Стоит хулигану что-то начать делать, сразу максимум внимания. Это все действительно вот, воздействие на мозги молодого поколения. Потому что старшему не втемяшить это, и оно закаленное. А вот чтобы выросло инфантильное совершенно поколение. Я уже вижу по ним, 20-летние уже, они тупые до упора.
1: Они грудничками называют.
0: Они ничего тоже, не, да. не хотят, ничего не хотят. Только интересуют деньги. Сколько платят? Сколько платят? Он будет делать любую работу, лишь бы там была бы зарплата там, ну, 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, все. И он будет делать, не задумываясь.
1: А
0: не
1: задумываясь.
0: И ничего не хочет. То есть уже выросло это поколение страшное.
1: А вот вы сказали, о старших людях. Да. Извините, что вот вас перебиваю. Но тем не менее, к примеру, я наблюдал вот на те безумия, за теми безумиями, которые периодически происходят на улицах. Да, там то, значит, одни бегут защищать Белый дом, там этот другие. Там я слабо в этом разбираюсь. Но там при этом участвуют достаточно взрослые особи, причем обоих полов, то есть мужчины и женщины. То есть, видимо, есть какой-то рычаг психологического воздействия не только на 20-25-летних грудников, но и на 40-летних грудничище.
0: Есть, есть. Вот 20-летние, они уже выросли. Это вот как бы горбачевцы. Так сказать, молодые горбачевцы. Они родились в 80-м году, условно. При свержении, как бы, начале свержения советского режима им было еще 5 лет, они не понимали. И уже выросли вот в этой новой эпохе. Поэтому они уже плод, так сказать, новой эпохи. И они опасны. Вот. То есть они готовы будут к любым действиям. Их можно будет повернуть в любую... А если мы, допустим, вот то, что сегодня нас пугает, вот тем, кто сегодня 3 года, 5 лет смотрит телевизор, вот этих телепузиков или еще какие-то там персонажи, эти еще хуже будут. То есть мы дождемся того, что в школах будут стрелять.
1: То есть вот мой сегодня... страх, он не беспочвен.
0: Конечно. Америка к этому пришла. Это самая страна бездуховная. Они уничтожают собственное поколение. Там нету ничего. Там страшно, что происходит. Там люди, ну, только у него одна проблема. Дом, машина, бештекс, так сказать, ключи.
1: Попкорн еще.
0: Ну, вот там, да, какие-то вот все, вот его, вот, какие-то цифры.
1: А вот вы заметили, что меня еще, ну, не напугало, а сперва порезвило. То есть немножко так, я думаю, вот думаю, дебилы-то. А потом тоже такой ужас немножко стал, в общем-то, в мою душу пробираться. Это показывает по телевизору, по-моему, по этому жуткому каналу МТИ, какую-то, значит, девку, и типа там вот напишите сценарий для клипа, и вы будете там стоять на одной сцене, цитирую, с перчинкой, и дальше какое-то имя идет. То есть она, оказывается, певица. Вот, а ведь, кстати, через музыку наиболее активно можно воздействовать на мозги своих, так сказать, да, потенциальных жертв.
0: Идиотский канал. И MTV, и СТС. Они сделали клип, например, на MTV, когда максимальный эффект достигается, когда вся группа взрывается, на куске она взрывается. То есть они сводят с ума человека. Что ты достигнешь этого вот эффекта оргазма, когда все сгорит, все лопнет, все, так сказать, одни ошмотья полетят. Это самый лучший у них клип, так сказать, когда все уже ничего не действует, люди не запоминают ничего. Или СТС, там эти чаты, так сказать. Там вообще ничего нет, непонятно.
1: Это
0: там
1: то, кстати, то, что
0: имена.
1: Меня тоже дико пугает. Вы знаете,
0: там
1: что
0: имен
1: мне это
0: нету, там же кличек нету. Ты приди, ты мне отдай. Где твоя фотография? Ты,
1: да.
0: Уже нету ни человека, ни понятия, ничего. Он просто вот как бы как животное. Так сказать.
1: Помните,
0: как
1: раньше животное, в периферийных газетах еще до того, как появились электронные средства массовой информации, была вот такая там переписка. Ну, то есть, как бы частная переписка. И там можно было посылать привет, а там в газету, типа там, Митечка, я тебя люблю, у меня в комодике твои сырнички, там имеется в виду, носочки. Вот такой полный дебилизм он перенес сейчас в сеть. Вот насчет чатов, кстати, меня порадовало. Так не хотелось бы так в политику, да, ну, как, поскольку я и напуган, то и надо как-то надо это сглаживать, компенсировать.
2: Давай
1: это
2: лучше
1: вот...
2: не в политику,
1: да, а подожди секунду,
2: тут
1: дай.
2: Об оргазме сказали.
1: Нет,
2: я хотела вопрос задать.
1: Я еще хочу вкратце, тихонько, закончить фразу. Да?
0: Давайте,
1: вот насчет рекламы многие говорят, что там ваши вот дебаты насчет рекламы там пустым занимаются, ничего подобного. Я считаю, это одно из первоочередных дел, да. Вот, а второе дело очередное, это вот эта служба R5, по-моему, которая занимается средствами массовой информации, и в том числе интернетом, попросту прикрыть все вообще эти чаты, как оболванивающее такое место сборища, в общем, потенциальных, причем анонистов, да.
2: И вообще вот по рекламе тут как раз и политика есть. Например, отец Кирилл, владыка Кирилл, он вел свои передачи для православной России, мы же в православной стране живем, по воскресеньям в 9 утра, по субботам в 9. Сейчас его переместили в воскресенье в 7 утра. А в его время выступает зарубежный проповедник. Почему в нашей стране? За рубежом бы никогда не допустили бы, чтобы русский священник вдруг бы по парижскому телевидению в 9 утра выступал бы в самое смотрибельное время в субботу. Это французы возмутились бы. Как это с переводчиком на французский язык к Франции, ко всей обращается какой-то чужак. Они были возмущены. Это вообще было бы надругательством. У нас элементарно русского священника задвинули на 7 утра в воскресенье. Все спят в 7 утра в воскресенье. А он выступал раньше в 9 утра в субботу, когда еще люди привыкли бодрствовать, еще как бы только начало выходных, дали зарубежного проповедника. Чем они обосновывают? Что он, русский священник, не может платить за это хорошее время. А это зарубежный платит. Да почему он платит, зарубежный? Кто за него платит эти деньги-то? Надо об этом подумать. Кто-то, кому-то выгодно.
1: Англичане, видать, платят.
2: Кому-то выгодно, чтобы зарубежный проповедник оболванивал бы миллионы верующих. Миллионы верующих.
1: А вот Владимир Вольфович, вот ситуация в русской церкви, она тоже печальная. Я просто своими глазами видел, к примеру, вот на Кропоткинской стоит этот здоровый храм, да, то есть он, ну, я не знаю, выглядит, что мой Хаммер, когда я его новый брал, только растаможил. И в то же время я посетил Нилову пустынь, это вот недалеко от Осташкова, где живут истинно верующие люди в дикой нищете. То есть я считаю, что, к примеру, если есть, пусть это плохое слово, да, но такое слово есть, общак, да, он есть у воров. Назовем этим словом и общую собственность церкви, да, то очень неравномерно распределены эти средства, понимаете? Поэтому...
2: Здесь причина в том, что светское вмешательство. Церковь никогда бы этого не сделала. Церкви выгоднее восстановить уже старые храмы, которые есть по всей стране. Это делает московское правительство. Ему это выгодно было, как бы, вот мы создадим храм. То есть элементарно деньги собрались предприниматели Москвы. Поступило письмо, 100 тысяч там теми старыми, 100 миллионов на такой-то счет. А потом этот народ собрал. Да народ ничего не собирал. У народа нет денег. Собрались с богатой Москвы, те, у кого действительно есть деньги, и построили. Это вот определенная фальшивка опять. Это опять вот, как бы коммунисты старые, они все учили. Вот к такому-то числу мы воздвигнем храм. То есть они сами разрушали, теперь сами их воздвигают.
1: Да. Именно к числу сама это бы не сделала. Да. А вот скажите, вот на самом деле, ведь там же тоже сидят взрослые люди, вроде как не дураки, я имею в виду московское правительство. Да? Вот когда они создают из такого культурного, да, города, попросту говоря, квартиру с евроремонтом, они создают иллюзию, особенно даже вот у западных, там, назовем их так, инвесторов, сокращенно ЗИП, да, что вот вся Россия, она как Москва. То есть тем самым они ходят по какой-то такой серьезной грани. То есть они взяли на себя ответственность заявить, что, скажем, где-нибудь в Малоярославце люди живут не хуже, как в Москве. Пусть это напрямую не говорится, да, к примеру, но у людей там недалеких, которые жрут свои гамбургеры, такое впечатление складывается по Москве.
2: Ну, Москва...
1: Самоконтроль-то должен быть.
2: Как витрина. Это чисто витринный город. Он чужой город. Он не является такой вот столицей государства. Его искусственно снова создали, чтобы показать, что вот можно так. Но так можно всю страну делать. Нужно нам уже 200 лет. Но у нас нет их 200 лет. Нету. То есть это останется как бы как картинка. Как Брежнев хотел сделать Москву коммунистическим городом. Сегодня мы без лозунга действительно сделали Москву капиталистическим городом. Как капитализм в Москве все отлично сделали. Но этого не хватит ресурса на всю страну. То есть остается игрушкой.
1: До Урала, может, долезем. Но
2: и до Урала не дойдем. Не уже за кольцевой дорогой все совсем по-другому. Про Московскую область резко отличается. Совершенно.
1: Согласен.
2: Это другой мир. Другой мир. Это опасно.
1: Вы знаете, у нас в прошлом эфире был Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток». И он выдвинул, на мой взгляд, очень интересную идею. Я понимаю, что она уйдет, как говорится, в никуда, но тем не менее идея интересна. Он говорит, я, говорит, могу судить о благосостоянии населения, да, это по количеству самозахватов под картошку вдоль полотна железной железной дороги, являющегося по сути собственностью железнодорожных этих самых, да, железнодорожного хозяйства. Вот, говорит, после вот того всем печально известного кризиса резко увеличились эти вот, скажем, самозахваты, а затем пошли на нет. Вполне возможно, что имеет смысл какого-то отдельного чиновника, назвав его, например, ну, не знаю, там, картофельник, неважно как, сажать в поезд или несколько, и направлять, и смотреть, чтобы он снимал на камеру вот это все. Ага, вот там что-то стало много самозахватов, значит, в стране не все в порядке, значит, надо принимать какие-то меры, потому что есть опасения, что вот из-за кольцевой дороги скоро придут и начнут, в общем-то, дико рубать нас тут штыками, топорами, прочими острыми предметами. Причем начнется это очень неожиданно.
2: Да, это как стихийное бедствие внезапно. Вот да. Едут, нормальная дорога. Раз лавина, да, через полчаса дорога занесло, и 200 человек оказались под снегом, так сказать. Хотя они прекрасно понимали, что это лавиноопасный участок. Каждый год там сходит лавина. Так и здесь. Мы как бы вот страна, где вечная революция. Сейчас богатая Москва, все хорошо, но провинция все беднее и беднее живет. Благодаря тому, что богаче наш город. И это кому-то всегда выгодно. Это вот разделение страны вот по такому принципу. То есть география сегодня. Сегодня нет уже классовой борьбы. А именно география, когда определенные точки живут великолепно. То есть там Москва, Петербург, там еще какие-то несколько точек по стране. А остальное все в таком, в ожидании и с тяжелыми последствиями. То есть это все, все делается деньгами. Все деньги. Помните, у нас шахтеры стучали на горбатом мосту?
1: Помню.
2: А что сейчас не стучат? Условия жизни у них сейчас сегодня хуже. Хуже. Вот у них есть совесть. Все оплачено было.
1: Ну, знаете,
2: как революции все оплачены. Есть... Значит, все революции оплачены.
1: Конечно,
2: никто
1: конечно.
2: На революцию никогда не поднимется.
1: Ни один нормальный
2: сегодня
1: человек.
2: В Москве и Петербурге куда больше людей обездоленных, голодных и жаждущих революции. И никакой революции не происходит. То есть нету группы товарищей, которые бы прислали бы, которым бы заплатили, и они бы писали. Вот вчера рано, завтра поздно. Сегодня мы, 7 ноября 2001 года, мы будем брать Кремль. Нет таких. То есть вопрос искусственный. То есть условия есть, нету группы захвата. А в 17-м условия были лучше жизни, чем сегодня.
1: Ну, видимо,
2: но
1: кто-то...
2: смогли поднять.
1: Да, смогли
2: поднять.
1: Да,
2: то есть
1: да,
2: это вот имеет большое значение, вот такой вопрос.
3: А вот смотрите, в Приморье еще на самом деле революцию сделали даже без денег. Просто людей поморозили для того, чтобы Ноздратенко снять. Ведь
2: да?
3: Это же вообще просто садизм какой-то вышел.
1: Ну почему? Это политическая борьба. Извините, я волнуюсь.
3: Но люди-то мерзли.
1: Ну мерзли. Так мерзли.
3: И горели, потому что печурки топили, и что-то не успевали следить там.
2: Новые технологии.
1: А
2: даже
1: вот
2: в этом происходит
3: причем, видите,
2: сегодня.
3: Да,
1: кстати, новые технологии революционные. Действий, да. Да, да, да.
2: Чтобы убрать какого-то губернатора, такую могут акцию провести, что люди сходят с ума и уже рады, наконец, допустим, он ушел. Хотя он может быть хорошим быть. Действительно, он плохой. Но чтобы добиться результата, иной раз совершаются действия очень, так сказать...
3: Теперь у нас рыбу поглушат, потому что он главный по рыбе. Рыбу поглушат,
1: главный
3: рыбы не будет,
1: рыбе.
3: И его оттуда, да, он главный по рыбе теперь, Ноздратенко.
1: А вот хотелось бы тут немножко про, так сказать, отследить спираль вот эту. Вот вы спросили, вспомните ли вот там шахтеров, которые касками стучали, да? А
2: да.
1: Я вот вспоминаю еще более ранние
2: только
1: времена.
2: Не только касками стучали, им туалет дали. Забастовка.
3: Так они бы загадили.
2: Им? Нет. Ну, то дело нет. Им баню предлагали. Им предлагали, как будто вообще приехали отдыхать в Москву. Готовы были взять полностью на обеспечение. Вот до чего доходит. Это же так дико, это же искусственно.
3: А, им из ресторана возили еду еще.
2: Да, посмотрите, какие забастовки на Ближнем Востоке. Люди погибают в течение дня. Это сидят весь день, стучат. Ну, поехали в баню.
1: На тепле причем.
2: Их отвезли, все нормально.
1: А еще им приносили люди пирожки.
2: Люди, то есть люди отдыхали. И потом моментально свернули все свои, так сказать, и уехали.
1: Кончился прайс.
2: Да.
1: А
2: или
1: вот,
2: захват железнодорожных путей. Еще сейчас не захватывают. Те же проблемы. Но кто-то не подталкивает к этому. Кто-то не говорит, что, ребята, давай. А знаете, почему делали? Только наметилась возможность использования Транссиба для переброски грузов с Тихого океана в Европу. Все стали подсчитывать. Дешевле, лучше, удобнее. Раз, начались захваты. И западный инвестор говорит, нельзя, опасная дорога. Мы на нее переместим грузы, они перекроют пути,
1: захватят,
2: мы больше потеряем. Сейчас западные инвесторы не собираются вкладывать деньги в эту дорогу, никаких захватов. Никто не выходит на железнодорожное полотно. То есть все то, что происходило 100 лет в России, все было оплачено. Все, до сих пор. И уже будущие войны оплачены. Понимаете? Мы пока сидим здесь, где-то уже идут переводы денег на совершение каких-то акций.
1: Кому-то уже греют
2: сердца. Вот война в Средней Азии. Да. Вот она уже готовится. Мы пока сидим, кажется, все только там статую Будду разрушают. Это уже
4: уже набат.
3: Уже вроде уже, все разрушено.
4: Это уже набат. Скоро будет гореть Ташкент. Там Дюшанбе, Бишкек, Алма-Ата. То есть уже это оплачено. То есть это будет 2002 год. А может быть даже в этом году. То есть мир стал сегодня весь как бы вот капиталистическим в этом смысле. Действительно, капитал правит миром. Капитал. И духовность, она нигде никому не нужна, потому что человек задумается, ему станет страшно. Как же так? Так что это происходит?
1: А вы согласны вот с таким утверждением, что в мире, с утверждением Яна Густавича Бартновского, политолога, что в мире существует всего два типа денег. Первый тип денег — это американские, или они же англосаксонские деньги. И второй тип денег — это деньги, сворованные у американцев и англосаксов.
4: Ну, это в определенном смысле да. Да, да. То есть это англосаксы — это как бы правители мира.
1: То есть... И причем они не рассчитали. То есть сейчас Америка-то она немножко расправила, пиджак купила помощнее, уже, в общем-то, лупцует и нахлобучивает самих несчастных англосаксов. Я там побывал, они уже такие опущенные все ходят.
4: Да, потому что это бумеранг. Такой механизм, который разрушает их самих. Их самих тоже разрушает. И это опасно. То есть они могут ради денег и на это пойти. То есть какая-то кучка дельцов в самой Америке приведет к тому, что Америку будут разрушать. Но они где-то заперевшись на высоком 108 этаже где-то с последним банком их денег, они будут продолжать эту линию проводить. То есть на полное такое вот самоуничтожение. Это вот опасен мир бездуховный, когда кроме денег никаких тормозов нету. Это очень
1: вот
4: опасно.
1: Вот если бы действительно это осознавали все, а вот не только вот мы тут присутствующие в студии и еще небольшая часть людей, то давно бы Россия, например, порвала бы все отношения с Интерполом в силу полной глупости этих отношений. И каким-то образом даже пыталась бы поощрять, например, похищение оттуда дорогих автомобилей. То есть пригнал оттуда ворованный джип, здесь получает к нему сменные диски. Или, например, там зарезал там банкира, ограбил банк, приезжай сюда, здесь, значит, положи немножечко там в наш национальный банк этого прайса, остальное возьми себе, живи. То есть, ну, грубо говоря, да, это можно назвать второй Мексикой, но с другой стороны, это схема, опять же, по которой действовала Америка вот на заре своего становления. Зачем изобретать что-то новое? И что вообще за ерунда такая этот Интерпол?
4: Вот это нас только и спасает. То есть они бы с удовольствием нас бы уничтожили, но они просчитали, что если Россию разрушить как государство, то здесь именно это и будет. То есть такая неуправляемая масса, хаос, и столько опасных вариантов, что это пойдут наркотики. Вся Россия начнет заниматься наркобизнесом. И всю Европу мы уничтожим именно чисто наркотиками. Потому что появятся бешеные деньги, потому что наркобизнес самый дорогой. Контрабанда оружия, это второе, на втором месте, так сказать. И все остальное, там золото, нефть, газ. Все это пойдет на контрабанды. Не будет государства, будут сплошные убийства. Вот это как раз и будет. То есть Европа погибнет. Если не будет России, Европа будет уничтожена. И Америка на пороге огромного кризиса. Там тоже все вот-вот держится чуть-чуть. Это может уже кризис начаться в этом месяце или через год. В любом случае, в течение пяти лет эти страшные события могут произойти. И сегодня дилемма у Америки. Или способствовать уничтожению России и напугать весь мир и Америку пролить существование. Или естественным путем, пускай все идет, Америка рухнет естественным путем. И у России появится шанс. Не потому, что мы набрались здоровья, и у нас много талантливых людей, и мы поднимаем свою страну. А именно в результате гибели Америки. Финансовой, экономической гибели. В этом смысле лишь. Именно денежная масса долларовая, она обрушивает саму Америку. Ибо уже количество долларов необеспеченных так привалило все.
1: Фальшивки.
4: Любая страна может предъявить все доллары эти вот, собранные в этой стране только. Америке начнется страшнейший финансовый кризис, из которого Америка не выпутается никак уже.
1: А вот в связи, скажем так, с территориями, вот приветствуете ли вы мнение господина Дугина, касающееся единой Евразии? То есть, что, ну, образно говоря, что немец может котомку за плечи положить и пешочком пойти за Урал, а какой-нибудь сибиряк пойти в Швейцарию. То есть смысл в том, что, по идее, что есть, например, Англия? Небольшой островок. То есть, по идее, раньше до армии я мог просто, так сказать, и его нету, да. Вот. Япония также, Америка, как ни крути, тоже остров, да. Вот. А люди, они, ну, не имеют, мне так кажется, права делить на границы землю. Это могут быть какие-то границы, например, там вот лес там посажен. Ну, не более чем административные. А то, что существует серьезная граница между, например, нами там, или вот и Чехией сейчас, да, там, это уже заведомо сатанизм какой-то. Живя на одном куске земли, нельзя его дробить.
2: Вот это как бы возврат бумеранга в Европу. Она все время обвиняла нас, что мы за железным занавесом, а сегодня от нас отгородилась шенгенской зоной.
1: Да.
2: Шенгены, где
1: тут вот надо это ломать
2: только...
1: как-то.
2: Поэтому будущее человечества только за этим. Никаких виз, никаких таможен, никаких границ, никакого понятия национальности. Это же самое страшное сегодня.
1: Причем унизительная и какая-то,
2: да,
1: непонятная вообще.
2: Да, и вот теле, пытаются, да, нам навязать какую-то половую, так сказать, дискриминацию. Что такое 8 марта? Это же дикость какая-то.
1: Дикость.
2: Женский день. Представляете, был бы мужской день. Нам бы, мне было бы неприятно. Если был бы мужской, нет, день.
3: Да какая разница? Главное, что это еще одной один выходной.
1: А это вот тоже неправильный
2: не
1: подход. Потому что, значит,
2: нужен.
1: Свою работу не любите.
3: Слушайте,
1: я дико злюсь о празднике.
2: Не должно быть их. Это разврат.
1: Но только день рождения может быть.
2: Собственный.
1: И, да, собственный. Еще один, общий. Каждый человек имеет право. Это когда, ну, на праздник. Это когда он встает с утра. Это один раз в году ему дается. И чувствует, что сегодня у него хорошее настроение. И он не в силах идти на работу, потому что у него праздник. Он,
2: да, звонит. Пусть отдыхает.
1: На... Да, пусть отдыхает. Слушай, ну, а все календарные праздники — это дебилизм.
3: Очень важному мне политическому вопросу. Дело в том, я как уроженец Прибалтики хочу спросить, почему вот русским, да, вот в этих самых республиках, сейчас называемых странами, да, не заплатили тот же прайс, как ты говоришь, да, вот как тем шахтерам, чтобы удержать эти территории. Ведь там столько русских было. У меня мама с бабушкой до сих пор там живут, их невозможно сюда перетащить, потому что цены на квартиры несравнимы.
2: Это будет, это будет, это будет. Это еще как бы
3: так
2: запасной
3: вариант.
2: Так там
3: чем дальше, тем больше они увязают именно, да, в Запад.
1: Птичке коготок увяз,
3: нет,
1: всему клюву кранты.
3: Они увязают как раз в западном влиянии и стремятся в НАТО. Так чем дальше они туда там увязнут, мы-то их оттуда уже не вытащим.
2: Никуда,
3: они...
2: никуда не увязнут. Дорогая штучка НАТО.
1: Они
2: НАТО
1: там полы будут мыть,
2: нет,
1: если пойдут.
3: Ну почему, да, тогда, да, 10 лет назад нельзя было их как тех шахтеров купить? Ну то есть заплатить там кому-то,
2: можно
3: тем
2: было,
3: же русским.
2: Можно,
3: почему?
2: Было. Можно, в Кремле были другие.
3: Предательство.
2: Предательство. В Кремлевске не хотели чиновники, им было не до этого. То есть у русского правительства столько вариантов. Полмира можно купить. Даже сегодня мы можем на нашу оружейную иглу посадить полмира. На нашу нефтяную иглу. У нас столько изобретений сегодня. У нас золото лежит в стране на 2 триллиона долларов. Оно отравленное. Это его нужно очищать. Можно несколько миллиардов в месяц, в год иметь. Элементарно. То есть денег иметь можно огромным количеством. Не хотят. Слабые, слабые. У нас следует будет вотум недоверия. Но оно противное правительство. Оно слабое до упора. Понимаете? Оно не вызывает никаких положительных эмоций. Люди...
1: Ну, в основном за счет возраста вот оно
2: как-то... Они,
3: знаете,
2: не
3: у
2: могут
3: как-то,
2: они.
3: У нас, когда правительство что-то делает, оно плохое становится. Ничего не делает, тоже плохое. Как-то вот у нас...
2: То есть очень много у нас ресурсов и богатейшая страна. Я думаю, у нас время впереди очень интересное будет. Просто жалко людей. Многие не выдерживают, умирают, и продолжительность жизни меньше. Потенциал 100 лет жить. 100 лет. У нас же несколько москвичей дожили до 100 лет. Это уже реально.
1: 100 лет, кстати, как это
2: было. Вот Моисеев, 95 сейчас будет. Ну, Игорь Моисеев. И он еще танцует на сцене. 95. Он на 40 лет старше меня. Кстати, целое поколение. То есть элементарно нам сделать жизнь до 100 лет и красиво жизнь и хорошую жизнь. И все это можно будет сделать. Все можно сделать. Все в наших руках, но пока
1: а вот,
2: какой-то стопор у всех.
1: Вот вспомните, например, себя совсем маленьким. Кого-то вот вам типа, ну, 10 лет. Ну, да, предположим. И вдруг, например, не дай бог, конечно, амнезии, и вдруг вот раз сейчас очнулись, да, и видите вот все, что вокруг происходит. Каковы эмоции у вас будут бурлить? Все-таки положительные в первую очередь или отрицательные? Я имею в виду всю природу там, и людей, взгляды, кстати, тоже очень немаловажны на улицах.
2: Конечно, совсем такой резкий мир. Это 40 лет назад, я помню, мне было 11 лет, 57-й год наступал, я запомнил такой зримо. То есть, другие года я не помню. Вот 57-й, почему-то у меня перед глазами стоит, помните, цифры, 1957 год.
4: И погода была другая, так сказать. Как-то люди были другие. Были подарки там настоящие, какие-то конфеты вкусные, эти мандаринка. То есть, конечно, если бы вот можно было восприятие сегодняшнее заложить в голову того 11-летнего, 10-летнего мальчика, через 40 лет его кого пробудить, то очень тяжелое, конечно, восприятие. Другая страна уже, другая карта, другие границы, другое отношение. То это... У нас вообще сегодня сложно, так сказать, ну как-то человека сделать спокойным. Мы бы очень волновались.
1: Да, да,
4: а вот новое поколение, оно не волнуется. То есть мы бы даже это хорошо. С одной стороны, они неприятны, что они такие какие-то тупые, инфантильные, не что-то не воспринимающие.
1: А с другой стороны, самозащита.
4: Да, да, да.
1: Иммунитет выработался.
4: Если им дать наше восприятие, то они все будут сумасшедшие просто.
1: Да, вот нас, да, наше поколение. Да, да. Не выдержат, башню посрывает вообще.
4: Наверное, это какой-то действительно внутренняя защита.
3: Вот насчет поколений и долгожительства. А как вы считаете, Владимир Вольфович? Вот,
1: Извините, Лилия Витольевна, давайте уже после новостей. Ладно, а то мы не успеем. Сейчас на песню прервемся. Ну, вы запомните вопрос, хорошо?
3: Да вы меня, как всегда, перебьете, Александр.
1: Естественно, перебьют. Праздник кончился женский. Что я говорю?

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Вольфович Жириновский и Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева. Мы, как-то заканчивая предыдущую беседу, прервали практически на полуслове, наступили, я бы сказал, модной кроссовкой на нежный кадычок нашей очаровашки. Да. А продолжайте, скажите, пожалуйста, что-нибудь, уважаемая
1: Лилия. Полезно выступать, полезно.
2: Но мы просто говорили про долгожителей, про поколения, да. Там разные, да. Вот. Я как лидер неформального движения «Женское достоинство» хочу задать вот первый вопрос. Наконец-то мне дали слово. Вот как вы считаете, Владимир Вольфович, молодая женщина и пожилой мужчина – это альянс или мезальянс?
1: Да как хотят, как получится. Вопрос, так сказать, чистоты отношений.
2: А почему
1: если
2: тогда пожилая женщина?
1: Если молодая женщина с пожилым мужчиной дождаться его смерти, захватить имущество, то это плохо. Если она действительно уважает человека, хочет ему помочь в старости, действительно быть просто помощником, это хорошо. То же самое бывает наоборот, молодой человек и пожилая женщина. То есть, наверное, здесь везде все-таки корыстные побуждения.
0: Или геронтофилия.
1: И это нормально все. Нормально. Ну пусть люди живут, пусть они существуют. Самое страшное – это одиночество. Даже с корыстным побуждением, пусть кто-то будет рядом, пусть там за ручку держатся, что-то там они делают. Но это неизбежно. Это опять деньги. Мы говорили про идеологию. Там культура, там эти все эти карапузики, пузики, телепузики, это деньги, мультики и все остальное. Здесь тоже деньги. То есть человек этим опутан всегда и постоянно. Даже находится чудак, который уехал в путешествие, там какой-нибудь Коняхин, там уплыл куда-то, извините, сколько денег стоит его яхта. Все, посчитайте, сколько стоит. Восхождение на Эверест.
2: А,
1: вроде
2: конечно,
1: бы один.
2: Конечно, да.
0: Причем там, да, еще
1: да, это огромные деньги. Много, за ним, да. Вся страна за ним следит. Это же дурдом. Поэтому...
0: Согласен, кстати.
1: В нормальной ситуации человек не может оторваться от общества, от людей. И все это материально все равно... Материальное все...
0: Висит на обществе.
1: Висит на нем. Как он... Я не хочу есть. Но все равно он проголодается, что он захочет есть.
0: Мне нужна какая одежда. Потом в пять раз больше.
1: В том-то и дело. Да. Одежду он не хочет. А сам хочет какие-то модные, сверхмодные кроссовки. В конечном итоге ему подавая это он не хочет, так. Походил в грязном рваном какое-то время. То есть человек все равно тянется к хорошему, к благополучию. Заболел, тебя будут лечить. Нужны деньги опять.
0: Доктор,
1: ты никуда не денешься.
0: Конечно.
1: Никуда не денешься. Нет, поэтому достойно.
0: К тому же, тут еще, Лилия Витольевна, вы, так сказать, свой вопрос несколько не уточнили. То есть речь идет о каком возрасте. То есть если, скажем, там женщина там, ну, до 30, мужчина там до 70, это одно. Если речь идет действительно там этой геронтофилии, или как ее называют, как глубокая древность и розовая юность. Это уже психологическое такое, психическое
2: нет,
0: отклонение.
2: Мне кажется,
0: собственно,
2: что как раз мужчины, переступая порог, допустим, там
0: так,
2: 55
0: так,
2: лет,
0: так.
2: Ну, даже иногда 60, это ближе к правде, они всегда выбирают себе в спутнице жизни
1: правильно.
2: Молодых, красивых девушек.
1: Правильно.
2: Тем самым показывая обществу, что они еще ого-гось.
0: Но это понты называются.
2: Еще детей любят.
0: Это называется понты.
2: В этом
0: потому что
2: называют.
0: На самом деле нормальный мужчина должен выбирать себе в жены женщин, но немножко старше его. Это потому что у любого мужчины внутри, как ни крути, как ни верти, есть...
2: Ты сейчас хочешь сказать про Эдипов комплекс. Главное, маму любить.
0: Ну а что, мама земля наша тоже. Вот это отсюда идет. Земля наша, мама.
1: Не, молодые мальчики, они как раз любят женщин старшего возраста. Им легче с ней. А мужчина старшего возраста, ему нужна молодая девушка, чтобы это продлить его молодость.
0: Вампиризм
1: это все нормально.
0: Уже.
1: Это вампиризм. Все нормально. Это все хорошо. Так должно и быть. Я очень не понимаю людей, которые, допустим, им по 60 обоим или по 70, вот они за ручку ходят уже 30-40 лет. Я не знаю, на чем основываются эти отношения. Неужели такая глубокая любовь? Возможно, чтобы 30-40 лет и самой дряхлой старости уже они все еще не могут друг без друга. Это
2: нет,
1: хорошо,
2: а вообще
1: это
2: люди,
1: есть,
2: но... люди по природе своей полигамны, что мужчины, что женщины. Ведь это же ненормально, действительно, 40 лет жить с одним человеком.
0: Ну почему ненормально? Во-первых, не жить, а вести совместное хозяйство. Если вы имеете в виду жизнь всестороннюю, там, включая сексуальные отношения, то они могут быть на стороне, просто тактично сделано все это красиво, так что вот половина и не узнает. А если узнает, то, исходя из вот вашего же недоумения, в общем-то, чтобы снять его, будет это принимать как должное, видимо.
1: В общем, у нас экономика в тупике. Демократия в тупике и семья в тупике. То есть мы встречаем 21 век, когда все пришло в тупик.
0: Под знаком большого кирпича.
2: Да. Который, говорят, будет веком матриархата.
1: Не надо. Какой матриархат? Тоже вы опять возвращаетесь.
2: Нет, тут тетеньки недавно собрались в пресс-клубе и стали выяснять, и выяснили, что, оказывается, 21 век это будет век матриархата. И очень доказывали так вот прям...
1: Ну, правильно, в больнице медсестра лучше уберет там все, подотрет, все сделает. Если бы мы превращаемся в больницу, все мы сошли уже с ума, и все мы больные, то, конечно, пускай женщины ходят, там, подтирают, наливают, от кофе там где-то сюда. Пойдут что-то сделают. В этом смысле матриархат, но не в смысле развития. Творческий мозг только у мужчины. Только у мужчины.
0: А вот он скажите, Владимир Львович, не чувствовали ли вы никогда, то есть, кстати, к вам в полной мере это относится, вот, скажем так, генерация идей, некая такая живость, самое главное, энергия, она чувствуется, это факт. То есть энергетика, в общем-то, прет, и, естественно, вам приходится общаться порой с людьми, ну, конкретно безмозглыми, то есть, ну, так, с дохлыми уже, то есть они там перемещаются, но они дохлые, да, вот, мало того, что происходит постоянное отсасывание энергии вашей, вот, но вы тут должны вести какую-то определенную политику общения с ними, да, то есть варианта два, либо вы прикидываетесь одним из них, то есть поскольку они, ну, я имею в виду, скажем так, эмоциональные и психические инвалиды, то есть вы тоже должны сесть вот в это виртуальное инвалидное кресло и также вот ездить, чтобы... И постепенно, кстати, сжиться с этим образом. Либо вы должны бегать, знаешь, сперва среди них, дико их раздражая, а потом уже от них, потому что они поймут, что вы здоровы, что вы полны сил, и надо вас, в общем-то, нахлобучить. Вот как вы выходите из этой ситуации?
1: Вот у меня самый тяжелый период сейчас. Мне легче было при коммунистах. Я видел их тупизну. Видел их враждебность развитию человечества, общества. Я заряжался от них, понимая, что они тупик человечества. А я не был в их среде. Когда их нет сейчас, то у меня идет разрядка. То есть нет подзарядки. Я все отдаю тем, кто нормально воспринимает меня. Они со мной согласны, у меня нет обратной связи. То есть я боксер, который некому наносить удар. То есть у меня тяжелые перчатки на руках, а бить некого. Когда были коммунисты, это было нормально. Я бил их, все хорошо. Я видел, что мои удары меткие, что я поражаю цель. А сегодня, это вот, я считаю, что вот как бы для Америки это страшная ситуация. Вакуум, нету врага, противника нету. То есть Америка будет погибать не потому, что мы, Россия, будем подниматься. Потому что нету противника. Идет самодеградация. Как только человек поднялся куда-то высоко, как у меня сейчас. Нет коммунистов, я деградирую. Демократ мне не мог бы сейчас сказать.
0: Большой папочка Зю.
1: Ну вот он ничего, он согласен со всем. Я вижу его красное лицо, я понимаю, ему неприятно. И вот я вижу его, как бы, вот глаза какой-то вот как девки с панели, понимаю. Ей нужно заработать, это девки, и все. Я понимаю, что они женщина, которой нужна любовь. Так и тут. КПРФ осталось как бы для бизнеса.
0: То есть там не идейные уже.
1: Конечно. Понятно. Им просто нужно остаться. Ну что им делать сейчас? Вот их там несколько сот тысяч осталось, просто а реально в Москве сотни их. Да. Ну, куда им идти? Вот от них можно было бы откупиться. Я бы на примере Кремля просто дал бы им деньги. Сказал, ребят, у вас 100 человек, вот на тебе послом поезжай, вот туда пойди, на тебе это.
0: Вот,
1: и
0: да,
1: все.
0: Правильно.
1: Элементарно, да. От них откупиться, они сами распустят партию. Все закончится. Они столько в Москве, их нет нигде уже. Вот и сотни, там Лукьянов, Зюганов, там еще несколько человек.
0: Еще вот этот, Илюхин. Такой, с таким лицом все кричит, старичок.
1: Шандыбин.
0: Нет, Шандыбин, я с ним встречался, он классный. Все,
1: да, элементарно с ним договориться.
0: Ампилов.
1: Ампилов
0: вот.
1: Тоже.
0: Да, вот мне подсказали, точно, вот, очень там, он что, он нормальный, там, машет руками всегда, и его бабушки любят.
1: Совсем можно с ним договориться, и легче было бы стране. До сих пор не можем с землей разобраться. Представляете, 100 лет обманывают. Вон наркотик, чего же телепузики? 100 лет говорим, земля народу, и ничего не даем.
0: А может быть и правильно, кстати, потому что это как можно дать на народу, любому народу, так сказать, то, что является, ну, не просто даже не общенациональной собственностью, а вообще мамой. Но я вот этого никак не понимал, как кто-то там говорит, это мои деревья, они растут на моем участке, хочу их и вырублю. Я говорю, ты скотина, я говорю, ты не имеешь на эти деревья никакого права, потому что я житель данной планеты, не думай, что такой-то Гринпис и так далее. Mm-hmm. И мне эти деревья нравятся. Я говорю, тебе сейчас бородавкой все родинки посрезай, если ты их это спилишь, эти деревья. Я считаю себя правым. Не должно быть частной собственности на землю. Должна быть аренда на землю. И инспекция раз в месяц.
1: Пускай будет,
0: да,
1: аренда на 50 лет, да, с правом наследования. Прошло 50 лет, если мой сын способен дальше управлять хозяйством, конечно, автоматом, да, нотариус ему на 50 лет продлевает этот договор.
0: Да, ну это не, уже... но не постоянный.
1: Ради, конечно, бога. Но мы должны дать возможность человеку развиваться, чтобы он развивался, чтобы он не был временщиком. пассажиры. Меня раздражают пассажиры. Мы все пассажиры.
0: Нет, вот мы-то автобус, нет. Мы не пассажиры.
1: Я имею в виду в большинстве. Вот Россия, есть такой большой автобус, заскочил и едет человек. Все, ничего не делает. Mm-hmm. Он ждет, что кто-то что-то ему сделает. Вот мы сделали людей пассажирами и иждивенцами. Это сделали коммунисты. Они виноваты. Мы строим. Ну, кто-то думает, ну вы строите, я подожду. Вот мне было, когда 15 лет, объявили программу построения коммунизма. 61-й год. Я и ждал, думаю, вот они построят коммунизм, я приду в магазин, возьму конфет, сколько я хочу.
0: Или есть, знаете, такое понятие вечные дембеля, ВД сокращенно, которые в 50 лет говорят, да как мне было хорошо в армии, с утра встанешь, покормят, скажут, что делать. То есть попросту боясь взять на себя инициативу. И вот эта поговорка совершенно идиотская, любая инициатива должна быть наказуемой. То есть, тоже, кстати, пришла, я думаю, из какого-то красного такого вот этого
1: вот
0: ящичка.
1: Вот почему полно идиотов в стране, они большинство были в армии. Понимаете, армия? В армии отупляет. То есть она нужна. Но она от человека отупляет. И вот я служил всего 2 года. Но эти 2 года до сих пор у меня остались в голове как провал. То есть я бездельничал. Ну, мне было 200 рублей, столовая, комната, все было. Я 2 года ждал конца рабочего дня, недели, месяц, год ждал, когда это кончится. Это страшно. Теплый южный город. Но армия, она только для войны нужна. А война-то бывает очень редко.
0: И причем помните, как все это подводилось? Страшно. Типа, защитники Родины. А встает резонный вопрос. А от кого ее сейчас защищать? В данный момент от кого ее защищать? Да, кто нападает? Да, что за фикция? Вот. Что пугать-то все время?
1: Вот
0: да?
1: Это вот проблема. Это проблема как бы... Вот врачу нужны больные. Знаете, он внутренне ждет этого. Ему приятно это. Привезли больного человека, он балдеет.
2: А где на всех работ найти, значит, безработица.
1: Можно начать работать, понимаете? Да, человеку тяжело, он умирает, а врач радуется. Наконец-то дали ему клиента, он может им заняться.
0: А знаете, как хирурги толкаются около стола, кому-то разрезать? Нет, серьезно. То есть там главный хирург, он не подпускает второго. Да, самый слой смерти.
1: Это же очень дефицит для них. Это конечно, нужно скорее подойти к телу и начать так, там кромсать, что делать. Да. Что, это профессия его. Он, если полгода не работает, он уже боится войти в операционную. То есть это тоже, как бы, ну, опасная профессия. Вот. Солдат, должна война, иначе он ненужно разлагается. Хирург, нету больных, он разлагается. Сцена. Уберите сцену от Пугачевой, она же умерла давно бы уже.
0: Или, например, не дайте пьеха. Женщину рожать, и все.
1: Тоже загнивание организма
0: сразу
1: женского.
0: Сразу сгниет в 5 минут.
1: Вот большинство всех женских болезней, это только от неправильной половой жизни и отсутствия детородного периода.
0: Да.
1: Отлично, когда женщина, например, начала в 14-15 лет половую жизнь и родила 5-6 детей, нет проблем. У нее, ну,
0: кстати,
1: труба, все
0: у
1: нее
0: нет при этом и какого-то такой социальной адаптации чрезмерной, которая порой вредит. Потому что, там, например, так же, вот тут показывали одну какую-то совершенно некрасивую, она тоже певица, поет мерзко, дерет все Светлицкой. Ну, в общем, и у нее спрашивают, ну, чем же ты, кума, будешь заниматься, когда, наконец, все просекут фишку, что ты никто. А она вот отвечает, дословно говорю, как есть, я бы хотела стать бизнес-вумен.
1: Да.
0: Вот, кстати, тоже меня дико напугало, я чуть не заплакал от своего бессилия. Я думаю, ну как же это так? Я вообще ненавижу людей, которые вставляют в русский язык английские слова как-то yes или там окей. Okay, вот. Или вот это oh my darling. Вот если бы вам женщина, извините, шепнула
2: oh my darling. О май гад.
0: Да, да, да, да. А вот скажите, Владимир Вольфович, была благоприятная, на мой взгляд, для России ситуация в Америке вот с выборами, когда эти, значит, тупаки не могли между собой там перетереть, значит, кому достанется, да, поделились почти 50 на 50. При определенном усилии, грамотно направленном, да, при определенной, скажем так, постановке, можно было бы чиркнуть небольшую искорку, и там была бы мощная гражданская война. А почему этой искоркой не чиркнули? Для меня до сих пор загадка. Причем тянулось это, типа, ну, нате, ребята, нате, вот уже бензин мы разлили, ну, чиркните кто-нибудь. Это же был гигантский шанс. Ни один человек мне на этот вопрос не может ответить.
1: Ну, мы в пассиве сейчас, понимаете? В пассивной ситуации государство не проявляет инициативу. Мы ждем, что произойдет. Сами ждем. Я давно предлагал Кремлю провести ряд активных акций. Наверное, не ждать на Балканах, а самим что-то там сделать. И сегодня мы бы там господствовали.
0: А теперь они спрашивают разрешение у НАТО. Ввести ли им там солдатиков?
1: Значит, за Кавказье можно было бы такую заваруху устроить. Сегодня какая Чечня? Сегодня Баку бы горело, там, не знаю. Могли бы там господствовать сегодня. Средняя Азия. Мы бы давно там уже сделали. Сейчас бы не Будду разрушали бы. Сейчас бы весь Кабул бы горел бы. От того, что там они бы не могли бы, так сказать, договориться друг с другом. А сегодня они запросто, в тупую разрушают эту великую буддийскую культуру. То есть мы в пассиве. Это нам как бы месть или нам, ну, бумеранг коммунистического режима. Тогда все было в активе. Мы создавали режимы в Мозамбике, Куба, Вьетнам. Десятки тысяч километров от Москвы. То есть мы были слишком активны.
0: Ну почему слишком? Сейчас? Кстати, не слишком.
1: По всему миру мы. По всему
0: миру не везде. Слишком, это нормально.
1: Везде были наши флоты. Это было хорошо, но конечно. Теперь как бы компенсация. Мы отдыхаем.
0: Это как с шахтерами. Помните, были времена, еще так называемые советские, когда они приезжали с гигантским прайсом в больших шапках и прогуривали тут в кабаках деньги. Затем по спиральке хлоп, платить перестали, вот у них голод. Да, то есть все так развивается. А как вы считаете, все-таки каковы вероятности того, что вот... опять же, начнут наконец нас, я не побоюсь этого слова, кстати, мне не стыдно именно бояться, потому что уважение все-таки в том положении, в котором мы сейчас находимся, уважение к нам должно все-таки начинаться с чувства боязни и страха.
1: Конечно, только это и нужно.
0: Да.
1: Так почему как нужна это? Армия, подводный флот? Вот надо, чтобы не Курск лег бы на дно Баренцева моря, а несколько американских флот.
0: Ну вот одна протаранила
1: япошек. Расколошматить, допустим, там турецкий подводный флот. То есть мы должны все это делать.
0: А мы закупаем турецкие эти мерседесы сюда, да, кстати. Ну, кто закупает? Вот ответьте. Вот. Товарищ, который закупает турецкие мерседесы.
1: Или автобусы?
0: Автобусы, да.
1: Вот. Мерседесы. Это сборка. Это куда хуже, чем немецкие.
0: Они почему закупают? Ходят. Ответьте, вот. Если или, вы нас сейчас слышите.
1: Или карусы. И карусы, они же гадят. Да. Это же очень тяжелый автобус. Тоже очень много плохого этого делается. Это вот тоже вот такая вот слабость. Чиновник творит, что хочет. Ну где наши эти зеленые ведь? Ну где, что они не выйдут на улицы Москвы?
2: Так зеленые, это же тоже мафия, их все покупают.
1: Вот именно. Наших зеленых некому заплатить им, чтобы они подняли этот шум. Вот это в этом проблема. То есть везде деньги, везде сценарий, так сказать. Ведь можно было много акций провести. Вот сейчас попытались закупить мясо отравленное в Баварии.
0: Еще
1: я единственный поднял шум в Государственной Думе. Вроде приостановили, но ни один же москвич ничего не сделал. И впечатление, что москвичам, да, отравленное мясо, они сожрут, сдохнут, и никто ничего не сделает.
0: Ну, доверие, во-первых, определенное, наверное, присутствует.
1: Должно быть такого доверия.
0: Хотя, скажу по себе и по своей
1: должна
0: семье, я принципиально не покупаю замороженное, не французское мясо, вот, и вообще вот эти
2: ты
0: все...
2: Ты соевое, что ли, только?
0: Почему соевое? У меня есть своя ферма, где люди работают, и я только туда приезжаю, говорю, отрежешь мне сегодня, Федор, тут ляжку от той-то коровки. Буквально так. То есть, а вот эти покупки вот этих вот брикетов, они сами по себе опасно, естественно. Мало того, есть у меня все-таки такое мнение, что большинство поставляемого сюда товара, оно принципиально слегонца подпорчено. Начиная, кстати, от оргтехники. То есть не говорю, что вся партия бракованная, но, по крайней мере, если из всей партии какая-то одна там штуковина бракованная, ее надо на списание. Они типа, дай в совок, давай. Вот я...
1: Да, а тут... продовольствие чем опасно? Не только само мясо, которое может быть от бешеных коров, но ведь полно добавок.
2: Субпродукты
1: добавок
2: еще.
1: Полно.
0: Да, химия
1: даже всякая. Возьмите косметика, крем. Сколько же покупают
0: что,
1: крем,
0: кладут они.
1: Мажутся, а они травят свою кожу. Это не сразу проявляется. 20 лет использования этого крема, и потом эта женщина будет мучиться, страдать.
0: То есть, или еще, знаете, они как делают еще делают такие штуки. То есть, к примеру, это действительно факт, мы проверяли. Некоторые шампуни, то есть вот, ну, женщина начинает мыть голову, да, вот волосы становятся там симпатичнее, да-да. Пропадает перхоть, все вот это исчезает, да. Затем вдруг неожиданно вот это средство пропадает с рынка. То есть это, кстати, регламентируется фирмой, поставщиком. Сразу же у бабы там вообще чуть ли не рога растут, комья падают, она бегает с вытаращенными глазами.
2: Это как таблетки для похудения. На них подсаживают, и потом всю жизнь приходится
0: да.
2: есть.
0: Затем возвращается вот этот же вот, это же байда, в три раза дороже, там, в другой упаковке. То есть практически это происходит не лечение, а попросту как бы, ну, тонирование болезни.
1: Мучаем, калечим людей.
0: Да, да.
2: Владимир
0: да.
2: Вольфович,
1: это
2: а вот...
1: Это очень опасно все.
2: Я все опять про женские, да. про женское и
0: ну,
2: мужские
0: давайте,
2: отношения.
0: Давайте,
2: но вот известно, что женщины всегда падки на известных людей, а вы вообще такой импозантный мужчина. Я думаю, что даже если бы вы были не политиком, а просто вот просто мужчиной, на вас бы прям женщины гроздьями вешались бы. Я думаю, так оно и есть. Но...
1: Заблуждение. Только потому, что я известный в политическом смысле, какое-то внимание оказывают. Если бы этого не было бы, полное бы безразличие было.
2: Ну, да нет, не,
0: поздравила.
2: Да нет, неправда. Ну что вы, ну что вы. Я, верьте, вот, я прямо верьте, сейчас верьте, рассыплюсь верьте, в комплименты.
0: Лидия Витольдовна, она физиономист хороший. Да. Я просто, так сказать, могу ей доверять. Она может, так сказать, человека четко отделить, ну, хорошо, от рода его занятий.
2: Да-да-да. Так вот, шалость. А вот не кажется ли вам такой высокой ценой, что вы не можете себе позволить некоторые шалости в личной жизни, а то ведь получится как со Скуратовым? И вот вынуждены себя вот прижимать.
1: Естественно, естественно. Это. Многие завидуют известным людям, но у них самое мерзкое существование. Я мечтал, например, побыть один. Нигде невозможно мне побыть. Даже в самой глухой деревне тебя может узнать человек. У нас же нет такого глухомани. Все, телевизоры ездят, газеты. То есть нельзя остаться самим собой. Мало того, что узнать. Про меня просто хочется, чтобы вот зайти в магазин и быть покупателем. Нельзя, все уже, так сказать, тебя знать. Пивнушку зайти.
0: Перешептывания.
2: А вы знаете, я как-то была на Кипре и встретила и переходила пляж пятизвездочной гостиницы к пляжу трехзвездочной.
0: Небось, опять сумки
2: и там
0: воровала.
2: Видела Владимира Вольфовича, между прочим, да, и даже не подошла.
1: Ну и хорошо. И хорошо, я там, может быть, нашел какой-то кусочек постоять.
0: Нет, а вот
1: две минуты в одиночестве.
0: Тут действительно, если позволите, я, так сказать, озвучу вопрос, который вот Лилия Витольдовна в силу своей, так сказать, половой принадлежности, ну, просто посчитала, может быть, нескромным. Вот, понимаете, ну, я не буду скрывать, что мне приходилось, так сказать, общаться на стороне с разными женщинками. Вот, я, конечно, не столь известен, как вы. Да, но тем не менее, потом проходил. Идя там или идя где-то, вдруг там идут две девки, одна там, другая говорит, вот, типа, это Саня, я там с ним тут. Mm-hmm. Ну, соответственно, меня срамота бьет, и все это, да. Вот как вы выкручиваетесь в такой ситуации? Ну, не может же мужчина быть без женщины. Либо, значит, это должен быть какой-то штат, очень четкий женщин, молчу, которые, в общем-то... Потому что, ну, представьте себе, она всем подружкам...
2: За молчание надо платить.
0: Какая разница, все равно. Типа, та спросит, откуда у тебя...
1: Все расскажут, да.
0: Да, все равно растрындят. Либо они должны быть как-то в заточении находиться, ну, типа, вот, и не выпускать их на волю. Вот. Либо это должны быть какие-то свои, но я вот, честно говоря, допустим, не обидится на меня думские женщины, но я там был несколько раз, но что-то аппетитного ничего не увидел. Либо что-то третье. Нет, если вы тяжело. Не хотите, вы не отвечайте на этот вопрос.
1: Нет, привык, что это все тяжело по всем позициям. Быть известным человеком тяжело по всем позициям. И личная жизнь, и общественная, и все контакты, и связи. Все, все в худшем варианте.
2: То есть, а у вас были какие-то разочарования, связанные с женщинами?
1: Все было, наверное. Но я все уже мне опротивило все в таком в тупом варианте. Говорю, что все в тупике сейчас, даже это все.
2: То есть, если хочешь жениться на умный, красивый и богатый, нужно жениться 3 раза, это точно, да?
1: Я думаю,
2: нет, я сейчас не по поводу женитьбы, да. Не по поводу вас, а вообще, что вот в одной женщине это вот сложно, да, сразу найти все 3 компонента.
1: Конечно, да никто ничего не находит.
2: Ну, как, впрочем, и в мужчине.
1: Да никто ладно? Ничего не находит. Мучаются все, как бы, всеобщее сожительство, сосуществование. Раньше был такой лозунг мирного сосуществования двух систем. Капиталистическое, социалистическое. Это все лопнуло. Теперь есть сосуществование человека. Мы все сосуществуем.
0: Причем мирно, живем. Вот тут слово мирное сосуществование.
1: Мирно, да. Что война здесь невозможна. Ибо у всех у нас одинаковые недостатки, всем одинаково что-то хотим. Немного жадные, алчные, там, скупые и так далее. То есть мы все одинаковые.
2: Но вы говорите, что мужчина творческий человек, это понятно, генератор идей.
1: Да.
2: Но почему-то все генераторы, вот моих подружек, просто живут на диване и ничего не генерируют. Кроме выхлопных газов своих.
1: Это все, так сказать, как бы, ну, не может быть сразу. То есть вся мужская часть общества как бы творческая. Какой-то отдельно взятый мужчина, он может ничего-то не делать.
2: Нет, очень
1: внутри
2: много
1: него...
2: примеров негативных.
0: Нет, действительно много. Я видел многих мужей и подружек.
1: Забиваемых. Нужна ли их большая свобода?
0: Это то, называется обломовщина какая-то.
1: На диване, потому что это его протест. Он не хочет ничего делать. Мы его загнали в эту ловушку.
0: Мы
1: нужно отдельное жилье совсем. Совсем отдельное жилье нужно. Не трогать его нужно.
0: А вот скажите, Владимир Владимирович, да, вот вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
1: да,
0: может,
1: не
0: один.
1: Деревья,
0: все...
1: дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда. То есть вы стали обычным таким вот обывателем. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
1: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Вот я бы с удовольствием бы... Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
1: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот которые выступают у нас по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией, это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну да, да.
1: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, идет на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое, потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературно не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни. О жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
1: я бы с удовольствием этим занимался.
0: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, как определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть. Скажите, Владимир Владимирович, да, вот вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
1: да,
0: может, не один.
1: То есть деревья, дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда, то есть вы стали обычным таким вот обывателем. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть, что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или, если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
1: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Вот я бы с удовольствием бы... Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
1: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот которые выступают по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией, это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да, да.
1: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, идет на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое, потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературно не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии.
3: Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
3: я
0: вы,
3: бы с удовольствием этим занимался.
0: Вы сказали, что вас, вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом ангажируют определенных деятелей культуры. Да? То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, когда определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть попросту, причем это все делается по старинному русскому рецепту, это не есть вот это новомодное слово как-то спонсорство, да, а это есть меценатство, это разные вещи. Вот вам доводилось ли и приходится ли сейчас заниматься меценатством по отношению к кому бы то ни было из людей творческих?
3: Нет, так сказать, с этим напрямую не сталкивался.

0: фактуры от мецената, так я не жду, а выпрашиваю для осуществления своих функций. Мы еще закон не приняли, по которому, может быть, какие-то копейки будут давать парламентским партиям. До сих пор же наша страна единственная в мире, которая считается, что есть партии, но деньги им не нужны. Тогда на что они существуют, эти партии?
1: То есть... На членские взносы.
0: Только взносы никто не платит сегодня, потому что люди бедные, так сказать, или жадные. Это все ушло, это было в КПСС, там прямо на работе собирали по ведомости.
1: А как же идеология? То есть сейчас идеология на первом плане, вступил, например, в ЛДПР, свято веришь в эти идеи, и там не заплатить какой-то мелкий прайс, это уже предать самого себя как-то.
0: Ну вот, к сожалению, сейчас в основном вот такие люди, они не до этого им.
1: Ну а среди вот ваших ближайших помощников, я понимаю, что это уж так, может быть, и такой вопрос, на который отвечать не принято, но тем не менее, часто ли случаются разочарования? Ну там, тот-то напился, тот в офисе посуду побил, то есть, ну, какой-то попросту...
0: Конечно, конечно, конечно. Полно, это же люди обычные, наши, с нашего общества, они со всеми теми же недостатками. Это же десятилетия пройдут, прежде чем в какой-то партии сформируется ее постоянный состав, и уже дети вступают в эту партию, внуки, то есть идет семейная традиция. А сейчас 10 лет, что это 10 лет? Это же как бы первые шаги,
1: да,
0: еще.
1: Да,
0: еще. Дети, это еще дети. Поэтому это все только еще на пути. К созреванию, и обычно мы опоздаем уже. Уже будет интернет, уже не будут нужны ни партии, ни избирательные комиссии, а из дома люди будут голосовать и решать все проблемы.
1: Слушайте, кстати, вот еще, прежде чем мы сейчас начнем звонки телефонные принимать, такая утопическая идея, но, на мой взгляд, не лишенная интереса. Вот я, например, считаю, да, что я, как гражданин Земли, имею полное право участвовать в выборах американского президента и любого другого президента. Теми же правами я бы наделил даже тупорылого вот американца или его тетку жирную, которая вот жрет курицу, вот и говорит, что my god, да, то есть по отношению к своему президенту. Я считаю, что я имею право влиять вот таким образом на мировую политику. Если бы это было осуществимо с точки зрения технической, материальной, как вы считаете, идея хорошая или она просто дебильная? Если дебильная, вы так и говорите, я не обижусь.
0: Да. Будущее за этим, я уже говорил. Мы уберем границы, уберем понятие национальности, гражданства, и в том числе вот эти вот вопросы. Это действительно будет всеобщее избирательное право. Голосуйте, ехать с Новой Зеландии, с Японии. Давайте ваши отношения. Ведь жизнь людей одинаковая везде. Все хотят безопасности, конечно, надежности, да, благополучия, спокойствия, нормальных детей. И везде одинаковые негативные процессы. Везде разрушается семья, экономика, идеология. Везде всеобщее отупление, преступность, наркотики. Все везде одинаково. Только пока мы в искусственных этих национальных государственных клетках. То есть язык. Нам нужен единый мировой язык. Мы и к этому придем еще. И к этому придем.
1: А еще я, знаете, хочу чего
0: еще. Это и будет всеобщий коммунизм. В чем беда?
1: Да,
0: была,
1: да,
0: Ленина.
1: Да,
0: ведь,
1: да.
0: Маркс был умнее его. Он сказал, одновременно во всех странах мира возможно создание какой-то новой общества.
1: Этот в отдельном...
0: Это взял как вор. Взял и все. Вот, да, здесь я сделаю. Ты здесь можешь украсть.
1: Ох, не слышал сейчас Шандыбин нас.
0: Он украл власть в 17 году и все. И сам написал. А удержат ли большевики государственную власть?
1: То есть тихонечко,
0: он понимал,
1: так это самое.
0: Украл
1: и сам
0: надо
1: сделал.
0: Отдавать.
1: Сам сделал. Он такой, типа,
0: и
1: я понимаю.
0: И тут же, да, вел НЭП. Смотри, что сделал. Тут же вел НЭП. Он тоже понял, что нельзя рабочим и крестьянам отдать экономику. Пускай снова собственники ею занимаются. Тут же, года не прошло. В 21 году с трудом разбили они.
1: Типа он окснился такой,
0: ба,
1: что я сделал?
0: НЭП, да, вводит, да, НЭП. Ну что это такое? Для чего брали-то власть? Вот это беда.
1: Вот насчет телевидения еще хотел выступить. Я постоянно тут насчет телевидения выступаю. Уж больно я его не люблю во всех его проявлениях. Вот как вы считаете, вот телевидение будущего, в моем представлении, да, это, во-первых, никаких политических комментаторов. То есть я имею в виду вот этих мудрых в очках,
0: да,
1: и склянках.
0: Да, да,
1: да, да, вот. А второе, это, если новости и будут, то они будут в стиле, скажем так, ну, назовем его так, тоталитарном стиле. Это диктор, который строго отбирается по внешним данным, никаких бород, усов, вот всей этой, вот, всех этих безобразий, который читает холодно новости, без всяких своих комментариев. А все остальное время это не художественные фильмы, а это прямая трансляция, значит, которая будет идти через спутник на телеэкраны, с нескольких камер в каждом городе. Городе мира. Камеры могут быть установлены на спине или голове негра, неважно где, да. Но я, сидя дома, так хочу побывать сейчас, например, в Амстердаме, там щелкаю, и типа там вижу, что данный амстердамский негр перемещается там по такой-то улице. И я как бы вместе с ним иду. Я слышу живые звуки города реальные. Вот. Это реальная жизнь, потому что ее нам активно телевизируют.

0: видение сатанинское пытается подменить на какую-то сценарную жизнь. Вот заметили, даже среди милиционеров уже идет подражалово их западным коллегам, которых они увидели по телевизору. Недавно тут меня брали. Вы бы видели. Это смех. Это смех. Они, во-первых, друг друга называли там Джо и Гарри. Гарри, дай наручники. И так картинно махали кольтами, что это с вами ПМами, что одного даже упал прям. Вот. То есть сплошное подражалово. Вот. Я считаю, что телевидение нужно для того, чтобы показывать реальную жизнь других стран.
1: Это можно остановить только тем, что телезритель будет отключать передачу, где она фальшивая. Вот там уберем всех комментаторов ненужных, потому что они поймут, их не смотрят и не слушают. А смотрят
0: все
1: там,
0: равно
1: где...
0: будут, для себя будут.
1: Это нет, же... нет, но они увидят, владельцы телекомпании увидят, что там, где появился комментатор, и там он вот лишний, люди переключают на другой
0: а
1: канал.
0: А как, кстати, это не делается? Хотят. Это, конечно, может быть,
1: обратной
0: несколько
1: связью. С обратной связью.
0: То есть не звонят
1: видно.
0: Просто им?
1: Да нет, будет просто видно, мониторы будут стоять. Все видят, что вот началась передача, все хоп, ушли с нее. С
0: вот передачи. Я не понимаю устройство этих счетчиков.
1: Счетчики, во многих странах мира это уже есть. Счетчики стоят, и телекомпания моментально определяет, сколько миллионов смотрит эту передачу сегодня. У нас этого нет. Нас сегодня обманывают. Что делают? Допустим, ставят датчики в определенном жилом массиве. Условно, допустим, в Перми есть...
2: В домах повышенной элитарности.
1: Да, вот и все. И есть, говорят, да, что Пермь хочет это. Да не Пермь хочет. А вот группа чиновников Перми этого хочет. А вы поставьте в разных точках Перми, там мы узнаем, что хочет город Пермь. В эти рейтинги дурацкие. 1600 опросили. Кого вы опросили?
2: Да, да, да. Это,
1: кто опрашивал?
2: Это, вы знаете,
1: где?
2: Звонецкий сказал, рейтинг – это послание тупых тупым.
1: Вот страшное это дело. Это страшное дело. Поэтому эту фальшивку техника разобьет. Не будет больше этой фальшивки.
2: Владимир Вольфович, а вот каково ваше вообще настроение, когда вы выходите там с кучей всяких законопроектов, инициатив и так далее, и там нервами своими, ведь видно, как вы выступаете, да, пытаясь что-то там кому-то доказать, а выходит какой-нибудь Шандыбин или еще что-то такое,
0: да
2: который
0: ладно,
2: по бумажке...
0: Шандыбин, нормальный
2: не,
0: Шандыбин.
2: Ну, хорошо, но кто-нибудь,
0: у него глаза
2: да?
0: очень хитрые,
2: и
0: скажите,
2: уже никому ничего не доказать.
0: У него хитрые глаза. Ну,
2: это же просто ужасно. Я
0: почему ужасно?
2: Состояние, да, вот когда вы никому ничего не можете доказать, и вы не можете что-то такое протолкнуть. Но вот, да, а как с этим
1: да,
2: бороться?
1: Да,
2: и
1: это...
2: все время топчет, все топчутся на одном месте. А как с этим бороться? Что,
1: да, это...
2: что делать-то нужно?
1: Как бы впечатление расстрела. Здесь стоит офицер, допустим, я белый офицер, это Красная гвардия, по мне стреляет, все. Я ничего не могу сделать, меня обезоруживают.
2: Но состояние-то это ужасно.
1: А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот с этой тупизной ты должен смириться и ждать снова.
2: То есть
1: снова.
2: Радикально у нас ничего, радикальные методы мы вроде от них отказались, да? А без них тоже никуда.
1: Ну что делать? Ждать другое поколение придет.
0: Или, пойму, ну, да, хотя бы показывать.
1: Пока животных инстинктов больше всего у нас. В политике пока животные действуют у нас.
2: Ну это страшно.
1: Пока интеллект не действует, к сожалению, это вот наша беда. Нету среднего класса, понимаете? Вот он, его погубили коммунисты. Он сейчас сегодня был. Средний класс.
2: А договориться?
1: Ультрабогатые и ультрабедные. И они все портят. Ультрабогатые консерваторы, не трогайте мое богатство, ультрабедные отобрать. Чем быстрее, тем лучше.
0: Это, кстати, контингент. Вот
1: средний
0: этот,
1: провал.
0: Очень хорошо наблюдать у церквей. То есть я вот посмотрел, насколько сменилось, вот, сменились верующие, их вид. То есть туда, значит, либо подъезжают на модных автомобилях, я даже марок порой не знаю, хотя у меня их перебывало 1000. Да, вот. Либо это совсем какие-то бедные, больные, убогие люди. То есть, как вот правильно вы выразились, именно средний класс, то есть там человек, который там... Ну, на котором и должно, кстати, общество все стоять.
2: А
0: его
2: мне
0: там
2: кажется,
0: не
2: что
0: увидишь.
2: Можно просто договориться иногда, чтобы не тратить нервы.
0: Ну, как договоришься? Ну, с кем?
2: Ну, с кем-нибудь можно договориться. Чтобы так потихоньку, так приглашая в гости на хорошие разговоры и договориться. И тогда вот можно.
0: Нет, как? Потому что как только потом договоришься, вот получится какой-то, ну, скажем, пирожок, то вот самый хитрый попытается от него оторвать самую часть.
2: Потом к тебе самый хитрый придет.
0: Да, понимаешь, договоренность любая, это тоже ведь правильно, договоры и переговоры, это своего рода тоже такая, тоже политика, тоже шпионаж.
1: Торг, торг, да.
0: Торг, торг, да, торг. Вот, именно.
1: И у каждого слово. Свои мысли. То
0: да.
1: есть, на какой-то момент договорились, а мысли совсем другие.
2: И все равно придадут в какой-то момент, да?
1: Конечно, да. Как обмануть? Если... Временный договор, согласие, а потом искать вариант, как его компенсировать и с другими заключить союз и так далее. То есть все построено на обмане в этом мире.
2: Саш, мне
1: любого
2: кажется,
1: человека.
2: Да, вот может быть, о том мы все беседуем.
0: Да,
2: беседуем,
0: я предлагаю дать слово нашим уважаемым москвичам.
1: Кто не хотят, а то, может
0: узнаем,
1: быть,
0: да.
1: тема их не интересует, то, что мы говорим.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Да. Рассказывайте только громче, да. Уважаемый. Вас...
4: Я хочу, чтобы вы передачи на моей любимой радиостанции убирайте.
0: Непонятный голос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично. Рассказывайте.
5: Мне интересно узнать прогноз Владимира Вольфовича, чем закончится котерьма сейчас с разговорами о перевыборах Думы и смены правительства. И, пожалуйста, не нападайте на Шандыбина. Колоритная фигура. Спасибо, Галина.
0: Спасибо. Я думал, Галина спросит что-нибудь такое, например. Ну, что-нибудь там, ну, не знаю, там. Ну, вот, да, опять опасно.
1: Политизированная наша женщина.
0: Политизированная Галина.
1: Тоже, то есть, как бы, ну, тоже, ну, что делать?
0: Ну, не значит, хотите, давайте следующий звонок.
1: Нет, я обязательно отвечу. Да. В конце года обязательно будет Дума распущена. Будут новые выборы в Государственную Думу или уже в декабре, или в начале марта. В любом случае, там год остался. И обязательно будет новое правительство. Обязательно. Это нормальная процедура, как во всех странах мира. И Дума не подходит уже новой России, и, значит, и правительство будет новое. Поэтому одним ударом двух зайцев, как говорится. А Шандыбин колоритная фигура, но с этим колоритом мы 100 лет мучаемся. Дело не в Шандыбине, а дело в коммунистах. Это страшная болезнь. Я приезжаю в регионы, до сих пор люди говорят, при них было лучше. Представляете, Сонушка говорит, что вот жулик мне вчера дал пирожок, я это, за этого жулика буду голосовать. Но тебе же жулик дал. Он у кого-то украл, тебе дал. И люди этого не могут до сих пор понять. Никак не могут понять.
0: Но они потому что пьяные в большинстве.
1: Это колоритность, своем. Это да. То, что до сих пор дурман стоит. Самый страшный политический наркотик – коммунизм. Фашизм быстрее проходит. Вот в психиатрии есть понятие значит, буйного помешательства и тихого. Вот буйное, оно страшно, опасно, но оно легче поддается лечению. Буйного успокоит. Тихое на всю жизнь остается. То есть тихий шизоид,
2: и
1: он всю жизнь.
2: Еще можно распознать, еще можно распознать. Да.
1: А буйный пошумел, побил, даже кого-то избил, даже убил, его можно вылечить. Тихое помешательство. Вот коммунизм – это тихое помешательство.
0: Ну, там тоже могут быть рецидивы неожиданные, в общем-то. Да. Ну, следующий звоночек. Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно.
6: Здравствуйте. Это Федор беспокоит.
0: Здравствуйте, Федор.
6: У меня вот вопрос к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, вот та ситуация, когда была в преддверии выборов, когда вас там пытались снять с голосования и так далее, там Верховный суд вмешивался... Все-таки, вот если честно, это была все-таки пиаровская акция ваша? Или это действительно была вот такая вот против вас организованная какая-то компания?
0: Спасибо,
1: компания
0: Федор.
1: В чистом виде. Это сумасшедшая пиаровская акция. Зачем мне уже человеку становиться самоубийцей, так сказать? Это в чистом виде, если бы в нормальной стране бы... Большинство людей проголосовали за ЛДПР. Они поняли, что как нападают на партию. Единственную партию. То есть законы готовились против Примакова, против ОВР, чтобы их убрать. Предполагалось по сценарию, Примаков у него, помните, нашли машину? Угу. Вот да, за это, за эту машину, которую нашли у него под окном, и он забыл про нее, убрать ОВР с выборов, чтобы лужковских депутатов не было в Госдуме. А прицепились ко мне, потому что влияние левых. В Центризбиркоме в основном левые сидят. И Вишняков сам левый. То есть они мне мстят за импичмент. То есть они думали в 99-м году захватить власть. Был готов дворцовый переворот, как Хрущев. Хотели Ельцина убрать, как Хрущева. Совет Федерации, Госдума, Верховный суд раз и убрали. И привести к власти других людей. Поэтому это месть. То есть я остановил вот этот вот приход коммунистов к власти. Еще это не оценили должным образом просто. И это за это мне мстили и ударили по партии. Вот,
0: ну, мощно,
1: октябре.
0: Мощно.
1: Ну, страшно.
0: Я,
1: страшно.
0: Кстати, хочу сказать, что там, так бы, невзирая на свои политические пристрастия, вот я бы назвал все вот тогда происходящее конкретным галимым свинством. Попросту говоря, то, что происходило с ЛДПР. Ну что, следующий сразу звонок. Владимир Вольфович.
1: Да, я готов, пожалуйста.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, собственно, беспредельно. Алло. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это из Санкт-Петербурга беспокоит.
0: Только говорите, если можно, слегка погромче.
7: А, я вот, просто ночью боюсь громко кричать.
0: А вы вместе можно, с трубкой можно. Свестись в окно, собственно.
7: Хорошо, спасибо, так и сделаю.
0: Да.
7: Владимир Вольфович.
1: Да.
7: Так, к вам вопрос.
1: Да.
7: Я вообще первый раз вообще общаюсь с таким большим политическим деятелем, тем более в прямом эфире. Вообще я на самом деле в политике не силен. Ну вот вы меня сегодня шокировали. То есть я думал, что вы человек такой, ну, извините, недалекий.
8: Вот, вот, вы видите, как
7: делаете? А сейчас я думаю, что вы очень умный человек, и спасибо, что вы есть. То есть это какая-то, наверное, как это сказать?
8: Ночь, наверное, ночь антипод, пробуждения.
7: Антипод некоторым нашим партиям.
1: Спасибо. И вот
0: спасибо.
1: Это, не только от вас закрывают меня. Весь мир блокирует меня.
2: Приходите, я предложил, почаще, Клаверск.
1: Я предложил Бжезинскому. Говорю, давай выйдем в эфир. Ну пусть планета послушает. Вы же главный идеолог Америки. Я не претендую быть главным идеологом России, но я как бы лидер одной из парламентских партий. Ну давайте вместе обратимся к планете. Пусть планета скажет, кто прав. Бжезинский или Жириновский? Тем более, с фамилией как бы польские корни. И мы оба боится. Боится. Зюганов предлагал эфир. Боится. То есть все боятся выйти со мной в элементарный прямой эфир. Я не знаю вопросов. Я не знаю аудитории. Давайте, бояться. Не говорите эфира, едем в любой город России. Выбирайте, я плачу поездку в любой город России, выступаем перед любой аудиторией. Вы за рабочих, идем на завод. И Зюганов боится этого.
0: Не, ну он же...
1: Явлинский демократ, идем в интеллигенцию. Идемте к любым писателям, художникам. Не хотят, боятся.
0: Но они то же, есть... поймите, они же, во-первых, как они же не музыканты, они скучные. Буквально так. То есть, к примеру, я тоже не вышел бы на одну сцену там с Фрэнком Заппой играть музыку. Это вполне естественно.
1: Но они обязаны. Они претендуют на голоса избирателей. Избиратель хочет их слышать. Если что, женщина отказывается лечь в постель. Ты вышла замуж, ты выходила, ты
0: да,
1: свадебная ночь, да? Так и тут. Он как отказывается прийти к избирателям. Твои избиратели. Выходи к ним,
0: вообще-то
1: и отвечай на их вопросы.
0: Стороны,
1: он обязан это делать. В искусстве можно. Я жду свою роль, я жду свой театр, своего кинорежиссера. Но здесь ты обязан выйти. Вот чем мне нравится Америка. Они заставляют прямой эфир. И почему там выборы быстрее проходят? И почему там голоса как бы всего 0.5% отличаются? Там действительно максимально честный выбор. Максимально честный, потому что люди слышат этих двух человек.
0: Но тоже у них там, видите, какие-то были...
1: Есть, есть, есть. Но это...
0: И к тому же, пределов... что меня возмутило, ведь они же засранцы, они же очень, так сказать, свои глаза пораскидали на чужие территории проверять, как там в России происходит выбор, у себя, да, в своем болоте. И вообще, я, честно говоря, вот что-то не понимаю. Пусть мои слова прозвучат как чересчур молодежно, может быть, там радикально, да, но о каких долгах можно говорить, о возрасте? Каких долгов, когда они нам должны прайсы немерено. Конкретно издевать, этот самый да. Питер, ты мне должен денег. Вот любой Питер, на которого пальцем ткни, Питер, живущий в Копенгагене, в Германии, в Америке, он мне должен 300 грим. Я это заявляю. Должен их привезти сейчас. Если не привезет, я ему оторву все, что торчит при помощи. Да, пусть потом этот негр, этот Кофор Аннан из ООН, который забздилка Югославию бомбили, орет, нарушение права человека, нарушение права человека. А ты где был перец-то? Где ты был, когда бомбили белых людей? Причем конкретно бандитская акция. Извините, я волнуюсь. Конкретно бандитская акция. Да? Скотство да, какое-то.
1: Да, да. Все правильно. Мы никому не должны.
0: Никому.
1: У нас воруют уже 100 лет. У нас. На нас нападают.
0: Пользуются
1: вот за Кавказ сегодня. Кавказ-то они подожгли. А нас обвиняют, что ли? Завтра Среднюю Азию подожгут они, и нас же будут обвинять.
0: Будут говорить.
1: То есть это постоянно, это вот страшная политика. Это вот разоблачать ее нужно, разоблачать. Сейчас, ну чем страшно? Вот возьмите, техника ушла вперед, да, казалось бы, должно быть выгодно американцам. Нет. 2 марта хакеры взламывают компьютерную сеть ВМФ США. То есть они способны влиять на безопасность США. То есть США не безопасны. Сегодня не наши ракеты им угроза. Их американские мальчики. Хакеры из Швеции и Германии. Они ворвались туда. А это компьютерная система безопасности, это корректировка ракет. Их не только можно остановить пуск, их можно развернуть и ударить по США. То есть США можно уничтожить их собственными ракетами. Достаточно двум чудакам-хакерам ворваться в эту компьютерную сеть. Представляете, какой опасный мир сегодня?
0: Опасный.
1: Это страшно. Когда мы можем проснуться, и нам скажут, что Америки нет, и пол Европы нет.
0: Да ладно, это не страшно, это праздник будет.
2: Для нет, меня, а как насчет мира? А я просто про мир-то хочу вспомнить.
1: Самое по нашей стране, может быть.
2: Я хочу вспомнить про мир, про станцию. Какой подарок
0: подождите,
2: мы сделали
0: подождите,
2: американцам?
0: Подождите, секунду, извините. Давайте буквально...
1: Давайте вот, людей послушаем, да.
0: Нет, сейчас мне прервемся нравится. Буквально на одну песенку.
1: Давайте,
0: а то тут мне надо пойти проверить торговые точки.
9: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю, что сегодня у нас в гостях лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский, он же заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, и Лилия Витольевна Вьюгина Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор Женского консультационного центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина. Также Лилия Витольдовна для меня просто Лилек, поскольку мы знаем уже друг друга почти 30 с лишним лет, является лидером неформального движения «Женское достоинство». И вот в связи с этим хотелось бы такой небольшой вопрос. Все-таки как сейчас обстоят дела вот у твоего неформального движения «Женское достоинство»? И насколько вот это вот понятие «женское достоинство» все-таки динамично меняет свои рамки и само понятие, насколько меняется в ходе времени? Потому что я знаю, что на прошлой неделе ты совершенно иначе, нежели сейчас, определяла вот женское достоинство.
2: Ну, дело в том, что я хотела бы переадресовать этот вопрос Владимиру Вольфовичу, потому что мне очень интересно узнать, каковы, по его мнению, каково, по его мнению, главное женское достоинство и главное мужское?
10: Я считаю, что идет война полов. То есть вот все войны могут закончиться, но эта война будет вечная. И никогда мы здесь найдем примирение. Всегда будут неравные браки, всегда будут слезы, всегда будут расторжения, всегда будут рождаться дети, уроды. То есть это вечная война. Вот здесь ничего нельзя сделать. Ничего абсолютно нельзя сделать. И ненависть будет расти. То есть будет расти ненависть между мужчинами и женщинами. И вот это будет способствовать тому, что, в общем-то, семья в тупике. Все меньше и меньше молодых людей будут желать вступить в брак. И будет какое-то вот... не воспринимать будут женщину. Вот почему растет, допустим, количество импотенции среди мужчин? Это не физическая импотенция. То есть он может, он не хочет. Не хочет. То есть он не хочет унижать себя, просить кого-то, он не хочет пользоваться услугами проститутки. То есть невозможно найти здесь гармонию.
2: Да и лень, наверное, в общем, тоже.
10: И лень есть. А самое главное, если по-настоящему заниматься какой-то работой, то человек практически не может. Значит, у него не хватит жизни, потому что она требует какого-то героизма даже. То же самое у женщины. Или она должна замкнуться в семье, она не хочет этого, потому что она же развивается. А раз она развивается, она не может понять, как это она должна обслуживать мужчину, допустим.
0: А потом еще ребенка, к примеру.
10: А потом ребенок, это же крепостное право, это страшнее. То есть мы идем к периоду, когда просто не нужны будут никакие там медицинские вмешательства, люди просто прекратят контакты между собой.
0: Ну, кстати, будет может противно. Быть, вот отсюда и происходит инстинктивно там такие вещи, как-то, так сказать, антибожественные, как-то гомосексуализм и лесбиянство, то есть...
10: Это как выход,
0: да.
10: Как протест, так сказать. Но это все равно революция.
0: Может быть, не протест, а вот именно да, как коридор, знаете,
10: как коридор, единственный уйти, открытый. Да. Уйти, так сказать, в какой-то коридор, а потом что-то еще новое появится. В любом случае,
0: это уже будет,
10: мы
0: наверное, вообще страшно,
10: ударим по детородному периоду. То есть человечество прекратит развиваться.
0: Это с другой стороны, человечество вряд ли, поскольку, вот, например, вот эти наши, так сказать, мусульманские собратья, они плодятся не бей лежачего. Вот. А вот, в общем-то, у нас как-то дела идут совсем плохо. И я, вот опять же, не сочтите меня параноиком, я очень волнуюсь, правда, я уверен, что это тоже определенный, так сказать, маленький монументик вот в очередной победе вот англосаксов в холодной войне над Россией, не более того.
2: Но вообще, кстати, считаю, да. Вот утверждение, унижающее женское достоинство...
0: Это... А мы сегодня ни разу не унизили, я попросил бы.
2: Нет, конечно, да. Мне просто приятно, это бальзам на раны, что Владимир Вольфович как раз и говорит что о крепостном праве, там, что нужно обслуживать мужчину, а потом, как ты говоришь, ребенка и так далее. Почему-то некоторые утверждают, что главное предназначение женщины это родить ребенка и все. То есть больше, а в остальном ей как бы отказывается.
10: Но это отдушина. То есть каждый мужчина, он воин. Он революционер. И поскольку на большое уже мы не поднимемся, то мы-то ударяем мы по женщине, ударяем по молодежи, ударяем по старикам. То есть внутренняя такая вот дедовщина. Дедовщина, так сказать, вот как бы найти все-таки виноватого, так сказать. Кто виноват? Кто моложе меня? Я могу его там обвинить, что он еще малоопытный, слабый. Это вот молодое поколение, там, от 5 там, до 25 лет. Кто они такие еще? Ничего еще не смыслят. Или по женщине, так сказать. Ударить по женщине, кто, ну, хоть здесь какой-то найти отрыв, солидарность. То есть люди ищут точки солидарности. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Старший возраст со старшим, молодой с молодым. То есть мы к этому будем еще идти. Это еще будут бои, так сказать, эти вот студенческие выступления в Париже 40 лет назад. Это ерунда. Вот что будет дальше, когда молодежь будет громить, так сказать, дома престарелых, интернат, так сказать, там на учителей будут нападать. Это еще нам предстоит впереди.
0: А на флаге у них будет нарисован Тургенев.
10: Да. И вот это вот отражение мужчины и женщины, когда, например, я и сейчас стараюсь этот процесс смягчить чем? Нужно вводить снова раздельное обучение. Отдельно мужские школы, отдельно женские.
0: Кстати.
10: Оторвать мальчиков и от девочек.
0: Да, да.
10: Тогда у них будет хоть какая-то тяга. А где эти девочки? Это женская гимназия. Где эти косички? Где какой-то образ? Сегодня мы их вместе сплели. Они уже вместе, они ненавидят.
0: Они даже курят вместе, расширяются вместе,
10: да,
0: в сортиры.
10: Да,
2: и так же, как жена и муж должны обязательно жить в разных квартирах. Я уж не говорю, ну, конечно, на худой конец можно в разных комнатах, самое. Но вообще, правда, приходящие...
10: Хотя бы разная кровать должна
0: да.
10: быть.
0: Да, вот это да, уже в разных квартирах это перебор.
10: Это нет, идеальный вариант.
0: Ну,
10: вот как, посмотрите, у мусульман, женская половина дома и мужская. Давайте дадим две квартиры на долечной клетке, чтобы он мог уйти в свою квартиру.
0: А то он, как правило, на горшок уходит, садится и сидит.
2: Нет, а шалить как же, ну как?
0: Ну ладно, ты хорош уже, типа
10: шалить. Чем реже будем видеться, тем будет лучше.
0: Ну, в общем, да, разлука лечит.
10: Все конфликты, скандалы, это когда вместе день и ночь они все видят, все слышат.
0: И, кстати, приедаются, уже нет никакого, никакой изюминки. Хотя, как мне один тут сказал, говорит, а изюминка это всего лишь засохший виноград, да? Люди говорят, изюминка, есть в ней какая-то изюминка, а это засохший виноград конкретно. Вот вы знаете, тут на пейджер для всех пришло сообщение, я бы даже сказал, крик души, если позволите, зачитаю. Да, да. Да. Владимир Вольфович, посоветуйте, пожалуйста, мне, как мне жить. Я живу у храма Христа Спасителя 55 лет. В общем, она живет там. Сколько ей лет физических тут не написано. А, значит, она ветеран труда. Живет в антисанитарийных условиях. Без ванны, представляете, без горячей воды. А, денег нет. Приватизационный чек, это, видимо, ваучер, я так помню. Да, был, обманули. Как мне действовать? Спрашивает Лиза. И даже оставила вам тут свой телефон. Вот. Кстати, я не хочу, так сказать, на эту тему ерничать, но не исключено, что если мы позвоним то и приедем после эфира к Лизе, то увидим там евроремонт и роскошно накрытый стол.
10: Но если даже действительно эта вот проблема есть, она может быть.
0: Может,
10: коренные старые москвичи живут еще сегодня очень плохо. Кто-то мучается в джакузи, он там уже надоелся, перепады давлений, а у кого-то нет этой ванны даже в доме, и холодильник там не к чему подключить. Поэтому пусть напишет нам письмо, вот мой телефон в Думе 292-92-42. Мы постараемся как-то помочь, найти какой-то вариант. Но, в принципе, большинство людей живут плохо, даже в Москве. Это красивая Москва, ветреный город, но есть миллионы москвичей, которые ютятся даже в отдельной квартире, там очень много людей. И,
0: ну да, да,
10: и туалет какой-то гадкий, это маленькая кухонка, так сказать, в холодильнике не то, что ходит. То есть проблем много. Мы постоянно в мучительном процессе, так сказать, вот, осуждение жизненных функций.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю, но если Лиза действительно, так сказать, там евроремонта нет и все такое, судя по всему, по месту, это там, в общем, типа Карапоткинский бульвар, недалеко здесь, мажорное место, да, то можно ей, видимо, посоветовать сдать эту квартиру вот так, как она есть, за большой прайс каким-то людям, которые ценят центр, да, вот, они сами там сделают ремонт, поставят горшок, ванну, вот, а ей снять где-нибудь, пусть даже маленькую, однокомнатную.
10: Не будет делать этого. Не будет.
0: А почему?
10: Она так привыкла видеть из окна.
0: Но идея-то хорошая.
10: Идея хорошая, но неосуществимая. Понимаете? Она лучше умрет в этой квартире, в этих антисанитарных условиях, но попробуйте ее куда-то перетащить в Митино, в новенькую квартирку там со всеми удобствами, она не поедет, потому что она хоть из окна хочет видеть этот храм Христа Спасителя и набережную Москвы. То есть она умрет. Судя по всему, ей за 70, то есть она уже 55 лет там живет, то наверняка она себя помнит, видимо, ей уже было лет 20, как там она живет. То есть это пожилая, старая московская дама, так сказать, вот, и ее нельзя перетаскивать. То есть она... Другой вопрос, что какой-то вариант можно найти, там, попробовать, посмотреть, но, к сожалению, тут как-то есть какая-то обреченность. То есть она должна выбирать или центр Москвы,
0: или вот
10: приятный
0: Митина,
10: взгляд, или она переезжает, но тогда ей будет неприятно, как бы... другое будет впечатление для ее души. Я уверен, что ей захочется остаться в этих условиях, но вот в этой
0: этот
10: старой московской квартире.
0: Я не учел. Кстати, вы знаете, ну, не знаю, есть ли там вот у Лизы дети, да, ну, к примеру, мне кажется, что нужно еще проводить такую политику, то есть как-то стимулировать деторождаемость в семьях, которые живут в центре, и вокруг которых там лесопарковые зоны, потому что я уверен, что те образы, которые запечатлевает ребенок через вот эту периферийную часть мозга, то есть через глаза, потом непосредственно влияет на его развитие, на его психику в дальнейшем. Если он видит перед собой какие-то монстрилы девятиэтажные с загаженными, заплеванными подонками, он вырастет подонком. Или, по крайней мере, велик риск, да, этого. А если он, ну, увидит, конечно, там пряничные домики Праги, он тоже может вырасти каким-нибудь не вполне нормальной, там, по крайней мере, сексуальной ориентацией. Должно быть что-то среднее. К примеру, вот мне подходит, например, Кропоткинский бульвар. Человек, который вырос там вот здесь, вот, да, вот мне кажется, он будет красив душой, телом, и мозг у него будет достаточно нормален. Ну, то есть запретить как-то в таком в жестоком порядке красить дома в некрасивые цвета, запретить самострой, убрать, наконец, садомийные ракушки. Пусть лучше будут красивые автомобили стоять, которые хоть покрашены там в разный цвет, нежели. Только из-за детей, я заметьте. Мне-то он наплевать, у меня психика нормальная, железные. Мне хоть там это, хоть рыбу там под нос повесь вонючую, я никак не отреагирую. А дети видят это. Конечно, и растут уродами, конечно, из-за конечно. Этого.
11: О них нужно думать, но здесь трудно повлиять на процесс деторождения, как бы их, они не будут все равно иметь детей. Чем ближе к центру города, тем более культурная семья, то наступает вот этот процесс, что они не хотят иметь детей.
0: Пожить для себя.
11: Красота,
0: типа.
11: И вся эта красота уходит в пустоту. А рядом вырастают в Капотне, Бирюлево отъявленные хулиганы, так сказать, будущие наркоманы, бандиты, и мы, получается, в вечной войне.
0: Сужается вот, кольцо. Вот,
11: вот то российское
0: такое.
11: Общество при царе, оно было хорошо тем, что, да, если жена не может родить, служанка родит. Потому что в доме были еще женщины. Это можно было процесс рождения осуществлять. А сегодня мы зажали человека, вот, жена, да, она не может рожать, да, они не хотят, и получается у нас тупиковая ситуация. Рожают на окраинах, там, где плохая социальная среда. И это опять проблема. Поэтому здесь нужно обязательно богатство. Нужен допинг социальный, чтобы мужчина мог содержать и жену, и служанку, и еще какую-то женщину, иметь несколько квартир, несколько офисов, и там у него наверняка кто-то забеременеет обязательно.
0: Ну вот было, например, у Гитлера, при всех его отрицательных, скажем, сторонах, и, так сказать, положительный один момент, это как программа, посвященная именно вот детовоспроизводству, когда...
11: Да, он заставлял.
0: Говорил, причем с отборными эсэсовцами.
11: Да. Вот, да, сегодня ни один наш министр об этом не говорит, никто не говорит.
0: Хотя это факт.
11: Это можно говорить, если бы до президентства и премьер-министр обращался и говорил, мы хотим, чтобы женщины наши были в состоянии беременности. Если 8 марта дать цветы только женщинам беременным.
0: Да.
11: Вот.
0: Да, я так считаю. Я считаю, что
11: марта...
0: если она еще не рожала, это не женщина, это пробирка с чисто вымытым стеклом.
11: Да. О ней говорить.
0: Согласен,
11: мы приветствуем только женщину, будущую мать.
0: Мать, да.
11: Все.
0: Вот.
11: Вот это вот
0: а
11: было праздником.
0: А что ты так морщишься, Лилия?
2: Нет, просто женщина,
11: это
2: будущая мать, она похожа, вот для меня
0: да
2: она ассоциируется с таким тараканом, с такой стараканьей самкой.
0: Внешность не важна. Речь о том, что психики все равно нет.
11: И она... мэры городов вручают им ключи от квартиры от новых.
0: Да, да.
11: То есть, вот это стимулировать, пожалуйста. И мужчины перед ними преклоняются, становятся перед ними на колени. То есть показать, мы эту женщину боготворим.
0: Она... просто за нее побьем любого, если кто
11: обидит. Она нам даст нового потом. Гражданина.
0: Да.
11: Он нам нужен. Мы не знаем,
0: да.
11: кто ее муж, как она, что.
0: Она общая считается.
11: Мы приветствуем.
0: Случае, да.
11: Это новый гражданин. Мы хотим, чтобы пришло новое поколение, доброе, хорошее, культурное. Вот этим нужно заниматься. Но никто этого не делает. Ни депутаты, ни министры, ни власть, никто. Одна и та же гадость идет из их уст. Какие-то слова, какая-то инфляция. Добавим пенсию. Почему есть пенсия? Пенсия — это умирать уже.
0: То есть бредят вообще.
11: Да, они, да, да. Да.
0: Поймут,
11: пропаганда вся, ну, совершенно пустая. Я им всем говорил, Черномырдину, всем премьер-министрам. Ну, наладьте пропаганду. Ведь вот армию возьмите. Вот дурь. Ведь может такую пропаганду поставить, что будут только добровольцы. Оставьте в этих парней, кто не хотят служить. У нас полно тех, кто хотят. Очередь станет. Может так поставить пропаганду, что военкоматы будет очередь. Даже при нашем низком жаловании. Не как у американцев. Но пропаганды нет.
0: Вы знаете, я просто буквально недавно закончил просмотр документальных хроник о поездке, опять же, того же пресловутого Адольфа Гитлера вот на 6-й отъезд их партии, да, и вот посмотрел, как немножко наивно, но насколько сильно работали пропагандистские органы, вот, ну, да, уже тогда, уже в фашистской Германии. То есть там есть чему поучиться, я серьезно говорю.
2: А у них была Лени Рифеншталь вообще, женщина, которая, смотри, как, какие красивые фильмы делала.
0: То есть, это попробуйте же сейчас, да, вот попробуйте сейчас в нынешней России силой убеждения доказать, что, например, труд чернорабочего, да, ничем не позорнее, нежели труд банкира. А вот они смогли это сделать. То есть вот эти вот дауны, извиняюсь, с лопатами, там они маршировали. Это самый, это сюжет был в фильме, который меня вообще убил. Я его отсматривал раз пять, думаю, ну как же, как лица у них, вы знаете, как вот они Гамлета играют, они с лопатой идут.
11: Если бы Гитлер и вообще немцы убрали бы нацизм, а оставили бы только пропаганду, чисто государство, Германия, государство, они бы достигли бы огромных бы успехов.
0: А так им, вот...
11: Ошибка была вот то, что они поставили свою нацию выше других и удар по евреям. Не надо было этого делать.
2: Так в ремесле пропаганды, они у нас учились, ремесло пропаганды,
11: да,
2: кстати.
11: Да, да, но они научились и нас обошли, так сказать. А мы, победив их, сегодня считаемся побежденными, понимаете, по истории мы их победили, а по реальной жизни и в экономике, и в пропаганде мы сегодня побеждены. Нам немцы говорят, что мы им должны, представляете, мы сегодня больше всего вот должны оказываться Германии, представляете, что говорят.
0: Вообще.
11: При этом это долги ГДР.
0: А вообще, так, вот, знаете, да?
11: Мы вложили в ГДР столько денег, это не считалось, долгами. Когда ГДР нам решили поставить товары, это оформили как долг. Но это же идиоты наши министры. Что они сделали?
0: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы Холокост.
11: Сделали.
0: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь вот евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы Холокост, труба сгорел. Значит, внучек может подать, типа, апелляцию, да. Его там в какой-то земле принять. Да. А я, простите, что, то есть, я-то что, извините, мой дедушка воевал, вместо того, чтобы сидеть дома пшеницу растить, я типа не считаю, да еще я должен им какой-то прайс выплатить. Фигу с маслом.
11: То есть продолжается гитлеровская политика.
0: Абсолютно.
11: То есть люди второго сорта. Русские, славяне, все, кто погиб, все, кто мучились.
0: Это типа
11: так. Им ничего не положено.
0: Как бы фуфел.
11: А теперь, кажется, положено только евреям. Представляете, что сделали?
0: Ну, а кто согласился выплачивать долги?
11: И этим снова вызывают антисемитизм.
0: Конечно.
11: Они опять провоцируют антиеврейские настроения. Тем, что евреев ставят в привилегированное положение. Теперь они немцев поставили и вызвали этот нацизм, который человечество отвергло человечество. Теперь они евреев поднимают выше других народов в каждой стране и вновь вызывают антиеврейские настроения. А цель какая? Чтобы они снова ехали в Израиль. Уже Израиль говорит по-русски. Еще 10-15 лет, и Израиль будет практически...
0: Кстати, евреям тоже подстава мощная.
11: Русское государство. То есть это вот они делают специально. А для чего это конечная цель? То есть это первый этап был создать Израиль как государство. Второй – доукомплектовать еврейским населением. Третий этап, который начинается сегодня, чтобы там говорили по-русски, чтобы вызвать ненависть у арабов. Чтобы поссорить Россию с арабским миром.
0: С мусульманами, да,
11: попросту. Какая страшная операция идеологическая. И это никто не видит. Об этом никто не говорит. То есть евреи жертвы этой политики. То есть они снова евреями играют. Тогда они их гнали в газовые камеры. Сейчас вся Палестина это газовая камера для евреев. То есть арабов 200 миллионов. Что мы будем делать? Как спасти евреев? Их будет всего 5 миллионов. И 300 миллионов арабов. 400 миллионов арабов. То есть они закидают песком. Кстати, не нужно никаких ракет. Они просто песок будут кидать и засыпят Тель-Авив. И у них смертники будут. 50 миллионов смертников пошлют туда, и израильские солдаты ничего не сделают. Вот что страшное готовят для еврейского народа в Палестине и в Израиле. И они еще об этом не знают.
0: И, кстати, это все уже обдумано.
2: Насколько я знаю, что многих беженцев из Европы, допустим, которые хотели переплыть на кораблике в Америку, их обманным путем все-таки переселяли в Палестину.
11: И это делалось, и это делалось, это делалось то же самое. То есть специально разрешили Гитлеру взять антисемитизм как государственная политика, чтобы напугать всех европейских евреев, сжечь их миллионы в камерах, чтобы заставить в 1948 году под страхом
1: уехать в Палестину. То есть определенным лицам еврейской элиты хотелось, чтобы воссоздать это государство. Им хотелось. Вот наркотик какой, знаете? Это сверхнаркотик. У коммунистов хотя бы наркотик 100 лет. А у сионизма наркотику уже 4000 лет. 4000 лет бедный еврейский народ хотел иметь свое государство. Это правильная мечта. Они имеют право на это. Но путь, каким это делалось, это жестокий. Представляете, евреев всего 15 миллионов, чтобы человек миллионов 4 переселилось в Палестину, 6 миллионов уничтожили в газовых камерах. Чтобы 4 миллиона сегодня жили в Израиле.
0: А существует еще и другой народ, который тоже как-то сейчас все пытается определиться. Это вот курды. Вот.
1: Курды, обязательно ведь, будет война.
0: Ведь нужно было бы, наверное, тоже, я не хочу показаться корыстным человеком, но вот в том конфликте, который возник вот в Югославии, еще до введения туда этих демонов, всех миротворческих, да, видимо, нужно было вооружить как-то курдское население, чтобы оно на нашей стороне, в общем-то, этих чертей там немножко, так сказать, понахлобучивало. А почему-то тоже не воспользовались. То есть есть очень много каких-то вещей очевидных.
1: Курдскую карту можно было разыграть нам, и сегодня бы мы бы господствовали бы на Ближнем Востоке. Их 40 миллионов.
2: Ну, а чего же вроде ее начали разыгрывать и помогали.
1: Лидер курдов, турецких курдов был здесь, в Москве.
0: Его сдали.
1: Абдулла Оджилан. Вместо того, чтобы ему здесь остаться, он не просил ни денег, ни оружия. Он просил просто элементарного политического убежища или хотя бы возможности находиться здесь. Нет, опять дурацкая позиция. Раз, вышвырнули его.
0: Вот так.
1: Теперь он сидит в тюрьме в турецкой. Американцы его перевербуют и создадут Курдистан. Но проамериканскую ориентацию. Мы получим нового врага.
0: В натовском
1: исполнении. Мы опять получим противника на Ближнем Востоке. Вот наша политика.
2: Ну а почему же мы так все время везде проигрываем?
0: Я тебе скажу другую вещь. То есть, например, человек, который непосредственно, так сказал, отвечал за утилизацию нелояльных, в общем-то, вот этих албанцев в Араховцах, он герой. Герой России. Да, здесь он оказался, попросту говоря, в федеральном розыске. То есть он там всех выстрелил конкретно, кто был как-то недоволен и вел себя очень грубо. Утилизировал. Это геройство еще до введения. Опять же, вот вы только еще призывали. А человек уже был там, и я его лично знаю. Почему? Не знаю я почему. Правда, не знаю.
2: У меня вот еще такой вопрос. По поводу населения окраин. Это как Александр Гордон, даже небезызвестный, говорит, что это не культура городских окраин, это культура слободки. Вот я, например, живу. Станция метро Пролетарская. Вот это не слободка, это центр. Ну, то есть я имею в виду не окраина, но это та же самая слободка. То есть там посмотреть на лица бабушек, потом их мужей, сыновей и так далее, вот это вот такие династии. Рабочие, алкоголические, там какие угодно. Сейчас из алкоголя выходят там их внуки, этих бабушек, они колются в подъездах. У меня в подъезде там разбросанные шприцы лежат. Спокойно,
0: ты
2: так,
0: гонишь.
2: Запросто.
0: В подъезде серьезно. Швейцар сидит, гонит.
2: Так это я-то... Ну, вот, у меня вопрос такой. А вот есть. Селекцию какую-то, вот мы должны проводить какую-то селекцию. Как вот нам все-таки повысить культурный уровень народа и как-то вот... Ну, это не шанская теория, конечно, тоже какая-то фашистская, но какую-то селекцию-то надо проводить.
1: Опять нужны деньги. Нужны деньги, чтобы были особые школы, особые какие-то культурные центры, спортивные центры. И запчасть требуется. Ведь социальный организм тоже требует запчастей. Мы могли бы завести население более здоровое из других регионов планеты, особенно мужскую часть. Создать возможности их спарования, так сказать, с нашими свободными женщинами. У нас женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. То есть проблемы никакой нет. Нужно только завести еще 10 миллионов мужчин, и мы получим какие-то дополнительные браки, какие-то
0: за Урал, контакты.
2: Да, уровень культуры-то надо
1: уровень
2: как-то
1: культуры, конечно,
2: интеллекта повышать.
1: Конечно.
0: Но это вторично.
1: Можно.
0: То есть сперва нужно повысить физическая уровень физической.
1: Люди,
0: да,
1: чтобы были,
0: да.
1: Чтобы эти люди, а потом уже, на них соответствующее воздействие. Конечно, нужно, но это же все пролетариат. Ведь поймите, что такое пролетариат? Это слово расшифруйте. Летальный исход. Так сказать, как бы это к смерти нас звал Карл Маркс. Ведь кого призвали к объединению? Бомжей, получается. Вы знаете, сегодня кстати, лозунг «Бомжи всей России, соединяйтесь». Скажут, ну сумасшедший. А чем марксовский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? То же самое.
0: Абсурдно.
1: То есть самые бедные.
0: И, кстати, во имя чего соединяйтесь?
1: Чтобы
0: непонятно.
1: Отобрать богатство у тех, кто их заработал.
0: Вместо того, чтобы создать что-то. Давайте, понятно, там объединяйтесь ради создания. А то, типа, объединяйтесь и кого-нибудь нахлобучить. Бред.
1: Вот это вот как бы у коммунистов это страшные эти лозунги.
0: Страшные.
1: Два лозунга у них страшных. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и превратим войну империалистическую в гражданскую. То есть они призывали к убийству людей.
0: То есть, причем своих же.
1: Своих собственных. Внутри, да. Самая страшная революционная партия.
0: Конкретные преступления.
1: Хоть немецкие фашисты хотя бы говорили, что плохие там чехи, словаки, поляки.
2: Они своих хотя бы жалели, да.
1: Хоть про немцев собственных говорили хорошо, а эти уничтожают собственный народ. Вот чем самая опасная партия коммунистов? Что она готова к уничтожению собственного народа.
0: И звезда у них пятиконечная, что наводит на определенные нехорошие мысли. Ну, давайте, может быть, опять же к звонкам вернемся.
1: То, может быть, мы, наша тема им не очень интересна, что они хотят.
12: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Хочу приветствовать Владимира Вольфовича.
1: Спасибо. Чувствует себя в кровати, сидит, нежится за сезон, да, полусонный.
0: Под торшером, типа.
1: И у него там ручка. Не надо стесняться. Все делай, что ты хочешь, и говори, что хочешь. Раскрепостись, расслабься.
13: Я вас
1: свободная
13: очень уважаю,
1: страна. Да.
13: Владимир Вольфович.
1: Да.
13: Вот такой вопрос. Вот все-таки ваши высказывания вот насчет кавказцев, они такие.
1: Ну, я понял акцент. Это грузин или армянин говорит? Как я определил, правильно?
13: Армянин.
0: Армянин, да.
1: Вот значит, он добрый должен быть ко мне. Армяне любят меня.
13: Да, я знаю. Я бы хотел узнать, все-таки вы вот к армянам, вот просто к армянам на бытовом уровне, не вот не таком политическом, а вот бытовом уровне, как к ним относитесь? И как вы относитесь к тому, что Турция все-таки по большому счету кормит Россия? И нравится вам это или что вообще можно против этого сделать? И вот Аджалан все-таки на вашей даче жил или как? Вот по телевизору там по-всякому говорили.
0: Извините, а как ваше имя?
13: Меня Алик зовут.
0: Да, Алик, вот такой вопрос. Вот вы знаете ли о существовании в Армении русской диаспоры? Что вам известно?
13: Да, русские есть.
0: Нет, я имею в виду именно диаспору, которая, так сказать, оказывает финансовое мощное влияние на внутреннюю политику от вашей республики, на внешнюю, да. Там есть ли конкретно хотя бы один банк, председателем которого является русский человек?
13: Да, есть. Там, ну, вот русский алюминий, группа такая, вот Абрамович, там они заводы покупают, потом Потанин активно работает в Армении, и у нас есть старообрядцы, их очень много, и они живут очень хорошо в Армении, так что в этом плане, может, этого не видно, может, видно, что только у армян есть здесь диаспоры, там банки и все такое, но в Армении русские есть, и им всегда рады в Армении, это я могу сказать однозначно.
0: Понятно. Слушай, если я приеду, скажу, ребята, я от Алика. Спасибо.
1: Я отвечу.
0: Конечно.
1: Отвечу Алику на вопрос. В бытовом отношении я нормально отношусь к армянам, я знаю, что наш союзник, партнер, и нам выгодно всегда это цари учитывали. Но в бытовом отношении, допустим, в Краснодарском крае или еще где-то, к ним отношения как бы не очень хорошие. Они об этом знают, потому что они сплочены, они в хорошие места занимают, и где-то бывает такое вот отчуждение, может быть, к ним, потому что их сравнивают в целом, как кавказцы, так сказать, как бы. И из-за чеченской этой войны и других проблем общее отношение может быть иногда отрицательное. Вообще это, вот, скажем, четыре народа есть. Евреи, армяне, цыгане и русские. Сегодня мучаются. Они как изгои по планете, путешествуют, их как-то не все любят. Вот, это вот четыре народа. Но если цыгане еще как-то, они уже всегда так были, как бы, это выходцы из Индии, они разбились по всей планете, то евреи и армяне из-за того, что их лишают родины, вытесняют. Евреев 4000 лет назад вытеснили, а армян сейчас сжимают до сих пор это вот кольцо. А русских то же самое получается сегодня. У нас тоже сжимают, просто у нас пока еще большая территория. Поэтому насчет курдов мы уже говорили. Я считал, что нужно было помогать лидеру курдских повстанцев, но это наше руководство пока не сделало. А вот в плане отношения к Турции, прав Алик, мы сами сегодня вскармливаем своих будущих противников. Мы оказываем активную помощь Китаю и Турции. Это единственные две страны, которые когда-либо смогут начать войну против нас. Больше никто не пойдет против нас войной. Только Турция и Китай. Это может случиться. И сегодня мы им помогаем, как в свое время мы Германии помогали.
10: давали им, так сказать. Но это была вынужденная мера, это с Германией. Единственная страна с нами сотрудничала с 22 года по 41. Сейчас у нас есть выбор, возможность выбора. Давайте с Ираном сотрудничать. Вот сегодня прилетает к нам в Москву президент Ирана. Вот нужно скорректировать политику. Но дипломаты слабые. Дипломаты не могут. Они могут понять, давайте про иранскую линию, она безопасная. Про турецкую, она опасная. Про корейскую, про японскую, менее опасная, чем про китайскую. Это вот проблемы большие.
0: Хитрые они очень все. Хитрые.
10: Хитрые, но мы должны быть еще хитрее. Еще хитрее должны быть наши дипломаты. Они пока слабые тоже, к сожалению.
0: А потому что в посольствах разруха. Вот так вот.
10: И в посольствах за мизерные деньги не стоит специалистов. Потому конечно, что в Москве конечно. Любой специалист заработает куда больше или за границей. Он Козырев уехал зав аптекой, да, в Америке. Он получает больше, чем наш дипломат, который сидит в нашем посольстве в Вашингтоне там или
0: в миссии при ООН. Да сейчас даже у них в среде выгоднее типа, поехать куда-нибудь там на Украину, там, к примеру, послом, потому что тот прайс, который он получает, на Украине что-то стоит, нежели да, быть где-нибудь в Непале да. послом. Или...
10: Это проблема,
0: Вы знаете, тут на пейджер еще приходит да. сообщение, тут хотите вот телегу зачитаю, но она хвалебная.
10: Давайте.
0: Хвалебная. Давай. Нет, я
10: люблю лучше, когда меня критикуют, когда нападают.
0: А я тоже, кстати, не в кайфе.
10: А когда неудобно хвалят, так. это приятно.
0: Не, ну зачитаю.
10: Давайте.
0: Так, Жириновский пророк в своем отечестве, но люди поймут это гораздо позже, пишет Валентина. Вот
10: правильно, телега. Да, да.
0: Так, а вот вопрос от Оксаны.
10: Да.
0: Да. Тоже к вам. От каких человеческих радостей вы испытываете удовольствие? И чем будете заниматься на пенсии, спрашивает Оксана.
10: Ну, до пенсии далеко. У нас новый закон, по которому нужно иметь стаж 45 лет и возраст 65 для мужчин. Поэтому практически нужно до 70 лет работать. Ибо только к 70 годам у нас будет стаж 45 лет, ибо раньше было 30 лет. На пенсии я уже говорил, с удовольствием буду на какой-то преподавательской работе там, или найду какой-то вариант общения с нашими гражданами, чтобы помогать нашему поколению молодому. Вот. А радости, очень трудно мне сейчас какие-то радости испытать. Я все перепробовал, у меня все было, все переживания, все эмоции, я всю планету исколесил, я все перепробовал в смысле пищи, в смысле одежды, каких-то там сексуальных развлечений, культурных, так сказать, все переслушал, пересмотрел, переодевал, так сказать. То есть, ну все. Поэтому вот люди, которые, у них есть желание куда-то полететь или... Некоторые вообще джакузи не знают, что такое. Представляете, вот он мечтает побывать в джакузи.
2: А может,
10: как бы...
0: Праздник. Ездим в джакузи, вот так вот они, да.
10: Да, джакузи, что такое, или там какая-то вкусная пища тоже для него, это еще как бы загадка. Или там купить вторую рубашку, человеку радость доставит.
0: Поэтому а некоторые, знаете, как даже, вот меня это, честно говоря, убивает. Типа, например, звонишь там куда-то, но у меня сейчас все меньше таких знакомых, почти нет. Их, типа, где он там, там или она? А она, типа, вот что, сегодня же суббота, она моется. То есть человек, суббота такая.
10: Да, суббота, день помывки.
2: А вот внукам потетешкаться.
10: Но чтобы ответить, я все-таки отвечу. Внуки, это все надоедает, и дети. Самое хорошее, это когда какие-то есть откровенные, чистые отношения, просто духовные. Когда кто-то кому-то сказал добрые слова и сказал это без всякой корысти. Я как-то написал там Валентина, да, эту строчку, да, что там есть пророк в своем отечестве. Вот. Просто какое-то доброе отношение, еще когда не видят друг друга. Это вот. Потому что все материальное, оно надоедает. Все, я заранее могу сказать всем молодым. Бесполезное количество половых контактов, бесполезное количество съеденных там блюд. Некоторые до сих пор много едят. У меня есть работник, у меня сегодня вилка, он сегодня ел. Ему уже 60 лет, он продолжает как свинья жрать. У него как бы наркотик. Вот он съест целое ведро пищи.
0: У него такая...
10: Нет. Это чисто как бы уход человека от действительности. Хоть на этом себя доказать.
0: Ну, вообще-то вот еда это интимный
10: съест
0: процесс.
10: Ведро.
0: Кстати,
10: а ему это... приятно это. Вот он ведро съел при всех, как-то он чувствует себя человеком. Вот он в этом получил удовольствие.
0: Я тоже отвращение испытываю.
10: А вот он нет. Для него это как вот такой вот
0: нет,
10: вариант.
0: Я имею в виду видя
10: да,
0: людей,
10: да,
0: вот, которые...
10: Смотреть, когда он именно пожирает, даже свинья останавливается.
0: Я поэтому не хожу в кабаки, в рестораны, живу, никуда, да. потому что...
10: Поэтому вот это радости очень мало у людей. Очень мало людей радости, когда действительно им что-то, так сказать, приятное. В основном прикидываются. Детьми да. играют, надоели уже дети, но прикидывается, о, какой-то там хорошенький, какая-то...
0: А сам думает о своем.
10: Быстрее кстати, бы они ушли, бы эти дети, так ушли, сказать, да. выросли и так далее. То есть,
2: я с вами совершенно согласна. Наверное.
0: Вот тут еще сообщение да. на пейджер такое. Это звонит к вам, причем на ты, да, Володя. Это звонит твой коллега по военной службе в Тбилиси, Шашков. Ответь, пожалуйста, да. если ты меня помнишь.
10: Помню даже его национальность. Чуваш. Ну да, вот. И он занимался Персией, так сказать. Все помню его.
0: В смысле, Персией?
10: В смысле, он, я как тюрколог там был, мы вместе, Турция рядом. А в Тбилиси мы служили, а он занимался Ираном, так сказать. Он иронист. Подполковником был, сейчас уже, наверное, полковник, и на пенсии. Ему уже, наверное, под 80, потому что прошло 30 лет, так что ему под 80 лет. Хорошо, что он еще жив. Что он хочет?
0: А он просто передает привет.
10: Я помню его.
2: Видите, тоже чисто.
10: Помню
0: а вот,
10: его.
0: Скажите,
10: вредный был, кстати. Вредный был, такой педант, такой, знаете, все такое.
0: Он сейчас нас слышит.
10: Да, ну так зато, в принципе, это правильно было. Хорошая дисциплина, все выполнять. То есть он, в этом смысле, мы всегда же злимся на людей, которые заставляют все делать хорошо. Это вечное отношение к любому учителю строгому, к любому там...
0: Не, ну, с другой стороны, бывает так, что... Вот
10: ну, надоедает просто это, когда человек не может расслабиться. Вот он не мог расслабиться. Служба.
0: Я лейтенант. Несло, а страшные
10: силы. Мне 23 года, я молодой лейтенант. Дай мне как-то немножко какую-то нишу занять. То есть он не понял разницу в возрасте. Как сегодня я не понимаю тех, кто не хотят работать. Мне это нравится работа. Я тоже наслаждаюсь. Потому что я все испытал, все надоело.
0: Ну, вот праздники злят вас. Вот, например, конечно, эти восьмые. Я дико, я говорю, да ненавижу я. Когда же закончится все это? Да. Или вот оправдание, вот Лилия, она сообщила, говорит, ну, это как выходной. Ну, не ходи ты на такую работу, на которую тебе не в кайф ходить.
10: Вот посмотрите ее мысли. Какое достоинство? Ну, какое достоинство?
0: Да никакого достоинства.
10: Ну, какие достоинства?
0: Вообще.
10: О чем говорить? Какого-то лига женщин каких-то
2: за что-то. Вы не ответили, кстати, что является мужским достоинством главным.
10: Я знаю, что вам нравится. Но не должно быть ничего этого. Вы не должны об этом думать даже. Это должно быть все вслепую. Вслепую, так сказать. Вслепую.
0: Только на чувствах.
10: А вам вот именно нужно это толстый кошелек и другие какие-то толстые места.
0: И вон она вся в золотых украшениях сидит.
10: Вот, все, видите, все, обвешано. Сколько у нее колец, у нее чистые руки, ничего нет.
2: А как вы относитесь к татуировкам на тельце женщины?
10: Так сейчас у всех татуировки. Это страшно, какая-то мода пошла.
0: Портит скафандр.
10: Дети, на прокат уже. Плечи, спина, все везде, так сказать.
2: Да у них переводные картинки.
10: 40 лет назад это считалось плохим тоном. Значит, человек сидел в тюрьме. Как минимум во флоте 4 года служил, а сегодня это все
2: а 2000 лет назад это считалось принадлежностью к какому-нибудь культу?
10: Может
2: там
10: быть, пусть делают.
0: Да ладно, я сколько, 30 лет назад
10: все
0: может в пеленке писался.
10: Не хочу.
0: Давайте звонок послушаем.
10: Давайте, прямое общение.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Меня Алексей зовут.
0: Здравствуйте, Алеша.
14: У меня вопрос по Владимиру Вольфовичу.
10: Да.
14: Во-первых, должен сказать, что, на мой взгляд, ЛДПР является самой народной российской партией.
0: Какой партии... вы сказали?
14: Самой народной партией, то есть партии русских патриотов, действительно.
10: Спасибо.
14: Но про такие вот партии, как СПС, Яблоко, у меня лично складывается такое впечатление, что их создали спецслужбы США с их непосредственным финансированием.
10: Все правильно.
14: Целью развала и порабощения Великой России. Вот что вы по этому поводу думаете?
10: Абсолютно, абсолютно правильно вы говорите. Как нам забросили большевиков в 1917 году, так же забросили некоторые демократические группировки сейчас. Вспомните фразу Немцова. Хотите жить как на Западе, голосуйте за СПС. Но мы никогда не будем жить как на Западе. Такой же призыв коммунистов. Давайте построим коммунизм. То есть обман. Идеологический наркотик.
0: Причем с такими глазами, вот он это, у него так пучит их, ему бы лучше взять фамилию не Немцов, а Смирнов.
10: И потом, посмотрите, он же обманывал нас, говорил, Волга машина. А теперь будут там делать опять итальянцы Фиат. Ну где же Волга твоя? Ты же орал год назад еще. Волга, отличный завод.
0: Он же зацепился за Москву.
10: Давай.
0: Цель-то
10: свой
0: парень выполнил. Все. Теперь его отсюда как зубочистка не выдернешь.
10: Отсвертировали выборы ему. Всю ночь же считали. По его выборам, по автозаводскому, рабочие не хотели за него голосовать никогда в жизни. Но сделали. И Пугин сделал. Теперь Пугина нету. Там другой директор, Беляев. И его там. И он там никогда больше не победит. Но он орал. Волги, но не рассыпаются эти Волги. Они холодные машины. Всем же понятно, что Мерседес лучше, и Фиат лучше, и Вольво лучше.
0: А вот тут, кстати, действительно, ведь какое количество там рабочих рук, рабочих сил, да, обычного железа, которое вот из земли, руды достают, тратится на изготовление этих монстров по типу там «Москвич», там и это...
10: Все впустую.
0: Все впустую. Полный бред.
10: То есть у нас самолеты отличные, давайте все на самолеты.
0: На самолет.
10: А внизу пускай немцы, шведы все это делают.
0: А мы будем ездить на нормальных это, BMW. Все, вот, все. Да, я вот...
10: И чище, и проще, и быстрее. Нет, давай свое. Так свое давай вдруг там, где хорошо, где получается.
0: Где умеешь, чтобы срама не было.
10: Должна быть ниша. Вот танки отличные, делайте танки. Они лучшие в мире танки.
0: Или пускай... шоколад бабаевский тоже
10: вот
0: классный.
10: Вот, тоже, вот. Где-то что-то мы можем хорошее делать. Блины. Вот давайте блинами закормим весь мир. Не гамбургеры эти идиотские, не Макдональдс. А блины русские, это отличная
0: вещь. Будем поставлять
10: вещь.
0: Им туда.
10: Наши пельмени. То есть мороженое возьмите сегодня. Мы же холодная страна.
1: на самое лучшее в мире мороженое, но даже у нас продают этот дурацкий, этот, как его, реклама его.
0: Ну, это да, не будем их называть.
1: Да, даже не буду рекламировать их. То есть мы можем, должны заниматься тем, что у нас хорошо получается, и весь мир будет это все делать.
0: Как называется рациональный подход?
1: Тельняшки. Нигде в мире нет тельняшек. Давайте тельняшки эти везде экспортируем.
0: Нельзя, нельзя.
1: Ну, к примеру. Там,
0: есть вещи, которые я бы не стал одежды. Торговать.
1: Косоворотка, косоворотка, рубашка.
0: Чтобы какой-то, извиняюсь, негр, я не расист, негр носил тельняшку. Да я его первый в Нью-Йорке порву. Нет, есть вещи.
1: Свои ребята.
0: Не будут они свои.
2: Я вспомнила, о чем мы говорили перед новостями. Мы затронули мир, станцию «Мир». Какой мы подарок сделали американцам?

0: это сделаешь, нам придется тебя нахлобучить.
1: Да,
0: нет,
1: да.
0: Ну а как? Я имею право быть против. Брак,
2: конечно. Американцы будут первыми в мире и не дадут даже нам места на.
0: Да у нас в космосе не останется
2: станции.
0: Даже калоши ни одной. Уже вообще все.
1: И никакой опасности не было. Никуда она не упала. Еще лет 5 у нее был ресурс, а со мной она можно было продлевать.
0: А сейчас одно утешение, если упадет, то на Японию.
1: Да, вот чтобы она можно было бы здесь какой-то выигрыш сделать.
0: Да, хоть чего-то.
1: Поставить с них, где опасная зона падения, взять с них деньги срочно, что мы отведем эту опасность.
0: Да, да.
1: И они бы заплатили сейчас. Бешеные деньги заплатили бы. Бешеные. Но опять ничего не делают. Мы гарантируем падение в Тихий океан. Наоборот, сказать уже, мы не можем гарантировать.
0: На Токио упадет.
1: Что падает на Токио или на Сидней падает, допустим, на Йоганнесбург, а может быть даже на...
0: Типа спасайте кенгуру.
2: Сказал, что мы не гарантируем безопасное затопление, сказал Семенов так. Ну, в никуда.
1: И вообще должны все восстать. А что за станция? А что там находится? Откуда вы знаете, что там находится? Это вообще океан вообще отравим.
0: Может быть, ну там, кстати, что какой-то был репортаж о том, что там какие-то грибки, да, какие-то там не
1: поймешь. Там может быть полно вредных веществ. Это может привести к очень плохой.
2: Вы знаете, летчик реакции. Серебров, с которым я недавно разговаривала, он сказал, что когда полгода не было на станцию людей, и он туда вошел через полгода, там, говорит, пахло так, как будто куча трупов прям была. То есть она
0: живет.
2: Да, там что-то такое живет, да, оно.
1: И потом мы будем все есть отравленную рыбу и купаться на курортах, где это отравленная вода. Мировой океан соединен вместе, поэтому его в любом месте отрави, и все человечество.
0: Что,
1: не хватает воды сегодня. У человечества, треть человечества не может получить нормальную, сырую, хорошую воду.
0: Несмотря на наводнение постоянно.
1: Топят ледники, растапливают. Представляете, морскую воду превращают в нормальную воду, питьевую. Только мы сегодня еще наслаждаемся нормальной водой, а весь мир мучается.
0: Ну что, еще один звоночек.
1: Давай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Доброй ночи.
0: Аналогично.
3: Я вот по такому вопросу звоню. Значит, вот говорите, евреев там, значит, 200 миллионов задавят. Ну, исторически возьмем пример такой. Значит, сколько там миллионов китайцев на Вьетнам полезло в свое время?
0: Китайцев?
3: Да. Так там всего 10 тысяч пограничников их задержали. Это
1: на
3: раз.
1: Том этапе, да. На том этапе это, может быть, и произошло. Но время-то меняется. Времена не меняются. А посмотрите, все колбанцев. Что они творят на Балканах? Вот на Балканах что они творят, албанцы? Их очень мало. Сербов куда больше, славян. А что они творят? Ну?
3: Так, идем дальше.
1: Да, чтобы вы правильно поняли, мы не хотим этого. А то мы решили, что мы хотим, чтобы так было. Мы прогнозируем, что так может быть.
0: Мы предупреждаем в какой-то степени. Да, дальше, продолжайте.
3: Значит, второе, говорит, артисты, когда они вот переигрывают, это называется фальшивит. Политик, когда переигрывает, называется демагогия. Это я не подумать, что оскорбляю вас или еще что, но вот очень часто у вас, может быть, просто своя публика или еще что-либо, и у вас сквозит демагогия очень сильно.
0: Да ладно, извините, тут я ступлюсь, потому что я, скажем так, профессионал своего рода, и я прекрасно отличаю, когда человек по делу выступает, а когда просто гонит. И как раз вот Жириновского можно отнести к наименее гонящему человеку, то есть он свою, извините, что я так в третьем лице, но тем не менее, свою политику держит постоянно в течение уже нескольких многих лет. То есть он постоянен, в отличие от всех этих там вот перебежчиков туда-сюда, которых по настроению мотает как это. Так что тут я с вами не соглашусь.
1: Ну пусть закончит.
0: Ну пусть.
1: Кто же хочет.
3: Нет, ну давайте так, значит. Вот великолепно он выступал, значит, там прочее. Вот сегодня просто я думаю, ну что, человек исправился. И все равно срывается где-то.
0: Ну, понятно, то есть где-то срывается, где-то там, нельзя, за туманами, называется.
1: Нельзя быть, ну, как бы удовлетворять всех людей.
0: Безусловно.
1: Вот ему какая-то тема не понравилась, допустим. Вот наверняка еврейская тема не понравилась. Я не имею в виду, что я хочу этого, упаси Бог. Пускай живут и в Израиле евреи, но угроза есть. Уже идет 6-я война между евреями и арабами. Она же идет.
0: Причем
1: 6
0: она
1: войн.
0: Как-то ну, вот начинает раз,
1: да,
0: вот
1: с октября
0: вот,
1: она идет. И самое главное, что этот виток, это же в конечном итоге и по нам ударит. Имеется в виду резкое повышение цен на нефть. Конечно. Или падение. Вот сегодня мы живем на нефтяном наркотике.
0: Но я даже...
1: Через год, через два он рухнет, и что мы будем делать?
0: Извините, я мельче, конечно, затрону тему, но конкретный пример, да, вот лично меня касаемый. То есть моя, например, поездка вот в Израиль сорвалась реально, потому что там, типа, какие-то черти бегают и стреляют.

0: Вот, вот пример. Уже как отразилось на мне, русском гражданине. Вот, хотя...
1: Но возьмите Ирак. За 10 лет блокады погибло 1,5 миллиона иракцев. Почему мы об этом молчим? Что? Ирак третьего сорта.
0: Потому что
1: третьего сорта.
0: Да.
1: Про русских молчат второго сорта. И вспоминают только, когда гибнет европеец. Поднимают шум.
0: Там причем несколько... даже если он там просто погиб в каком-то туристическом самолетике.
1: Все. А посмотрите, вот несколько солдат только заболели какой-то болезнью, не умерли.
0: Понос
1: сколько шума
0: да, да.
1: на всю планету. Но когда гибли русские солдаты, до сих пор гибнут.
0: А вы знаете, кстати, что вот этот шухер, который они поднимают по поводу поноса у своих солдат, на самом деле их, он не искренен тоже. Это просто такая политика. Это инструкция, по которой они, видимо, действуют, чтобы, так сказать, поднять свой приоритет в глазах остального мира.
1: Да,
0: но
1: чтобы...
0: не заботятся они искренне о них. Я не верю в этом.
1: Вообще, это подготовка ухода их оттуда. Им нужно будет основание, как уходить оттуда. Вот условия, как бы тяжелые условия для натовских солдат.
0: Да.
1: И пора уйти с Балкан. То есть ранее готовят идеологическое обоснование. Чтобы было обоснование операцию свернуть и уйти. Ибо успеха не добьются. Там будет продолжаться конфликт всегда.
0: Конечно.
1: Потому что,
0: конечно.
1: Как нам говорят, силой нельзя людей к чему-то приучить. Вот к коммунизму. Сколько было у нас КГБ кое мощное, КАРМИЯ, сколько погибло. И все равно этот коммунизм отбросили все. Так и на Балканах. Все натовцы уйдут, и там будет та же ситуация, как она и была. Так сказать, как на Ближнем Востоке. То есть везде процессы будут продолжаться. Силой ничего не остановить.
0: Давайте
1: бесполезно
0: сейчас...
1: бомбить Югославию, бесполезно бомбить Багдад. Все останется, как было.
0: Давайте прервемся на музыку, если вы не против.
1: Хорошо. Нам очень выгодны ядерные отходы. Мы можем посадить на иглу, связанную с тем, что только мы будем держателями этих отходов, всю планету. То есть все атомные станции мира будут к нам привозить ядерные отходы. И мы можем регулировать процесс. Можем отказаться в принятии ядерных отходов, эта страна погибнет. Куда она их повезет? То есть она не сможет, у нее не будет могильников, не будет складов. Это одна сторона. Вторая сторона, мы можем дальше использовать это. Это будущее человечества в смысле энергоносителей. Нефть кончится, нефть кончится, газ кончится, уголь. Все кончится. Останется только атомная энергетика. А ядерных отходов еще огромное количество энергии. Их можно продолжать использовать. И это военная безопасность наша. Мы можем это использовать для создания оружия.
0: Или они даже будут бояться сюда стрельнуть.
1: В том-то и дело. Потому что взрыв всей России приведет к уничтожению всей планеты. Это наш щит. Это мы себя защитим. То есть и нам это позволяет в плане безопасности для нашего населения. Именно у нас огромные пустые пространства, где люди просто не живут. Можем там, где сегодняшние склады существуют, отселить людей, если они сегодня там проживают. То есть полная безопасность. Но при этом мы, ключик у нас будет в руках. От всей ядерной энергетики всей планеты. И будем иметь огромные доходы от переработки этого топлива. Вот это все. Это же отлично. Это мы спасем себя.
0: Ну,
1: это
0: а
1: вперед
0: вот,
1: на 50, на 100 лет. Для нас будут хорошие источники для обогащения.
0: В принципе, все правильно. Но я думаю, что вот приславшего или приславшую данное сообщение волнует не, так скажем, не сама судьба земель, где будут вот это вот захоронение произведены, а волнует попросту прайс, как он будет поделен, достанется ли что-нибудь автору послания. Потому что, ну, сами понимаете.
1: Конечно. Имеется в виду, что все население получит доходы. А испуг-то такой же, как первого паровоза. Всем казалось, дымит, дорогу строить нужно, железо, как это так? Вот лошадь, она как бы, даже навоз ее идет на поля, как удобрение. От паровоза только плохое. Самолеты как испугались. Помните, железная птица. Якутск смотрит там, или Чукча.
0: Да.
1: Птица железная летит. Шум, гам, все это ему тяжело, воздействие. То есть то же самое ядерные отходы. Это просто, ну вот, восприятие такое. Все боятся еще Чернобыля, боятся там Хиросимы, Нагасаки, но это будущее человечества.
0: Как
1: это будет
0: круче.
1: В наших руках. В наших... Поэтому бояться не надо. Надо быстрее все это использовать, чтобы быстрее стать богатыми. Быстрее отдыхать. Мы все должны у себя хранить ядерные отходы, а жить на Багамах, на Кипре жить, в Арабских Эмиратах. То есть наслаждаться жизнью далеко-далеко от этих отходов. Но получая деньги за их захоронение, мы сможем отдыхать, жить и учиться, и лечиться, и культурный досуг проводить в самых безопасных местах и собственной страны, и за рубежом.
0: А вот чтобы впредь не возникало таких вопросов, фунт опасений, вот касаемых там отходов и так далее, вообще утилизации, проблем утилизации, не приходило ли вам в голову мысль, скажем так, ввести какой-то законопроект, там, я не знаю, как это называется, но он должен быть очень жесткий, да, чтобы там человек, который, значит, что-то изобрел, обязательно, как отдельное приложение к своему изобретению, прикладывал также вот методику утилизации вот результатов своего изобретения. Потому что повсюду валяются эти покрышки от 600-х Мерседесов, повсюду. Ну, в общем, честно говоря, да, вот давайте откровенно скажем, загадили все. То есть, как говорится, после меня хоть потоп. Я изобрел там трактор дизельный, он там везде нагадил, трава не растет, зато я прайс свой срубил, купил маньки шубу и все. А ты должен был подумать о том, об этих пятнах, как их вывести. Вот, вот это надо узаконить как-то, видимо.
1: Это тяжело сделать.
0: Да просто.
1: Потому что...
0: Не тогда... платить деньги за те изобретения, которые...
1: Тогда становится прогресс.
0: Да и пусть.
1: Да, но...
0: Уже же мы... надо его как-то...
1: Но да. Это неизбежный спутник. Это невозможно остановить, потому что всегда сперва вред, потом мы начинаем с ним бороться. Сперва Хиросима и Нагасаки, потом мы построили атомные станции. И будущее России — это огромное количество атомных станций. Еще, может быть, будет 1-2 Чернобыля. Но мы всегда будем обеспечены энергией. А кто-то предпочитает умереть в хорошем воздухе и замерзнуть от того, что не хватает энергии. Вот в чем проблема. Не надо.
0: Я пугаюсь.
1: Может быть, часть людей будут станции. Инвалидами, но мы дадим возможность рывка резкого вперед. И родится новое поколение, но оно будет жить. А потом... самое хуже, это замерзнуть в собственной стране, когда якобы не хватает энергии, или умереть от голода, когда тоже не хватает энергии для воспроизводства продовольствия.
0: Ну,
1: поэтому это
0: может
1: спутник
0: быть.
1: Чести. Ну, возьмите автомобили. От этих автомобилей ежегодно на планете Земля гибнет 10 миллионов человек. Это же целая мировая война.
0: А знаете почему?
1: Мы осуждаем мировую войну, допустим, Первая мировая. Погибло всего 10 миллионов. Сколько людей было осуждено? Что это преступники, да? А от автомобилей каждый год планета теряет 10 миллионов человек. Но мы не останавливаем автомобили. Иначе
0: человечество остановится. Это потому, что происходит этот прогресс. Я, например, искренне считаю, да, что не нужно, и, кстати, Генри Форд также считал, что не нужно человеку перемещаться на автомобиле со скоростью больше 70 километров в час. То есть, если это не спецмашина, я имею в виду медицинская, да, или какая-то машина там спецслужбы, то есть надо ставить, да, ограничитель конкретный.
1: Закон торговли. Не будут покупать. Закон торговли. Закон. Как алкоголь.
0: Как, а не будет выбора.
1: Давайте алкоголь.
0: А выбора не будет.
1: Да, будет
0: не
1: выбор.
0: Будет, не будет.
1: Другие будут. Подпольно будут производить. Вот в чем дело.
0: Подпольно. Расстрел.
1: Вот
0: достали? Нету такого.
1: Расстреляем всех.
0: Расстрел.
1: Вот то же самое.
0: Да,
1: аборты. Аборты. Давайте их запретим сейчас. Аборты запретить.
0: Да
1: алименты
0: легко.
1: Отменить. И отменить наказание за изнасилование. И мы решим демографическую проблему. Но все женщины будут насиловать каждый день туда.
0: Что это правда, Лилия Витольдовна?
1: Лилия, она согласна? Будут насиловать всех.
0: Ты согласна?
1: Все. Ну, она согласна.
2: Ну,
1: она
2: нет, потому что какой-нибудь вонючий там паршивый попадется.
1: Ну что,
2: зачем
1: ничего,
2: же?
1: Ничего,
2: нет,
1: ничего.
2: Нет, ну, неприятно.
1: Потом забеременеете. Забеременеете,
0: да.
1: И мы решим демографическую
2: упаси
1: проблему.
2: Упаси Боже, нет.
1: А вас спрашивать не будут.
0: Да.
1: То, что предлагает наш Александр, он же говорит, запретить, расстрелять. А здесь мы предлагаем, чтобы вы забеременели, вас не убьют.
0: Да.
1: Вы еще удовольствие получите.
0: Да,
1: может,
0: кстати.
1: Вас здесь человек изнасилуют, только 11, от 11 вы забеременеете. Представляете, какое удовольствие?
0: Радость для
1: женщин. И вы будете реабилитированы, то есть вас насилуют. Это же удовольствие для женщин. То есть государство разрешило вас насиловать.
0: В законе.
1: Без вашего разрешения с вами вступают в половой контакт. И вы должны молчать.
0: И радоваться.
1: Чуть поплакала, и опять ждет следующего.
2: Нет, но если я детей не хочу даже добровольно, зачем же мне...
1: спрашивает. Ваш биологический организм готов забеременеть.
0: Вы должны это
1: стране
0: сделать для
1: нужен,
0: нации.
1: Стране нужен человек.
0: Да.
1: Вы должны породить человека, а потом отдыхать.
0: Вы живете на территории этой страны, вы обязаны
1: вы
0: родить
1: сегодня.
0: Этой стране грудничину.
1: Вы потребляете. Вот
0: вы только едите свитер.
1: Кто вас повезет сегодня?
0: Кто домой? Для вас кольца эти выплывет?
1: Нам нужны человек. Нужны запчасти.
0: Да.
1: Запчасти нужны.
2: Ну что-то вы на меня напали. Я сейчас подумаю, как на вас напасть.
0: Ну
1: никак
0: ты пока думай, а мы звонки будем принимать, да?
1: Да, давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Алло.
0: Говорите, как-то вас там двое.
1: Пускай двое будет.
3: Ну. Алло.
0: Да.
3: Это Нижний Новгород.
0: Давайте.
4: Это Георгий.
0: Давайте, знаете, так, извините, уважаемый, простите, давайте так, сперва говорит Нижний Новгород, а потом Георгий. Поскольку...
4: Хорошо.
0: Да. Говорите Новгород.
3: Да. Его отключили.
0: Да, Георгий тут еще.
3: Давай, Георгий.
4: Да, я здесь.
3: Давай,
4: да,
3: ты быстрее.
0: Давай, Георгий,
3: а ты. Слушайте, тебя отвечу.
4: У меня одно пожелание к Саше.
0: Да.
4: И вопрос к Владимиру Вольфовичу.
0: Готовы, слушаем.
3: Давай.
4: Значит, Саша, к вам пожелание такое. Вот вы много говорите о патриотизме. Я предлагаю вам сделать одну конкретную вещь. Просто во время своих передач по воскресеньям.
0: Программ.
4: Да, программ. Начинайте и кончайте гимном Советского Союза. Ну, то есть России сейчас.
0: Угу.
4: Как вам такое предложение?
0: Я посмотрю, я просто не слышал новой версии гимна, если она мне
4: нет,
0: поможет.
4: Нет, слова совершенно здесь не обязательно, они не важны.
0: Просто музыкой.
4: Одну музыку, часть А, часть Б, и достаточно.
0: Я подумаю об этом. Да, теперь...
4: Это конкретное дело. Говорить можно много, а дело раз...
0: Ну, это не дело. Давайте так, это не дело. Вообще, трансляция, это не дело. И, да, конкретное дело я делаю вне работы, когда стою с полосатым жезлом на перекрестке, понимаете, и обеспечиваю ваши водители безопасность. Давайте теперь вопрос к Владимиру Вольфовичу.
4: Алло. Вопрос такой. Владимир Вольфович.
5: Да.
4: Значит, в свое время, когда исполнялся тот же самый гимн Новой России в Думе, два человека не встали. Это был Юрий Рыбаков, по-моему, да?
5: Да. И Юшенков, по-моему, да. Ну?
4: Почему вы не предложили проголосовать за то, чтобы их лишили, там, скажем, месяца на три голоса в Думе?
0: Понятно, спасибо.
1: Я согласен с вами. Какой бы гимн ни был, кому он нравится, не нравится, это неуважение к стране в целом. Раз принят сегодня этот гимн, этот флаг, эта атрибутика, то есть должно быть всеобщее уважение. Потому что это государство, как есть флаг Европейского Совета, есть флаг ООН. То есть это общее. Униформа солдат, униформа полицейских, ГИБДД, врач, белый халат. Кому-то это, может быть, не нравится. Я с вами согласен.
0: Это вот даже своего рода позерство.
1: Они разгильдяйство. Они хотели обозначиться. Как Шандыбин не вставал никогда при гимне России на музыку Глинка. Это просто, ну, это революционеры, левые эсеры, это экстремисты. Это...
0: Причем, если бы они знали, что, например, по выходе из этого здания их нахлобучат, они бы встали. А
1: и обязательно как... нужно наказание за это, хотя бы моральное осуждение, я в этом плане согласен, согласен. Нужно обязательно их морально наказывать за это.
0: Следующий звонок.
2: Давай. Ой, простите, а я придумала, ничего. Как на вас напасть.
0: Давай.
2: Ну, по поводу изнасилования. Ну, если меня каждый день будут насиловать, или Владимир Вольфович, или ты, тогда я согласна.
1: Не надо, ваше согласие никого не интересует.
0: Вот в том-то
1: весь
0: и
1: смысл
0: дело.
1: Насилия, это когда пришли, увидели, так сказать, и
0: нет,
1: сделали.
0: Ну, захватил, да, пальцем показал.
1: А когда вы
0: там...
1: будете выбирать кого-то, это уже не насилие. Какое это, насилие?
2: Это... Вы же не будете этого знать, это... что я вас выбрала.
0: Ну, так нет. Никто не будет
1: так
0: выбирать.
1: Так и насиловать не будут. Весь смысл
0: конечно.
1: Насилия внезапно, когда появилось желание,
2: да.
1: И напали. Как желание поесть. Я нет. Же не буду заранее заказывать какой-нибудь ужин через 8
0: месяц,
1: часов.
0: Там, когда...
1: захотеть, вот увидеть эту лапшу лагман. Не люблю там узбекскую.
0: Напрыгнул.
1: И тут же я ее съел, так сказать. А если сказать, что вы будете кушать, тогда мне не хочу на эту тему рассуждать.
0: Так что...
1: Как и женщина. Вот захотел и получил, что надо. Вот тогда будут только дети рожаться. А если будете готовиться к этому половому акту, вы никогда не забеременеете.
0: Да, кстати. Да, так, да,
2: если
0: да,
2: если женщины будут знать, что их все равно будут насиловать, но не будут знать, кто.
0: Они будут в ожидании. Во-первых, да. Они будут лучше следить за собой, чтобы да. Не осрамить.
2: Да. Тогда это да. Хорошо.
0: Конечно, хорошо.
2: Да.
0: Ну так, о, победили.
1: Да. Я уверен, здравствуйте. Что большинство этого хотят.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу.
1: Да, пожалуйста.
6: Владимир Вольфович. Алло.
1: Да, я вас слушаю.
6: Владимир Вольфович,
1: да.
6: Вот я к вам как к юристу,
1: да.
6: Очень, как вам сказать, очень опытному, умному.
1: Да.
6: Вот у нас имеет такое место, такое явление, как рост преступности.
1: Да.
6: Тут очень много причин, вы их знаете.
1: Да.
6: Но, однако, имеют место... И многочисленные случаи, когда сажают невиновных.
1: Да.
6: Избивают. Пытки. Это я, в частности, Нижний Новгород.
1: Угу.
6: Пристегивают наручниками, бьют вот этими резиновыми палками. В конце концов, фальсификация. Причем даже и прокуратура, следователь прокуратуры принимает участие в этом. В суде всякие жалобы бесполезные. Выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
1: Да.
6: В суде прокуратура поддержит обвинение. Судьи вот на эти нарушения смотрят сквозь пальцы. В частности, вот член областного суда Волков вот в процессе такой был. Я адвокат по специальности.
1: Да.
6: И поэтому говорю уже, вот и волнуюсь немножко. Вот сейчас, почему я к вам обращаюсь? Сейчас говорят много о судебной реформе, о повышении зарплаты судьям. Надо, я не возражаю. Но ничего не...
0: Я ничего не делал.
1: Видимо,
0: я ничего не делал.
1: Нет, это чисто телефоны. Ну, телефоны не выдерживают.
0: Понятен вопрос.
1: Я понял вопрос,
0: да.
1: Я отвечаю. Я согласен абсолютно. Очень много мы издеваемся над нашими людьми. Я когда выступал в одной школе милиции, говорю, ребята, вы подумайте, когда вы кого-то задерживаете. Вы лишаете человека свободы. Ведь он самый главный. Наш гражданин, подумайте, даже на 3 часа вы задерживаете, а когда вы на 2, на 2-3 суток сажаете его в СИЗО, вы понимаете, что такое ночь в СИЗО? человек может сойти с ума. То есть вы виновники его будущей трагедии. То есть обязательно относиться бережно к человеку. В любом случае не бить никогда. То есть это культура наших милиционеров. В полицию, я бы вот переименовал бы нашу милицию, именно в полицию. Новая российская полиция. Надо...

0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Потому что разные
0: бывают. И вновь
1: бывают,
0: в эфире
1: вообще.
0: Рубрика «Поршень», у микрофона
1: иногда...
0: Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? А то ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется, к нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которые вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, по научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается так же, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутал. Да, так.
1: Так вот, Митроф

0: снес корзиночку яиц.
1: Пятнадцать минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Иосиф, извините, Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но тем не менее люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все, даже то, что написано молоком. «Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это неудивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль. Это, я продолжаю читать письмо. Это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да, да, это она и есть. Посылаю программе «Монмаранси» агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращения к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в щель урны, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни, воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза «не голосуй», твой голос никому не нужен. И призыв в конце «уничтожайте деньги». Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешется, компакт-диски.
2: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень» под аплодисменты глухих референтов. Новости в рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Ё моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа «Time Out», как сообщил директор коллектива, даст самые эмоталогические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, «Time Out» выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В Кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборная завода-изготовителя холодильников «Бирюса», сборная летчиков Полярного флота, сборная космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория. Сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е годы. Первый вариант книги, еще без слова «смерть» в названии, распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной The Thing, пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но вот, тем не менее, почему-то вам запомнилась песня «Соловьиная роща» и Льва Лещенко. Ну, будем считать так. Мифический победитель хит-парада дебютантов Лев Лещенко.

Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.

Уходят годы, уходят годы, как меж пальцами песок. Я стал свободен, но все больше одинок. И с каждой капли, что оставляет след дрожащий на стекле, былое кает, далекий свет, счастливый свет, уж

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна трытытым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем, всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается, к нам заходит парень.
0: Персонаж, да.
1: Да-да-да, вот «Арарариу», «Арарариу». И вот надо же из детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
0: А ты знаешь, есть еще один крендель, но он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел. Робертино как-то. Вот
1: Лоретти.
0: Нет, это Лоретти, это баба. Но это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
1: Да, его. Ну вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
0: А вообще он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
1: Ну факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
0: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
1: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны – это обострение всех хронических заболеваний, верно?
0: Да, да, да, да.
1: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
0: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение, и, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует, то есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет... Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
1: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
0: А да? Некоторые друг об друга.
1: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они и грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
0: ну,
1: все
0: Катя,
1: вижу.
0: Ну, Катя, у тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
1: Но полиэтилену хватило. Так я для о животных рассказывала. Как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться. Чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других. Вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
1: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет солито.
0: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось. И, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный. Этому ничего не выходит, только хрипит.
1: А туфли настоящие мои были, да, вот.
0: Вот все вот эти.
1: Да.
0: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
1: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
0: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми, модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках, за каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии, я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили, да.
1: Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... У меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
0: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем... ловите. Вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги, наблюдать в бинокль и увидеть, ну, и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
1: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство Интермедиа сообщает, на днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных на

0: я хотела сказать. Я тут недавно доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаерцкого. Вот вы все спрашиваете, когда концерт? А концерта в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
1: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика, фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто вот уходят представители этих фирм по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, и просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенная мера.
0: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. Некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рокклайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 1995 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно DAT, компакт-кассеты или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
1: Надо верить написанному.
0: T-A-H-H и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225 CD-рекордер. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых.
2: Это обо всем, все об этом говорят. Но вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их. Их выращивают недостаточно еще. А искусственно еще, как понимаете, не наладилось. Производства достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно шаболовскую и останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.

0: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша. Но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
1: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий, вот, буржуазный подход в этом. Ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле. Их, в общем-то, цена розничной продажи. И качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочими листвой. Вот... праздничный, то почти не видно дефектов производства.
0: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год мороз там, и вот эта тетка-то еще. А на Первомай-то бы вот что можно было поставить детям туда?
1: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают разным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздником мира и труда, и снега, и первый лист, уже листвы зеленый.
0: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
1: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз заступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночной вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
0: Вы знаете, но в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка, дедушка уже во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
1: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот, базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот. И как бы это традиция. Вывозят, поэтому вот в Первомай там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро «Юго-Западный», потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города, и там и расселение их по соответствующим. Им даже в дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньские атрибуты. На самом деле, как бы, основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей и холодной воды менять в трубах и, соответственно, раскачивать дома, чтобы веселье приобрело действительно веселый как бы масштаб, потому как у нас другими способами еще не достигнуто. Вот за счет, видимо, общего волового, видимо, как бы экономического этого состояния свалили вот они, пока до буржуазного оно не дотянуло, и поэтому им приходится вот как бы действовать такими, может быть, на первый взгляд, грубыми методами, но, с другой стороны, праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
0: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
1: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, сбитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда, сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и уводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны – это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны. То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас, люди-то, в общем-то, крепче намного. И, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя как бы под завязочку они еще продолжают там. Потому что бывают накладки, что одновременно как бы там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут. То есть там перепутаница может быть, поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг как бы на лице от встреч с Серовыми.
0: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, а как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
1: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки, и первоиюньский костюм капусты и картошки, можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, как бы за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать. Всему вот об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить 1 мая в чем попало, как в прошлом году было.
0: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть, с одной стороны, как бы все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа базитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах, но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил, некого призвать и к ответственности, а есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
1: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается как бы единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, и все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
0: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
1: Ну, детям, конечно, я порекомендовал не усердствовать, как вот в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, вот подумать над все-таки над организацией вот этих вот, локализации вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прямо по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь как просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то прям. Разбредаются все, как сомнамбулы бродят. Все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто как бы не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
0: То есть не усердствовать?
1: Да нет, находиться вот там, на месте. То есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалиться.
0: А что по поводу вот всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
1: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. Вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
0: А разнополым в это время им лучше как бы порознь находиться, вот детям, или все-таки праздник тоже, по крайней мере, лучше встретить вместе, в объединенном состоянии?
1: Ну, вообще-то, вы знаете, здесь, конечно, у нас показывает вот предыдущий опыт, что много, конечно, оплодотворения, осеменений происходило вот даже спонтанных, ибо как бы носки и колготки тоже складывались в общий котел, замешивались, и все ходили просто голые, ошалевшие от праздничного настроения. Но я не думаю, что это какой-то имеет критическую форму или критический, так как бы сигнал какой-нибудь такой вот жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны пригородные.
0: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое, и ждем вас всегда в гостях нашей передачи.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монморанси». Но сам герой, к сожалению, большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире сиамские близнецы Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке, и лифта нету. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет, вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно, вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же его, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот, ага. То есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, или если как? Совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, нет, нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: Господам Близнецовым, да, вот так вот.
1: Господам Близнецовым. Можно я его задам все-таки? Что? А то тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, да, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами, то есть каким образом. Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке недалеко от Москвы открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно, вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэп и всякие частушки, и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А ну, расскажите подробнее, как это все проистекает?
2: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать?
1: А вот еще, ну, как это все происходит? Собственно, вы это уже и рассказываете.
2: А, как происходит?
1: Да, да.
2: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
1: Да.
2: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе всыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот. На подсолнух, ну, они же бывают разного размера.
1: Да.
2: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим, если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
1: Ага.
2: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот. А тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух русский.
1: Именно, да, понятно.
2: То есть, и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
1: Только обрусевшие.
2: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
1: А вот еще очень интересно, рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
2: Ну, тут ничего интересного, в любой... Там радио, ну, не радио, телепередачи, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну, что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. Сорочка его подсказывает. Ну, юристы более грамотный народ, чем я-то. Институтов не заканчивал. ПТУ там специфическое. Ну, не то, что вот этих уголовников всяких, а чисто вот для инвалидов. Вот, и, то есть, все, и опять же, избы стоят. Квас не то, что там из бочки с какой-то разливают, которая неизвестно где стояла, а вот изба стоит, там самовар такой, в котором квас варили.
1: Ну, я подготовила также и такой каверзный вопрос. Как вы тогда объясните вот такой факт? Одному из ваших фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения пресмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему ж тогда вот он крокодил-то начал приручать? Если дело, все вот русское такое.
2: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали. Так как организация у нас исключительно русская, аллигатор – животное, мало того, что не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные. Вот. У нас существует такая вот... Ну, не любят у нас другие нации. Вот русские только, и все. Или обрусевшие негры, допустим. Там, ну, кто угодно. Главное, чтобы обрусеть вовремя. Вот. А он... Ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, на худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
1: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
2: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова.
1: Ага.
2: А дезинфекция — это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
1: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как обстоят...
2: Комар, допустим, да? Как борются с комарами?
1: С тараканами и мышью.
2: С тараканами и мышью как борются?
1: Да.
2: Ну,
1: что...
2: у русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну, вот есть, допустим, очень хитрое русское устройство. Это метла.
1: Так.
2: То есть очень оригинально. И главное, в нору можно залезть. Вот одной стороной гоняешь,
1: ага.
2: Вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
1: Ага.
2: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
1: А
2: вот,
1: я вот...
2: Чтобы другим неповадно было. Ну и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы С ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
1: А надо в чистоте себя содержать. Слышала об одном таком способе, вот как-нибудь можете вы прокомментировать, вот когда тараканам, сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились, от, то есть там другие проблемы, тараканов там точно нет. Как избавились, да, вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: тараканы, прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, берите свои паспорта и уходите. И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного, журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось? Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
2: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
1: Так.
2: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
1: Бильд.
2: О, тем более вот этот. Не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
1: Секундочку, да это не обращайте внимания, тут да, у нас все время. Так, кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
2: Ну, у меня-то свой тазик. Я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело. Дезинфекция, все как в космосе.
1: А вы сегодня, вот я даже видела, на лошади приехали.
2: Это не лошадь.
1: А кто?
2: Это конь.
1: Ну, хорошо, конь. А где вы его вот взяли-то?
2: На конеферме.
1: И что, там всем дают?
2: Нет, не всем.
1: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я видела, как вы на нем смотрелись. Это просто потрясающее зрелище.
2: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
1: Да.
2: Хоть коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
1: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
2: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
1: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли названия песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
2: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
1: Да.
2: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
1: Ну, вот конкретно этот коллектив музыкантов.
2: Ну, этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Вот, ага. Они поют, что там вот все классно, все здорово.
1: Ну что ж.
2: Ну, музыка-то слушай. Хорошая, а вот текста плохие.
1: Ага. А как, что за композиция?
2: Ну вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год, а песня там, ну, слова-то поют, услышите, узнаете.
1: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном, да, что фрунгу пью.
2: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
3: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
2: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
3: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
2: Мы попробуем, попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
2: О, здравствуйте. Татьяна Николаевна, здравствуйте, здравствуйте.
4: Узнали?
2: Конечно.
4: Это я.
2: Да,
4: я узнала, я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
4: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Я там вас не отвлекаю.
2: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
4: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
2: Конечно, мы вас слушаем.
4: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
2: Так.
4: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
2: Конечно.
4: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
2: Да, пожалуйста.
4: Вот написала, сейчас вам зачту.
2: Так.
4: Большинство радиослушателей, это примерно 83%. Считаю, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считает, что мне кто-то подсказывает. Что
3: то есть вы говорите по бумажке, они так считают, да?
4: Еще рядом со мной стоит. И вот мне все подсказывает.
2: Так.
4: 100% считает, что я читаю по бумаге. Ну вот, в основном я вам зачла. Остальных процентов тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считает, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а волосы у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Во народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0.7% считают, что я компьютер. У меня на самом деле нет, а компьютер с вами говорит. И на вопрос отвечает, и все вам говорит. Вот так считает 0%. 0.7%.

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Лариной. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод,

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Лариной. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!

0: сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Ларины. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!
0: Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву, все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, издай книжку, да?» Я говорю: «Ну, давай бабки, нет базара». А он: «Нет, я хочу гонорар». То есть он хочет и гонорар, значит, за бумагу я заплати, бабки ему выплати. Потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: «Нет, родной», говорю, «ступай, ступай». И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Ну, вот так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему вот таких новых методов самовыражения?
2: Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи. Выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто... Ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
1: А еще они любят пукать в бочке серной кислотой.
2: Да, правильно.
1: Обжигая свою нежную кожу.
2: Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочке серной кислотой. Кислоту, я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
0: А что есть добавить вот у Григория Константина?
4: Пока ничего, я внимательно слушаю, что тут происходит.
2: Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
0: Понятно, я буду иметь в виду. Кстати, вот ведь существуют и другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все, покупайте. Ну, сейчас дело в том, я объясню такую странную несколько свою манеру разговора, просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого, из импозанта

0: элегантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перстнях, в байде, всей со соплями с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот так, таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите покупать, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот. Затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется да, какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения поэта или писателя. Вот, но, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там и сям мы только и слышим шмяк-шмяк. И даже мы назвали так нашу библиотеку «Библиотека Шмяк». Если хотите, заходите, только берите с собой деньги.
1: То есть мы должны что-то говорить теперь?
0: Да как хотите, собственно. Можно послушать телефонный звонок.
1: Монолог чудовищный был, Дины.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Мы... Ваш
0: приветствуем.
2: Вот у меня к Сипанцову вопрос, можно?
0: Безусловно.
2: Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот и там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Как вот вообще вам... Как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
0: Ага, спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, а в чем проблема-то?
3: Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии. Я, Вадим Степанцов, то есть, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы видели вчера на диск-канале, это относится к группе Бахыт Компот. Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами. На самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
0: Понятно.
3: Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя... Скоро мы эти обе ипостаси буквально через два дня совместим.
0: Вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые два вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша, он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателя Леонида Андреева и Михаила Арцебашева? И как ты относишься к декадентам и имеешь ли ты револьвер, собственно?
3: Про декадентов лучше всех написал фельетонист примерно того же периода. Дорошевич был такой неплохой писатель. Вот. У нее есть специальный рассказ, «Декадент» называется. Там едут в вагоне две купчихи, одна другой говорит, какая у вас интересная жизнь, ваш муж, декадент и все такое. И та ей открывает глаза на правду, на голую правду жизни. Дело в том, что все декаденты, они к чему стремятся? К купеческим капиталам. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
0: Ага, вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Он, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любит, как тебя тетки. Далее, вот десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По? Эдгар... Ну, ты должен ответить как ребенку. Дело в том, что ну, это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
1: Да, хорошо, я отвечу ей как ребенку. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
0: Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных манеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот. Один, например, при нас тут выковал косу вот, металлическую, мощную. То есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было. После этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
1: Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
0: Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
1: Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то...

0: Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасны такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы и отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены. И разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная снаружи. Крича «Пустите! Что случилось?» В толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь. Я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, бесформенным ошметком свелось блестящее обличье. Так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
1: Я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
0: Да? Вот, вот как.
1: Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену... Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива творческого... Например, я помню, что я в свое время заведовал одной кафедрой в Институте сельского хозяйства, тогда еще бывшего Советского Союза. И вы знаете, внутри кафедры была жуткая грызня. Буквально, ну я уже не говорю о том, что постоянные подсадки перед начальством. Там, например, опоздал через проходную, там прошел на 5 минут позже... Уже идет докладная. Страшные вещи. То же самое в творческих коллективах. Мы засылали агентов наших и в различные оркестры, в частности, в оркестр ПУ, ЕФ, Светланова, и тоже там. И в любом коллективе, вот, например, в моем собственном коллективе «Лаэрский бэнд», каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллегия». То есть по работе-то вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите. Дико.
0: Конечно, конечно. В ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть и все такое.
2: Вот, за что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
0: А не за что. За то, что ты вот Григорьев. Ага. За то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
1: А вот я могу сказать,
2: полезло, что... Полезло.
1: У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он, принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, значит, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки советского производства, которые он 10 лет носил, вот хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал, кстати, а можно я свой тортик заберу с собой. Наверное, это была неудачная шутка, да?
0: Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
1: Хороший психологический портрет, то есть...
0: Да.
2: Ну, вот что? Добрынин, например, у нас такой.
0: Да, я такой, и горжусь этим.
1: Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
2: да,
1: может быть,
2: пожалуйста.
1: Даже что-то споешь, или как-то вот...
2: Спою непременно, может быть, чуть-чуть попозже.
1: Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу Алексея, чтобы он не играл.
2: Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу, не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, а нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: «Тю, чего грустим? Меня Жориком зовут. Выпьем или как?» И сплясал перед Аней танец-краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: «Жорик очень мил». И, расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была, ведь на этот раз Анет не в гробу спала. С этим парнем, проведя 5 ночей подряд,

0: Изменилась, а нет, полюбив разврат, перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей. Все подходят к ней, а нет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастливы, а нет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь, жизнь так хороша. Не мрачнейте, это вам правда не идет. Улыбайтесь до ушей, счастье вас найдет. Вариант: Жорик вас найдет.
1: Да, замечательное стихотворение. Мы тоже, вот, к слову, будет сказано, писали, вот, в общем-то, в Думу, на чем попало, на ту тему, чтобы запретить, наконец, прокрутку по всем телевизионным каналам депрессивно-маниакальные фильмы, как то, в общем-то, Питера Гринуэя и же с ним. Также и вынуть из продажи, из торговли такие фильмы, как «Стена» Пинк Флойда и прочую депрессивную античеловеческую, в общем-то, продукцию.
2: Правильно. А толку?
1: Заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс, это в огне», и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсетку, потому что только ради этого мы обыскиваем. Ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да? А также обязательно хорошо, если мы найдем томик Блока, понимаете? Это еще ладно. А то, как правило, там либо Саша Черный, либо кто еще? Вот Вадик, кто еще есть такой, который... А,
2: Тиняков.
1: Вадик ушел уже,
2: Тиняков,
1: да.
2: Наш любимый, Тиняков.
1: Тиняков лежит. А вот, например, лет через 20 все вот эти суицидальные и суицидные же с ними... Когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерством, обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
3: Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
2: Вот как.
3: Мне кажется, так.
2: Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной. Это был даже не наш разговор. О том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
1: Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
2: Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
1: Да? Нет, вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на две минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин
2: Ванигут. И не
1: Ванигут.
2: Надо помнить.
1: Да, главное впечатление, те эмоции, что мы
2: даже
1: получаем,
2: даже дело не
1: безусловно.
2: В этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
1: Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете что, резвит это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот, направленности, это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
2: Круто.
3: Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
1: Безусловно.
3: Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
2: Кто вы?
1: Да, и мы просим уточнить.
3: Вообще, вы все.
1: А.
3: Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно... Вот если, допустим, были неандертальцы... укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
1: Безусловно. Но я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там не боится ее, там умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то, вот, ну, совершенно дикие племена. Он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данного народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которыми они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. А желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле... Это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, особи. Особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот... Это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капусты вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот до КДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их до КДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продукта в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги вот из этой, с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
2: Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
1: Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис чего ждать. Да.
3: Нет, мне хотелось возразить просто насчет того, насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
1: Нет, неправильным, неправильным, свойственным данной территории, вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, знаешь, кукурузу и надо было.
3: Но я все равно не согласен, потому что есть...
1: Да я сам не согласен, конечно.
3: Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что, это самое, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
1: Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, ну, в общем, в новых черемушках и промеждупрофсоюзных, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидные достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок, сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили, их это самое, пудель отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять там носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот не давя, да, он начинал лупить, что твоя мясорубка, все подряд, то есть вот листья, бумагу, капусту, огурцы, карандаши там, других котят и даже пуделя. Я, кстати, подозреваю, что пудели-то не отпускали мы.
3: Ну что ж, это делает вам честь. Это как бы находится в русле современной российской демократии. Если нечем кормить, отпустить его как бы...
1: На волю.
3: Не буду говорить, на три точки, так сказать, в бойлерную куда-нибудь. Да, а что с ними дальше случится? Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
1: Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год водрузить на конец елки звезду или полумесяц. Вот. Как ваше мнение? Можно и справа я скажу, если не против, да. Кость? Да. Я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корни мы можем что-нибудь поставить там, как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник.
2: Под бабу-чайник? Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
3: Ну, интересно, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
1: Так, ну, я не знаю. Если совсем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немеренное количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще, он наверняка объявит. Не потеряется он что-то в дебрях?
2: Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особое.
1: У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
2: Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
3: Вы начинались вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
1: Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все тут рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, когда были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, ну, денег мы наимели немерено, у нас у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну, что в конце концов от этого будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Да, есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга, нам ведь нечего стыдиться. Да?
3: Саш, можно
2: вот
3: я
2: так,
3: скажу?
2: Безусловно. Господин Шелудявый.
3: Можно я скажу?
1: Безусловно.
3: На самом деле... Старина, никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
1: Господи, потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
3: Как это горько.
1: Горько. Так что, да, дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, пьяном состоянии на кухню, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься носом в ее неэпилированные конечности. Вот. Но это живое существо, что твоя муха. А что мы? Что мы?
2: Голограммы одни.
1: Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
4: Какую вы имеете в виду?
1: Ну, вот этот домик, небольшой домик.
4: Я страху такого натерпелся там, особенно на 11 этаже. Вообще, это здание старое?
1: Ну, я думаю, что оно постсоветских времен, да. Такое, да.
4: А уже призраки водятся.
1: Уже водятся.
4: Ну, какая-то такая аморфно-расплывчато-туманная бабка с двумя зубами в верхней челюсти.
1: А это Прохор, наша девушка-связист.
4: А это призрак-трансвестит, да?
1: Нет, она девушка у нее.
4: Не, это призрак был. Это, наверное, не Прохор. Выглядит.
1: Ее выписали только что из больнички, конечно. Ну, в общем,
4: он представился Никифором вообще-то. Я думаю, трансвестист.
1: Маскируется. Маскируется. Вот тут, пока вы отсутствовали, заходили двое. Значит, Денис и Оксана. Заходили. Оксана спрашивала: господа из Бахыт-Компота, вам что, любви не хватает? И сказала так, что ей 26 лет. А Денис интересовался, что вот вам не хватает для полного счастья. Это такой новый вопрос достаточно для вас, я думаю.
4: А что касается Бахыт-Компота, то нам действительно не хватает любви, в особенности женской, но это состояние нормально для любого нормального, здорового мужчины, потому что если мужчина розовощек, круглолиц, улыбчив, вот, резво бегает по утрам трусой, то, конечно, ему всегда хочется пошалить с какой-нибудь особой противоположного пола. И, ну, это же так прекрасно. Это, об этом все наши стихи и все наши песни.
1: Да и вообще, вот сам вопрос Оксаны, которой 26 лет, поставлен как-то обидно. То есть, вот если мужчина скажет, да, мне хватает женской любви, значит, получается, что он импотент конченый.
4: Да, да, но мне все уже, вот, да. ДКДК, как вы выражаетесь,
1: безусловно,
4: Александр.
1: Безусловно.
4: Да. Ну что, разве к такому мужчине может подойти нормальная, здоровая 26-летняя
1: Оксана.
4: Девушка? Оксана. Да плюньте такому мужчине в рожу просто, плюньте в его угасшие, подернутые болотной ряской глаза. Ищите тех, кому любви не хватает. Ищите... Кого ищите?
1: Нас,
4: да, ищите, куртуазных нас. Манеристов. Вот Григорьев тут блещет всеми щеками и очками.
2: Чего мне не хватает, да. Но сначала пусть Добрынин скажет, чего ему не хватает в жизни.
3: Да нет, представьте себе эту глупейшую сцену, когда подходит здоровая девушка, переваливаясь с ноги на ногу всеми своими килограммами. И берет вас за пуговицу. Но это ужасно, в конце концов. Всему есть эстетическое оправдание. Всему тому, что происходит в жизни. Этому оправдания нет.
4: Я уверен, Оксана не такая. Она не переваливается с ноги на ногу всеми своими 150 килограммами. А наоборот, парит над суетой и грязью этого мира, как легкий эльф. 48,5 килограммов, хотел сказать, отроду, нет, весу, все-таки весу.
1: Я предлагаю обратить наше внимание к телефонным звонкам.
4: Да.
1: Все-таки, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
5: Таких ансамблей как-то...
1: Вы знаете, уважаемый, вы как-то тихо, да. Это дело в том, что есть новый метод самореализации у Базедовых. Мы сейчас специально прекратили поставку в питьевую воду одного из спальных районов Москвы, йода. И вот видим результаты. То есть на творческой самореализации происходит следующее.
4: Мы заменили йод новым препаратом, базидином.
1: О.
4: Да.
1: Это
4: новейшая разработка института стран СНГ при московской мэрии, которой ваша радиостанция тоже имеет отношение. Вот наш друг Александр Севастьянов, специалист по племени укров, вот он специально выделил из всех желез представителей данного гордого и непобедимого народа вот этот элемент базидин. И теперь он его потихоньку подпускает в Москву. Москва-реку, из которой, значит, он попадает к нам в краны, в воду.
1: А также да. посредством мяса рыб, выловленных там.
3: Да. На этикетке изображен Степан Бандера с выпученными глазами.
1: Угу. Вот Дима предлагает открыть счет на нашей программы. Дима, так благодаря тебе, я же знаю, что это за Дима, там постоянно выйдет отрицательный баланс минусовой, так что только не от тебя такие предложения. Попробуем еще один телефонный звонок.
4: Да, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот у всех есть какие-то движения, вот у вас какие-то разные маньеристы, у Александра базитологи, у... ну, как же там сейчас... А, у тайм-аута матологи или квачи и т.д. И как вы можете вот это объяснить? До свидания, пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо.
4: Я думаю, что спасибо. Объяснять мы будем это нашими стихотворными произведениями. Мне кажется, что у Андрея Добрынина накопилось что сказать по этому поводу.
3: 22 декабря...
4: Да нет, стихи прочтите, что вы все, рекламу да рекламу.
3: Стихи, пожалуйста, от чего не унываю, почему в любви неистов, от того, что я читаю куртуазных манеристов.
2: Какая пошлость.
3: Пошлость, да.
4: Ну, правда. Но сколько правды в этой пошлости.
1: Как вы относитесь к творчеству подлеца Сарасате по кличке Казимир? Вопрос задавал, опять же, Шелудевый.
4: Ну, давеча встретили. Давеча встретили мы его в буфете ЦДЛа. А вот, пригласили поиграть в бильярд.
2: Нормальный мужик.
4: Нормальный мужик оказался. В общем-то. Это творчество, как творец никакой совершенно. Он... Рифмует липы, там,
1: пипы.
4: Липы, пипы, там, листья даже. Липы, листья. Разве
1: это на лэ, то есть он такие, рифмуется да? на лэ.
3: Он есть предел.
2: Он просто подсел на траву.
4: Мы же ему говорим, Казимир, ты скажи своему другу Шелудивому, что тебе еще год-другой не стоит ходить даже в буфет ЦДЛовский.
1: Вот я, подходить.
2: Я видел их с Шелудивым, просто ну, надо немножко как-то контролировать процесс. Они очень много курят травы.
3: Причем любой травы.
2: Любой, абсолютно.
3: Пырей.
2: Высушенный чай.
4: Багульник. Сексаул. Тоже все идет у них в дело.
1: Кстати, вот очень странно. Вот вроде сексаул одновременно это и какое-то растение, и с другой стороны уважаемый человек в ауле. Ну, обычно говорят, пойдем спросим у сексаула.
4: Да, нет, но это не просто уважаемый человек в ауле, а человек, который играет на саксофоне.
1: Да.
4: То есть это как у нас на деревнях гармонист, первый парень, так вот там южнее, чем Кента, это саксаул. То есть девки к кому бегут ночью на сеновал? К саксаулу.
1: Саксаул, да,
3: вообще лучше всего знает это подданный Казахстана Григорий.
2: Ну, просто я знаю совершенно точно, что в новой столице Казахстана, Астане, некоторых сексаулов зовут Сексаул. Вот. Совершенно определенно эти люди занимают сейчас ведущие как бы сексуальные посты в этом прекрасном государстве.
4: Являются основной, как бы сказать, экспортной единицей из Казахстана в другие страны СНГ, Европы, Америки и Японии.
1: Кстати, даже самый главный вот преступный авторитет Казахстана, который он по-моему, как же его имя-то?
4: Гоча Джамбульский.
1: Да, он тоже считается это самое сексаулом и ну дудеть не умеет.
4: Не зря его американцы уже 5 лет не выпускают там из своего
1: из Америки,
4: Мэриленда.
1: То есть
4: да.
1: они сидят там в Америке, вот под пальмами, они говорят, слушай, Гоги, тебя же убить могут. Сидишь,
3: а я считаю, что это несправедливо.
1: Да вообще все несправедливо, мир так несправедлив. Ну что же, мы сейчас ненадолго совершенно прервемся, если вы не против, потому что пришло время послушать стихотворение.
3: Да,
1: да, да. Сейчас мы начнем снова парить через чуть-чуть.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов, Андрей Добрынин и Константин Григорьев. Все они являются членами Ордена куртуазных маньеристов. Вы можете задавать им также ваши вопросы по телефону 203-19-22. А вот, Вадим, тут некая дама просила, чтобы ты прочитал свое стихотворение, касающееся лысых... лысых, в общем, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Да, вот именно так эти существа. Будьте здоровы. Именно так он и назвал эти существа. Да, Геннадий Зюганов просил вот так подписать.
1: Да. Неужели этот мощный ум эпохи не спит в такой поздний час?
0: Безусловно, безусловно. Это традиция, древняя традиция.
1: Нет, но если это Геннадий Зюганов, то надо что-нибудь прочесть такое, чтобы ответить еще вот на один вопрос. Пришел на пейджер про что-то такое, про рабочего человека. Да, зачитайте, Александр.
0: Да, сейчас я этот вопрос тоже освещу. Так, сейчас, да. Товарищ поэт, как вам не стыдно писать всякую пошлость? Есть ли у вас стихи про рабочего человека или крестьянина в поле? Пишет Александр Вовк, рабочий ШЗ, то бишь шинного завода.
1: Но у меня нет, но вот подошел Андрей Добрынин, который зашел проверить истинность слухов о том, что на 11 этаже этого здания обитает призрак-трансвестит. Вот, он в этом убедился, на нем лица нет, посмотрите на него. Дорогие радиослушатели, на нем действительно нет лица, его челюсти дрожат. Но вот о труде, о радости труда у него есть замечательное стихотворение, связанное с Германией. Такая страна в середине Западной Европы.
2: Вадим не совсем сказал точно, потому что дело в том, что многие мои знакомые пытаются уехать куда бы то ни было, только чтобы не находиться на своей исторической родине. Вот я по этому поводу написал стихотворение. Этот идиотский смех принадлежал командору ордлейместеру ордена Константину Григорьеву. Стихотворение называется «Германия». Где везер угрюмый струится, где катится сумрачный Рейн, в подвалах сутулые немцы брезгливо глотают рейнвейн. Питье им давно надоело, но рано ложится в постель, и вот они пьют через силу, а после плетутся в бордель. У немцев усатые турки похитили радость труда, а немцам остались бордели, постылый рейнвейн и еда. Тевтоны серьезны в борделе, как будто бы службу несут, а после в ночной виноградник они облегчиться идут. Глядят они в звездное небо под шум одинокой струи, а в небе кружася мерцают созвездий несчетных раи. Раскатисто пукают немцы, в штаны убирают елду и видят на темном востоке знакомую с детства звезду. К звезде обращаются немцы, о, льющая ласковый свет, далекому русскому другу неси наш печальный привет. Дома у нас есть и машины, детишки у всех и жена. Однако же главного стержня давно наша жизнь лишена. О горестной участи нашей ты другу поведай, звезда. Германия — скверное место, не стоит стремиться сюда.
0: Да, безусловно. Кстати...
2: Но нечем крыть.
1: Нечем.
0: Я так и понял, что это касаемо совершенно рабочих. А вот Григорий, тоже поэт, у нас находится в студии. Григорий, он тоже сейчас прочтет одно из стихотворений.
1: С 10 этажа.
0: Да, он пришел с 10 этажа. Это человек, которому мы в субаренду сдаем 10 этаж. Я просто хочу вам сказать, что вот мне, например, негде принимать журналистов. Поэтому, если вы мне купите однокомнатную квартиру все и сложитесь, я буду их принимать там.
1: У нас есть однокомнатная квартира, только в городке под названием Усть-Каменогорск. Если это вас устроит, Александр, то пожалуйста. Вот, мы позвоним, люди... да, своим людям. У нас там есть люди, похожие на вас, так все в голде, вот, в синих перстнях, там, наколотых на пальцах.
3: Но у всех фиолетовые волосы почему-то.
1: Угу.
0: Ну что же, послушаем тогда это.
1: Так. Угу.
4: Значит, поэт, слишком громко было сказано. Во-первых, здравствуйте, все. Пробегал тут мимо, решил заглянуть, услышав тему про трансвеститов.
1: Вот. Гриш, хорошо, что ты принес бутылку.
4: Да.
1: Вот, а то Добрынину так не хватало после встречи с призраком трансвестита. Вот,
4: да, и, значит, потешу вас сейчас таким вот стишком, который называется «Запутался».
1: Гриш, выпьешь?
4: Потом.
1: Что, я, не пьешь?
4: Я
1: не мужик, что ли?
4: Курну лучше.
1: А, ну ладно.
4: Итак,
1: не мужик.
4: Запутался.
0: Не мужик.
4: Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела. Она вдруг посмотрела вожделенно и как-то улыбнулась неумело. Горел закат у моря на веранде. В кафе давали пиво и коктейль. Я подошел, мой взгляд ее погладил, сказав: «Я очень рад, мадемуазель». Мы пили виски с колой, ели фрукты, дымили сигаретами во тьму и провожал ее вдоль серой бухты, взирая на печальную луну. Романтика закончилась в отеле. Когда одежды я с нее сорвал, то в этом так манящем женском теле, увы, мужское тело я узнал. Скрывает руки маникюр красивый и смотрит на меня мужская грудь. Но я еще надеюсь, плут пугливый, что мне себя удастся обмануть. Мой взгляд скользит все ниже, ниже, ниже. Я все еще не верю, нет же, нет. Напрасно я мечтал, что не увижу упругий выпирающий предмет. Мужик? Не может быть. Я много выпил, мой мозг мутнеет, голова гудит, мурашки пронеслись по телу сыпью, и прошептал я: «Боже, трансвестит». Дальше идет неприличный такой четверостишье. Он стал мне предлагать то-то, то-это, облизывая губки язычком, и закурил с ментолом сигарету, играя своим розовым очком. За шею тот час я вытолкал подонка, пинками его с лестницы согнав, а он вопил надрывисто и звонко и извивался телом, как удав. С тех пор я недоверчивый, тревожный, и если вдруг знакомство завожу, боюсь попасть в капкан к девице ложной, в глаза ей подозрительно гляжу. Стремительно, со скоростью пантеры, под юбку запускаю пятерню и, хлопнув пару рюмочек Мадеры, шепчу ей в ухо всякую фигню. 2 месяца. Уже без результата. Пытаюсь я до девушек добраться. Кругом переодетые мулаты мне в спину незатейливо глумятся. И я перемещаюсь во вселенной, и иглы колят судорожно тело. Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела.
0: Это хорошая, хорошая.
3: Душераздирающие стихи.
1: Гриша, а чё ж ты не пьёшь-то?
0: Может, выпьешь?
4: Пойду сейчас быстренько хлебну. Побегу дальше по этажам.
0: Ну, а мы как-то вот забыли, так скажем, о Константине, Григорьеве. Константин, может быть, вы как-то справитесь с вашим вот временным недомоганием и все-таки...
1: Зарлю. Я хочу, чтобы Константин спел. Спел, потому что, чтобы развеять пропал. Это мрачное, да, Алексей, мрачное настроение, которое субарендатор 10-го этажа Гриши навел своими стихами о трансвеститах. Вот. Пусть Константин споет о девушках, о хороших, нежных и нормальных.
2: А можно арию из «Мистера Икс»?
3: Навязчивая,
1: в качестве эпиграфа,
3: идея.
1: Пожалуйста, эпиграф.
2: Пусть я забыл
3: я
2: слова.
3: Шут, пусть я шут.
2: Пусть я шут. Дальше не помню, слова забыл.
3: Добрый, молодец, молодец, поддержал. Ну что ж, прежде всего спасибо Алексею, прекрасно играл. Я сам слушаю в основном тяжелую музыку, техно-трэш, навороченные всякие индастриал, вот. Но иногда тянет в попс. И вот я сочинил песню в стиле попс. Называется «Шалунья Шалула». Я буду петь эту песню, изображая, значит, игру на барабанах. Вот. Прошу заранее простить за все вокальные огрехи. Возможно, голограмма Вадима Степанцова тоже подпоет. По стеклу струился дождь, ты сама ко мне пришла, отстегнула с платья брошь. Ла-ла-ла-ла, напевая шалула. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ. Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постель ко мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее. Е-е-е-е-е-е. Не вини ты в этом дождь, что случилось при луне. И ведь обратно не вернешь, нет, не вернешь, что ты подарила мне. И я тебя поцеловал и почувствовал ответ, твой ответ. Я действительно не знал, не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Ты перешла рубеж, в постель ко мне легла, шалунья шалула, ну и так далее.
5: Спасибо, спасибо большое, Константин. А можно вас попросить сразу еще одну из ваших замечательных композиций? Вот про то, как он ее спас, а его закололи финкой. Помните такую, видимо?
3: Да, есть такая.
5: Мы бы с радостью послушали.
3: Есть такая, но чтобы найти мне эту композицию, я должен немножечко порыться в бумажках. А пока я предоставляю слово своим друзьям.
2: Я хотел бы объяснить, почему так все у Константина жалобно получается. Когда-то он работал, возглавлял при медиплавильном Балхашском комбинате. Там был такой дом для сирот, потому что при комбинате люди всегда умирали очень быстро. И оставались сироты.
1: Да, но успевали нарожать кучу детей.
2: Да, вот именно поэтому он все время пытается вставить о том, что люди имеют как бы зеленые волосы. Это навязчивый образ.
3: Фиолетовый, извиняюсь.
2: Да, фиолетовый.
3: Зеленые лица и фиолетовые волосы.
2: Это все равно. Вот, поэтому...
3: Надо пожить там.
2: Поэтому этот прекрасный человек сейчас вам споет.
5: Уже готовы ли вы к исполнению следующих пьес? Тогда я выключаю все остальные микрофоны, делаем подзвучку. Так, да, песня в исполнении Константина Григорьева прозвучит.
1: А может быть, мы дуэтом с Константином?
5: Можно дуэтом.
1: Ага.
5: Тогда я включаю еще один микрофон.
1: Только, Кость, в нормальном ритме.
5: Да. Я могу, кстати, делать подщелк. Вообще нет, лучше
3: прекрасно,
5: не
3: буду.
5: Я буду. Я буду отслеживать лучше подщелк.
3: В том шуме весенних дней
1: ла-ла.
3: Открылся микрорайон
1: ла-лу-ла.
3: И в новый дом вслед за ней

0: отпуск. Походку ее и смех. Он в школе с ней рядом сел. Записку ей написал, а передать не посмел. Вдруг скажет она нахал, не в силах любовь открыть. И ночью, и поутру стал тенью за ней ходить.
1: Опа-на.
0: На зависть ему двору. Пусть был он хорош собой, ресницы, как у девчат. Он мог стать ее судьбой, но о любви не молчат. Раз, два, три, о любви не молчат. Нет, не молчат, нет. Вот как-то под вечерок она из бассейна шла, раздался тяжелый рок и хохот из-за угла. Ее обступили в круг, зажали ей рот рукой, забилась она, но вдруг на помощь пришел ей свой. Он кинулся на шпану, спасая свою любовь. Он взял на себя вину, и первый пролил он кровь. В ответ прекратился смех. Хотел кулаком взмахнуть, но финка, блеснув во тьме, ударила ему в грудь.
2: На бум-бум, конечно.
0: И скрылась шпана в ночи. Она, не скрывая слез, сказала: ты не молчи, люблю я тебя всерьез. Ты понимаешь, люблю тебя всерьез. Ты понимаешь, а? И он, просветлев на миг, ответил на поцелуй и уже не услышал крик девчонки той на углу. Он умер в 17 лет, но песни о нем поют. Она, погрустив в ответ, семейный создаст уют. А муж ее станет тот, кто финку в ночи достал. Он в тот же влюбился год, но о любви не молчал. Нет! О любви не молчал. Никогда о любви не молчал. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посвящается всем путевым девчонкам.
3: И я предлагаю, да, то есть поскольку тут несколько людей, которые все самореализуются, записывают стихи, чужие в том числе записывают.
1: Нет, вот. Мы не записываем, мы их помним наизусть, мы их даже читаем на память. А-а-а. Вот в начале нашего эфира господа маньеристы упомянули замечательного поэта Серебряного века Александра Тинякова-Одинокова. Этот поэт был примечателен тем, что в советской время был изгнан за жестокость из ЧК. Вот. И вот два его четверостишия служат как бы эпиграфом ко всей нашей жизни, иногда даже к части нашего творчества. «Я до конца презираю истину, совесть и честь. Лишь одного я желаю, бражничать блудно, да есть. Только бы льнули девчонки, к черту пославшие стыд. Только б водились деньжонки, да не слабел аппетит».
3: Замечательное стихотворение. И, кстати, тоже в нем сказано, что здоровая плоть должна быть набита здоровым мясом и облачена в здоровую одежду. Ну, сейчас я предлагаю все-таки передать слово Андрею Добрынину.
1: Да, я предлагаю почитать ныне действующему поэту. Вот пока он еще с нами, хотя уже он дряхал, как вы слышите по голосу.
3: И мы его теряем.
1: Да, мы его теряем. Песчинка за песчинкой, которая сыплется из его одного места. Вот, не человек, будем говорить, как.
2: Человек хороший, но пьющий.
4: Я устал уже от указаний на мой преклонный возраст. Да, вы доживите, во-первых, до этого возраста, тогда посмотрим.
1: Андрей Добрынин, вы вечно молоды душой.
4: Для женщин я неотразим, они мне все твердят об этом. Кричит иная, сколько зим, желая сблизиться с поэтом. Гляжу я тупо на нее, поскольку я ее не знаю. Но удивление свое притом никак не проявляю. И что их так ко мне влечет, я размышляю неотступно. Но отвергать людской почет для сочинителя преступно. Не зря нам дамы без затей себе подносят, как на блюде. Ведь мы же пишем для людей, а женщины бесспорно люди. Коль женщина любовь свою тебе вручила в знак почета, обязан бросить ты семью и по возможности работу. Ликуй, коль мудрая жена к тебе плывет сквозь бури века, заслуженно награждена. Рождена прекрасным званием человека.
2: В точку попал.
4: Ну прямо что, нечем крыть.
3: Прямо в яблочко. Вот тут вопрос такой. Сие произведение вызвало у человека по имени Виктор. Он спрашивает, а что все-таки важнее, баба или пожрать?
2: А это Пеленягра спрашивает.
1: Это да, это отсутствующий архикардинал.
3: Кстати, вопрос о нем приходил. То есть люди спрашивали. Да, я просто подумал, что это издевка, потому что...
1: Если речь идет о Викторе Пеленягра, то для него главнее, конечно, пожрать сейчас. Но я знавал еще в те времена, когда мы учились в Литинституте, вот, когда вопрос о женщинах, о любви, о чувственных удовольствиях все-таки выходил у него иногда на первый план. Кстати, Виктор Пеленягра, автор многочисленных шлягеров, которые распевают любители доступных удовольствий. Вот так, например, он является родоначальником стиля колониальной романтики на нашей эстраде.
2: Якобы.
1: Ну, почему якобы? Это действительно так. Он написал прекрасные песни «Порт Саид», «Бискайский залив» для толстяка Крылова.
4: В далеком Бискайском заливе,
2: ух та ба да ба да,
4: мулатка на пирсе грустит.
2: Эх, грустит.
4: Вы поняли, ребята, да?
3: А вот. Почему? Я хочу дальше.
1: А сейчас вся страна распевает его мегашлягер «Как упоительный в России вечера». А нет ли у вас фонограммы с этой записью, Александр? Жаль.
3: Вот, кстати, тут стихотворение просят. Вообще тупое слово «стихотворение». Нужно говорить «пьесу» лучше.
1: Пьеса, да.
3: Пьеса. Вот о случае в купе поезда, опубликованный в «Плейбой». Это просит Женя Климова. Она сюда заходила. Достаточно такая большая женщина. О.
1: Ага.
3: Сиськи принесли замороженные.
1: В тесте причем.
2: Женя, мы вас любим.
1: Да, Женя. Но дело в том, что того номерка «Плейбоя», в котором опубликовано данное произведение, у меня к собой, к сожалению, нет. И даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Может быть, я прочту просто другое стихотворение.
3: А можешь резко отказать.
1: Я прочту любимое на сегодняшний день стихотворение Кирсана Илюмжинова. Вот я ему не далее, как 2 недели назад его читал, он очень смеялся. Стихотворение на калмыцкую тему. Ведь всем известно, что русский поэт, если он ничего о калмыках не написал, то он вовсе и не поэт, и не русский, а так шантропа какая-то литературная.
2: Правильно.
1: Вот стихотворение, да, стихотворение называется «Ногти». Можно музычку приглашу чуть-чуть?
3: Леша, пожалуйста, не играй, пожалуйста.
1: Я однажды прочел в страноведческой книжке, что калмык, чтоб беду не навлечь на свой кров, не бросает в степи ногти после острижки, а под юрты их прячет от глупых коров. Коль буренушка съест человеческий ноготь, бес вселяется в смирную душу ее. Не погладить ее, ни за вымя потрогать, не скотина, а просто лесное зверье. В общем, есть у калмыков такая примета. Но не зря на Руси девку тёлкой зовут. Ты меня, богача, знаменитость, эстета, затоптала копытами за 5 минут. Что с тобой случилось, любимое право? Ты мычишь и чураешься прежних затей. Мутен взор, как колодец, где бродит отрава. Ты, наверное, просто объелась ногтей. Попытался к груди я твоей прикоснуться. Ты вскочила, как будто поднес я утюг. Это ж надо с принцессой заснуть и проснуться с глупой тёлкой, ногтей обожравшейся вдруг. Что с тобой происходит, моя дорогая? Нет моей в том вины, черт меня подери. Не от слов и поступков моих ты другая. Это ногти скребутся в тебе изнутри, словно тысячи маленьких гнойных вампиров изнутри раздирают твой кожный покров. Не творите себе из бабенок кумиров, не творите кумиров себе из коров. Кто б ты ни был, индус, или еврейский вельможа, или опухший от водки сибирский мужик, чаще тёлке стучи по рогам и по роже, и от юрты гони ее прочь, как калмык.
2: Жестокий талант.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
3: А я вот тоже все-таки в какой-то степени занимаюсь поэзией, и сейчас я пишу хэк, вот буквально.
1: Александр, да, я хочу сказать, что мы все давно являемся поклонниками вашего таланта.
3: Спасибо,
1: вы
3: спасибо.
1: Просто кровь от крови, плоть от плоти народной. Вы Алексей Кольцов нашего времени.
2: Особенно песня «Сапоги Тамары».
1: Да.
3: А я думал, ты сейчас скажешь, что типа вы просто кровь из носа нашего народа.
1: Да. Да, ну и вот это я... было бы ближе к истине.
3: Написал я хоку, значит, перемещаясь сюда, следующее. Как обруч катаю солнце, баб завлекая этим, там и сям, лежащим на сопке.
2: Это не хоку, сразу говорю.
3: Какая разница? Ну что в самом деле?
1: Константин, как уроженец Азии, он все-таки знает толк
6: в хоку. А можно я прочту хоку Константина, который мне больше всего в жизни нравится?
3: Да.
6: Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
3: О, это было у меня с одним товарищем, который захлопнул дверь, и у него было дорогое кожаное пальто, он спешил, в общем, на переговоры по поводу продать-купить, и захлопнул полу своего пальто так, что натянул, что расстегнуть было нельзя. Вот вид был глупый, когда он прижал.
1: Пальто было, наверное, из человеческой кожи.
3: Да, оно очень редкое было какое-то.
1: И дверь отчмакала палец, который случайно остался на коже.
3: Нет, она ничего не отчмакала, он просто целиком полностью прилип, то есть он залип и не мог развернуться, чтобы открыть вот эту дверь, так неловко его защемило, и не мог подлезть к замку и никак вытянуться. И когда пришла его жена, увидела его уже побледневшего, истощенного, исходившего под себя уже трижды, в общем-то, то она его вынула оттуда. Ну, это, в общем, грустная история. Да, я предлагаю таки обратиться к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Обязательно, обязательно. Мы должны интерактивно общаться со слушателями.
3: Да, сейчас, ну, прежде вот Толя Лебедь. Уважаемый Оля, дело в том, что очень сложно вот разбирать каракули, которые вот тут передают нам референты, поэтому стихи, которые вы прислали, к моему великому сожалению, я не в силах зачитать, поскольку я столь же слабоумен, как и вот коллега куртуазных манеристов Константин Григорьев. Вот. Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Та-та. Доброй ночи, господа хорошие.
1: Здравствуйте.
7: Так, а где там Вадик?
1: Да вот он я, вот он.
7: Да. Вадик, значит, серьезный такой вопрос. Ты вот как-то сказал, что душу дьяволу заложил. Ну как выкупить, не получается. Я, в принципе, 40 рублей подкинуть могу.
1: Да я заложил-то не свою душу, а душу архикардинала ордена Виктора Пеленягры. Вот, теперь он общается с самым дьявольским дьяволом на нашей эстраде, Игорем Крутым. Вот, пишет песню для Ирины Аллегровой и группы «Белый орел».
7: А как-нибудь поправить это можно?
1: Ну, как поправить? Ну, 40 рублей пришлите ему, пожалуйста, вот на улицу Фанвизина, дом 4, квартира...
6: 46.
1: Квартира 46, да. Вот.
7: И поможет?
1: А? Не поможет.
3: Но вы все равно пришлите. Спасибо.
2: Но ваша совесть будет чиста.
3: Это, во-первых, а во-вторых, можете прислать и нам. То есть дело в том, что вы можете через нас что-то купить и что-то продать. То есть главное, несите все нам. Вот что угодно, да. Деньги, мебель, доверенности на дорогие автомобили и квартиры. И все купим, все продадим, все зарегистрируем. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание, ну, просто беспредельно.
8: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Вадиму.
1: Да-да.
8: А, не собирались ли вы баллотироваться с вашим орденом в Государственную Думу? И второй вопрос маленький. Вот какая иерархия в вашем ордене? Спасибо.
3: Спасибо, дорогой друг. Как я вежлив сегодня.
1: По поводу Думы пусть ответит главный политолог ордена, великий приор Андрей Добрынин.
6: Ну, у нас нет никакой такой особой иерархии, потому что мы просто друг друга уважаем.
1: Вот про иерархию я хотел сказать, вот. И тебе предстояло ответить на вопрос о том, не собираемся ли мы стать коллективными членами Государственной Думы.
6: Я думаю, что собираемся рано или поздно, потому что, в конце концов, Государственная Дума превратится в то, во что превращается каждая земноводная. Когда наступает тепло, земноводное расплывается, и в конце концов во все это очень просто можно вклиниться.
3: А вот вы не играли в такую игру в детстве, Андрей? Я помню, как-то перетаскивание на более дальнее расстояние под мышками морских медуз, кто донесет их в более целом виде.
6: Я, честно говоря, с удивлением узнаю впервые об этой игре.
1: Нет, я слышал, что среди обитателей...

0: самый уважаемый, самый сильный рыцарь.
1: Физически.
0: Ну, да, во всех смыслах. Великий магистр. То есть... Рыцари, как правило, в духовных орденах на сходке избирали вот самого такого...
2: Пахана.
0: Пахана, правильно. Вот, каковым являюсь в ордене я, то бишь великим магистром. Второе лицо в ордене – великий приор, это Андрей Добрынин. Ну, вот, ну, кстати говоря, уже скоро место будет вакантно, если он так будет пить, не щадя себя. Вот, и, по-моему, на его место метит командор орделеймейстер ордена Константин Григорьев.
2: И магический флюид.
0: То есть он хотел сказать, что он не только командор орделеймейстер, но еще и магический флюид ордена.
2: И настаивает на этом, да.
3: Ну, вот вроде так расписали все. Это гинекологическую ветвь будешь расписывать?
0: Я продолжу. Дело в том, что орден, помимо действительных кавалеров, включает в себе еще фамильяров, то есть почетных тайных членов. Это могут быть... маститые ученые, посвятившие свои, остаток своих дней трудам на пользу ордена куртуазных манеристов. Это могут быть щедрые дарители, вот просто прекрасные люди, забулдыги и пьяницы, которые по тем или иным причинам нам приятны. Вот. Также есть в разных городах СНГ и за рубежом прецептории, где, которые возглавляют прецепторы, то есть наместники, люди, симпатизирующие нам, ведущие куртуазный образ жизни, распространяющие наше творчество среди населения соответствующих городов. Наши прецептории есть и в Новосибирске, и во Владимире, и в Петербурге, и в Ашхабаде, и в Риге, и в Софии. Я сейчас не дай бог соврать.
1: В Нью-Йорке, Праге, в Нью-Йорке, в Дюссельдорфе.
0: А также в Сорбоне.
3: Вот, ну, еще такой абсорбированный сахар, я вот слышу. Может, это не из той области, извините, пожалуйста. Так на меня посмотрю. Ладно, телефонный звоночек, телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, уважаемые.
3: Здравствуйте.
4: У меня просьба и вопрос.
3: Давайте лучше справа вопрос.
4: Ну, вопрос такой. К Вадиму Степанцову, что-то зачастил он в последнее время появляться своим замечательным красивым лицом вот всяких стебильных политических телешоу, как-то про это, знак качества и, по-моему, мужской клуб, вот я вас там видел.
3: В знаке качества ты был, Вадим?
4: Да,
0: да был.
3: Срам, это срам, срам, срам. Вот никто меня не поддерживает.
4: За появление в таких убогих телепередачах. Это раз. А во-вторых, я видел в передаче «Те, кто», ну, которая, по-моему, не относится к числу данных телепроизведений. Там и приличные люди иногда появляются. Вот он читал стихотворение про волосы. Видимо, по соображениям самоцензуры, что ли. Он одну четверостишь оттуда выбросил. Вот нельзя ли прочесть стихотворение целиком?
3: Спасибо, дорогой.
0: Нет, ну, дело, спасибо. В том, что, дело в том, что...
3: Будьте здоровы.
0: Да, кто это чихает тут? Да, оно не такое уж интересное. И, к тому же я его не помню. Это четверостишие. Ну, а по поводу вот всяческих убогих телепередач, вы не думаете, дорогой, я не помню, как зовут вас.
2: Просто дорогой.
0: Да. Вы не думаете, что, что ибо...
3: Ибо. О, вот так.
0: Да, ибо. Вы не думаете ничего плохого. Так надо, просто поймите, что так надо.
3: Да, безусловно. Я тебя очень хорошо понимаю. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем песню какую-нибудь в исполнении Константина Григорьева. Вот я помню, там еще была одна песня тоже про похороны.
5: Про похороны. Про похороны.
0: Может быть... Лучше про девчат спать.
3: Вот. Давайте про девчат. Это одно и то же, собственно.
2: Вальс.
3: То есть я попрошу, чтобы Леша не играл пока.
2: Алексей, золото наше. Да, отдохни, водочки, покури, да. Подумай, в каких телепередачах тебе стоит сниматься, в каких нет. Вот. Вообще нас удивляют наши слушатели. Если бы я имел право материться в эфире, я бы сказал, господи, какие странные люди звонят. Я бы сказал это другими словами. Песня называется «Когда

0: поют девчата, посвящается всем вам, господа.
1: Господа, девчата.
0: Вальс. Когда поют девчата над рекой, те песни с между звездною тоской. Мы с другом подключаем две гитары и покидаем сельский клуб родной. В траве за нами тянутся шнуры, что от луны не очень-то видны, не видны с веселыми девчатами понад речкой. Мы петь, играть мечтаем до зари. Припев, а где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. Старались мы ромашек не ломать, нет, по лугу шли, так думая сказать, хоть мы играть не очень-то умеем, но возьмите нас, девчата, вечерять, эх, зашли и скромно встали в стороне, гитарами краснея в темноте, девчата нас увидев, засмеялись и позвали нас скамеечку к себе. Когда поют девчата над рекой вращается под ними шар земной. Скамеечка летит куда-то к звездам, согретая душевной теплотой. Мы с другом верим, слышат песню ту. Плутон и Марс, Венера и Нептун. Там тоже все гитары подключают, по-своему чего-то подпевают. А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. С Новым годом, а дорогие слушатели «Эхо Москвы». Эх, тарарам!

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня куртуазные маньеристы Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин. Вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19-22. Кстати, я хочу обратиться вот к сельскому учителю Дмитрию Невилеву. Он тут приходил и попросил, говорил, дескать, хочу объявить некий телефон в прямом эфире. Дима, к сожалению, у нас этого делать нельзя. Это считается как реклама. Вот ты можешь, например, назвать свое имя, да, там паспортные данные можешь назвать, но вот никаких координат, то есть особенно телефонов называть нельзя, так что...
1: Все хотите да. На радио пролезть.
2: Чтобы зарабатывать деньги.
1: Да, да, да. Телефонами, щенков продавать, беспородных.
0: А также, в общем-то, бесплатно вырезать аппендициты.
1: Сахарную пудру за место кокаина. Нанюхаешься, такой дряни бывало, в ночном клубе. Потом...
3: Вадим, а помни, мы все-таки в гостях.
1: Да. Да. Извините, забылся.
0: Ну что, я предлагаю вот послушать стихи господина Добрынина. Я знаю, что у вас есть масса стихов восточных, вы также хорошо переводите с любого на любой обратно, и потом читаете то, что тут получилось обратно, и на любой вообще не похоже, и это как бы новая даже форма определенной стихотворчества. Ну, это что-то я уже туда. Да. Итак, слушаем.
3: Да, вот бывает, что всякий человек, который является восточным человеком, вот мне Вадим Степанцов подсовывает другие стихи какие-то. Трудно жить по законам ислама, правоверье не всем по плечу. А коль ты не мужчина, а дама, так об этом я вовсе молчу. Что сказать не о святости женской? Из старинных я вычитал книг. Любит женщин растлитель вселенский и вершит все дела через них. Естество ведь сырое у женщин, как у ящеров древних времен. В них шайтан проникает уменьшен, а внутри раздувается он и сидит в темноте студенистой, прорастая во все телеса. А снаружи-то, свежей и чистой, нам является женщин краса. О, юнец, опасайся обмана в дивном теле гнездящихся змей, отличать порождение шайтана от порядочных женщин умей. Как проникнуть вовнутрь оболочки, заглянуть в заповедную мглу? Улыбнись, подари цветочки, но после затисни в углу. Если на спину падает сразу и любезные речи ведет, то ее не коснулась зараза, ей оказывать должно почет. Ну а если с чудовищной злобой станет драться она и вопить, то бороться с ней даже не пробуй, а стремись поскорее отступить.
1: Страница номер два.
3: Страница номер два.
1: Ну что, что там? Прокатившись.
3: Прокатившись по лестницам.
1: Темным.
3: Темным. С треском выбей подъездную дверь. И вздохни с облегчением огромным, от шайтана уйдя без потерь. Посмотри на созвездие величия и на дом под щекастой луной, где шайтан в человечьем обличье матерится и брыжет слюной. Простите за маленькие технические неполадки.
0: Ничего, ничего. Мы же работаем в прямом эфире как истинные профессионалы. Ну вот я вижу, что только что вернулся Григорий. Как успешно прошла твоя экспедиция? Что ты нам можешь рассказать?
1: Возьмешь ли ты, Гриша, в субаренду 9-8 этажи?
0: В субаренду хотя.
4: Значит, походил, проверил все мешки с песком.
0: Сходил.
4: Да, которые Степанцов там, значит, у стекол расположил.
1: Там сахарного песочку среди обычного не нашлось.
4: Было что-то рассыпанное.
1: Тут
4: было.
1: Чаек не с чем.
4: Было что-то рассыпанное. Пока ходил, навеяло мне стихов немного. Я их быстренько записал и принес в студию. Вот, сейчас прочту. Называется стих «Маньяк в ночи».
1: Только с выражением читай.
4: Обязательно, непременно.
0: Встань на табуретку, вот да. Там она стоит.
4: Значит, открылась дверь, упала на пол, тень от луны, ночной сюжет. За стенкой заливался храпом ополоумевший сосед. И все казалось бы случайно, и все казалось бытие, как открывает вечер тайну, в окне увидел я ее. И чувства, тихо замирая, вдруг всколыхнули мой покой. Она была совсем нагая, та, что стояла предо мной. На щечках вычерный румянец, игривый, сочный, озорной. Хотел я быть ее посланец, гонимый желтую луной. И все вокруг меня кипело и заставляло горевать. Ведь этой юной девы тело мне не потрогать, не узнать. Она стояла, как фиалка, смотрела на меня в упор. Потом у муза, у нахалка, в меня метнула помидор. Я не хотел того скандала, был битых стекол страшный звон. Она так громко заорала, что разбудила весь район. Сбежались люди и соседи, бомжи, зеваки и менты. И участковый на мопеде примчал козел из темноты. И отъезжая в каталажке, я позже думал много лет, как этой падле заморашке сломаю челюсть и хребет. Прошло 5 зим, 5 лет промчалось, и возвратился я домой. Но, боже мой, какая жалость, я не могу найти покой. Вновь молодой, красивый, властный, я захожу на пьедестал, и снова вижу стан прекрасный, тот, что в окне меня искал. О, эти пылкие соблазны, их невозможно претерпеть, и формы эти так прекрасны, что посмотреть и умереть. А в темноте горит окурок, и где-то тянут сулико. И на столе стоит придурок, пузырь вина, мадам Клико. Беру я ножик перочинный, пилу, мотыгу и топор. И к ней иду походкой чинной, чтобы исполнить приговор. Я знаю средства против сглазу от злых колдуньих мрачных лиц. Сейчас распилю ее заразу на сотню маленьких девиц. Вот взмах пилы, ножа, кастета. Но что такое, что со мной? Творец-художник над портретом стою я, потеряв покой. Потом наматываю пряди ее волнующих волос. И как писатель на эстраде шепчу ей свой апофеоз. Вещаю сладкие страдания я ей на ушко в темноте. И утопаю от желания в ее девичьей красоте. А позже, насладившись телом, соорудив на люстре крюк, в душе так много накипело, ее беру я на испуг. Вонзаю ржавые браслеты в запястье бархатных кистей. Я вам скажу, как все поэты, здесь нет хороших новостей. Финал плохой, финал убогий. Один в кромешной темноте, ее обугленные ноги я растворяю в кислоте. Следы ужасных преступлений я уношу, как злой почин, и не прошу я искуплений без всяческих на то причин. Лишь струйка пота заглумится с седого редкого виска, и не узнают те девицы, что на душе у маньяка. А между тем на фоне храпа в окне привычный силуэт. Открылась дверь, упала на пол тень от луны, ночной сюжет.
1: Замечательно. Гриш, хоть ты, конечно, и субарендатор 10 этажа, но я скажу, что, что ты это самое. Ну, короче, первое-то стихотворение было поглавнее. Это
0: да,
1: какое-то рыхлое, скучное, растянутое.
5: Нет. А по-моему, урыл.
4: Кого? Куда мне тягаться с поэтами?
1: Не-не, первое стихотворение, вот просто трансвеститов, было...
0: Более яркое.
1: Было такое, оно мускулистое.
4: Да. Потому что оно было четкое. Про трансвеститов, а это про маньяков.
1: Нет, Гриш, ты нам тут...
4: Все маньяки
1: старым,
4: меня поняли.
1: Старым
4: ночные.
1: Поэтическим волкам мозги-то не заплевывай своими ничтожными аргументами.
4: Волчара.
1: В общем, работай, иди поработай еще над рифмой, над формой.
4: Над сахаром.
1: Да,
4: к чаю.
1: Сахарку не забудь принести.
4: Ну, пойду скажу, может, еще какой-нибудь.
1: Да,
4: напишу.
1: Вот Добрынин что-то хочет сказать.
0: А можно
1: он
0: спросить
1: вот
0: у Добрынина?
1: Да.
0: Вот это тут, значит, Наталья Алифтин, которая живет в городе Орле, интересуется, нет ли какого-нибудь стихотворения про Алифтину и Наталью с Алифтиной. Можно любое.
3: У меня мнение такое, что если человек что-то хорошее попытался создать, ему нужно сделать зеленую улицу. Вот как Гришке нашему, например. Григорий, простой парень, казалось бы. Ну что же...
1: Еще сама... вчера цемент мешал тут.
3: Конечно.
1: Да, в мешалке.
3: Был строителем. Между прочим, вот многие люди говорят, что это самое, вот насчет антисемитизма. Обычно еврей это самое, мешал... Как это?
1: В говномешалке цемент.
0: Да, да, вот. Было дело. И не только цемент, ведь порой там и отжимали, что не попадя.
3: Поэтому я хочу...
1: Не, ну, я скажу, что в былые времена в цементе можно было найти золотые зубы.
0: Безусловно. Вот, пряжки, кольца, опять там, же.
1: Да, сережки.
0: Флотские пуговицы.
3: Ну уж евреи в наше время там точно не найдешь.
1: Это да.
0: Да.
3: Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
0: Опять про женщину, что ли?
3: А, да нет, вообще о жизни. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда. По узким и крутым ступеням тебя сведу я словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие и верломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет, но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет, и по шершавому бетону мои зашлепают носки. И
1: ты метнешься к телефону, чучело.
3: Крыша от страха и тоски. Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю и изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю и что любовь не только счастье.
1: Да.
3: Под ним таится иногда угрюмый бункер сладострастья, где пропадают без следа.
1: Добрынин, вот скажи честно, вот пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск твоих мыслей до публики или водки выпить?
3: Водки выпить.
1: Водки выпить. Я так и подумал. Ты же пьян, как поросенок.
3: Естественно.
1: Вот. А все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
3: Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
1: Нет, ну та публика, которая слушает... Потому что это в данный час их и Москвы вовсе не слабоумные.
0: Безусловно.
3: Конечно.
0: Да, вот, кстати, вопрос она
1: задает. Она мучается, она не спит.
0: Задает вопрос Андрею Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
3: Я никогда не писал романы под псевдонимом «такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
5: «Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
3: Да.
5: Или «Смерть».
3: Мои романы
5: «Говорит по-русски».
3: Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
0: А я вот написал книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете, не пошла. Ну, это что-то
1: Не выстрелила.
0: Не выстрелила.
1: Ну, это вот, вот так вот Филипп Киркоров тоже вот мучился, а потом раз, выстрелил. Все.
0: Пробило его во все стороны.
1: Ивановский Интернешнл тоже.
0: Выстрелил, да. Вот сколько там мучился этот «Не срать бы сыром». Не выстрелил?
1: Не выстрелила.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
6: Алло.
0: Алло.
6: Здравствуйте, уважаемый. Хочется вот так на патриотическую нотку немножко разговор перевести. Вот, в общем-то, все о любви, о жизни. А не могли бы, господа куртуазные маньеристы, вот сейчас у нас правительство...
1: Чего-нибудь сбацать о судьбах Отечества?
6: Да нет, чего-нибудь сбацать не о судьбах Отечества, а чего-нибудь сбацать как гимн. А. Гимн Российской Федерации. Б. Гимн Республики Зебра, Зеленоград-Братеево. Угу. Так быстренько сочинить, чтобы, ну, обидно. Государство без флага, без герба, без гимна. И заодно про проект...
1: Знаете ли, милейшие, вот с вашим таким местечковым уклоном... Республика Зебра, там это самое, что же, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
0: Нет,
1: до размеров сумасшедшая демократка Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
0: От Петра.
1: От Петра.
0: И бабы его, Натальи.
5: А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда «Лосьон». Мы всех уроем.
1: Понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
0: Да.
1: Куда делся Казахстан?
0: Говорит
1: где
0: он.
1: Украина? Да. И вообще, Севастополь...
5: Все всплыло в Братеево.
1: Да. Севастополь где?
3: Может, споем просто?
1: Споем.
0: А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина в исполнении Константина Григорьева, новую песню, ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая, газ.
1: Потрясающе. Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
5: Только опять же просьба Леше передать.
0: А, Леша, пожалуйста.
5: Наши наилучшие пожелания. Да. Я в этот раз даже не буду барабанить руками, ручками,
0: Нет, если тебе хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
5: Очень красивая мелодия. Я очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
1: Ты скажи лучше, это песня про кого?
5: Это песня про...
1: Про нас, про русских парней?
5: Про нас, про русских парней, про русских девчонок, про русских трансвеститов. Про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
1: А вот как ты... Да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
5: Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
0: Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают. Ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
5: Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
1: Ну, Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
5: он
1: может?
5: Он сейчас скажет мудрую вещь.
1: Скажи. Кстати.
3: Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
1: Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
3: А понимаешь...
1: Сиди себе, допиши роман это.
3: Так нет, дело в том, что...
1: О судьбах Отечества.
3: Мой папа академик, занимается лесным хозяйством.
1: Так.
3: Поэтому им приходится выходить в леса.
1: Где же ты в лесу еврея видел?
3: Приходится.
0: Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории
3: и вот
0: России.
3: И время от времени выходит страшный такой еврей.
1: Из чащи, как медведь.
3: Да, представьте себе. Ну... Друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
5: Не так уж он страшен.
3: Это страшно. Ну, он не очень страшен. Это прекрасное существо. Его нужно...
1: Оно поддается дрессировке?
3: Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. По ушам. Лучше всего по ушам. Вот. Потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит 6 детей.
0: Котят.
3: Да.
1: А размножается он почкованием?
3: Вадим, не притворяйтесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это самое, что еврей приносит 6 маленьких ребят.
1: Хорошо.
3: Вот. Некоторые приносят особенно большие, такие большие. 8.
0: Если я слышал, 12 вот было. Ну, мне почему-то зачетное число, вот меня всегда удивляло.
3: Ну да.
1: Ну и куда они их приносят?
3: Ну.
0: В мир, понимаешь.
3: Многие раздают по людям.
0: То есть, дескать, возьми.
1: А вот. Я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
3: Да, к сожалению, и да. Это на, на птичьем рынке это уже приняло вообще ужасный масштаб.
1: Катастрофически.
3: Ужасно.
1: Наоборот,
3: хочется ударить по мозгам.
0: Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо, спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
5: Навязали мне какую-то дискуссию.
1: А на птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
5: На ВДНХ еще дороже. И что?
0: Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
1: Нет, ну вот почему? Почему вот так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
0: Я думаю, что по русской.
1: Угу.
0: Потому что у тебя же
1: плюс
0: нет...
1: Плюс на минус дает минус. Угу.
0: У тебя же нет маза тогда.
5: Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
1: Да, кстати говоря, мы... про девчонок песню
5: сейчас
1: вы обещали.
5: Сейчас вот песню я спою вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему, непонятно. А Алексей, дорогой.
0: Пожалуйста, он ушел, да.
5: Алексей, минуточку, прошу. Внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
0: Ты не ушибся?
5: Нет.
1: Леха упал под рояль, и Григорий его достает.
5: Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо. Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть, я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из песенника у одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда, вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы. Был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг, подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Но девчонка гордая была, не поверила в его слова, отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. «Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда». Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
0: Пока Григорьев Костя в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
1: Я думаю, да, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели, правильно. Что правильно. Вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
0: Главное, и методе подачи.
1: Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
0: И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафоны и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Приветствую.
7: Вот мне вопрос к Вадиму Степанцову.
8: Угу.
7: Вот был вчера, там показывали в центре.
8: Угу.
7: Вот там была такая публика, которая фанатеет от отбитых мошонок и стрелков.
8: Угу.
7: Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
1: Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг и, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-миссия, тет-а-тет, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
7: А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
1: Пацан в маске?
0: Санта-Клаус, да. Что ли?
7: Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
1: Ага.
7: И вот, видели?
0: Чем вы вообще там занимались? Вот я там не был.
7: Друг был.
0: Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня несколько отвлеченную тему вопрос.
0: Ну, говорите только погромче, как-то вы очень...
8: Хорошо, хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать именно, чем не понравились и как бы какие его представления идеальный такой концептуальный продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемый гость относится к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Кто будет отвечать, джентльмены?
5: Я буду отвечать.
0: Давай.
5: Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей, и больше разные. Смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, как бы, ну, не наш удел.
0: Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
5: Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, как бы, я был последний раз в эфире у Лаэрского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
1: А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику. Вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже мур, так мур, а что это вы сказали тут? Вот. А, Кость, ну нельзя так вот людей пинать. Ну да, вот звонят они.
5: Пусть
1: а может,
5: работают
1: они думают,
5: над собой, Вадим.
1: А может, они думают о судьбах Отечества.
5: Вот ты мега-стар, но ты
1: нет,
5: почему-то...
1: Нет, я простой
5: хорошо,
1: русский парень.
5: Простой русский парень, но ты почему-то все равно, я вижу это, ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо.
1: Почему?
5: Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям да. элементарным в словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как,
1: да мы с Добрыниным сами,
5: по-вашему, как, произносится как кабачище, а вы говорите кабачище, а мы говорим кабачище. И масса
1: а
5: других примеров.
1: А что вы
5: примеров.
1: Имеете в виду, овощ или фрукт?
5: Я имею в виду кабак.
0: Вы не горячитесь, уважаемый.
1: Это потому что вы, Константин, да. человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
0: Сильно пьющий.
1: Да.
0: Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... И, кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупо позвонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
1: программах. Это точно.
0: Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемое пейджер, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому даже запрос твой, Кость, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
5: Ребята.
0: И сегодня случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это в гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
1: Значит,
5: я извиняюсь перед
1: можно
5: всеми.
1: Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
0: Лёш, сейчас, Лёш, секунду, да.
1: Лёх, Давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет такая возможность...
5: Он нарвется на отмашку.
1: Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
3: Тем более, что...
0: Я даже могу сказать, Леша, играй. Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить.
1: Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
0: Вы можете лупить его куда попало. Почему не попадя? Ну, еще один звонок телефона.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
0: Это отлично.
9: Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец-то вам прозвонился.
0: Да.
9: Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать почтенную публику? Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
1: А это когда было?
9: Лет много назад.
1: Так.
9: Но такое было.
1: Было, было, да.
9: Ну вот.
0: Было, было.
9: И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
1: Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
9: Я его обязательно позову.
1: Здорово.
9: Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
1: Угу.
9: И вы знаете...
1: Я знаю, что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
9: Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Он мне просто не поверил.
0: А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем, чего вы сказать хотите? Это,
9: То, чтобы вы перестали мистифицировать людей.
0: А,
9: вы,
0: понятно.
9: То есть, ну, как бы...
0: Понятно. Вопрос...
1: Попенять мне на раздвоение.
5: Нет, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Вот, у него ровные мраморные зубы.
1: Золотой зуб в верхней челюсти.
5: Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
0: Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Значит, так, сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача, для вас самих или для слушателей. Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невилёвс. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют, и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невилёв. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
1: Понял, мизантропище.
0: Для кого существует эта программа? Но я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что, безусловно, она замышлялась как... о такой посиделке, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых, поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции вот в обществе, я приду лично и скажу, молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так, Вадим, ты же знаешь, что я скажу. За мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Добрый ночь.
0: Здравствуйте.
10: Я вот хотел вот что спросить вас.
0: Да.
10: Вот сейчас у вас там какой-то дружок тихал и что-то бил там чем-то, да?
0: Был.
10: Вот, и я хотел спросить, по башке по вашей он бил, потому что вы, пунктуальные маньяристы эти, у вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас вот Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
1: но
10: тоже ваш
1: магиист? Он не имеет никакого отношения к нам.
10: Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
1: Ну, знаете, это было,
10: вот такие у вас
1: было,
10: у всех
1: было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы...
0: А кто это? Извини, Владимир Шастан. А человек все говорит, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
1: Ваш
0: гнев
1: совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньеризма.
0: А кто это такой? Вот, скажи, он, ну подожди, ты скажи, кто это такой?
1: Ну, был такой, был
0: а
1: такой.
0: Все,
1: нами,
0: ну так и скажи.
1: Да.
0: А тут
1: поэтишка,
0: все,
1: вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился совершенно.
10: Есть, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
1: В пресс-клубе такой, такой, пузан такой.
10: На
1: Петропьеву,
0: ну, я, к сожалению, да, не в курсе. Тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
1: Он не с нами, он не с нами. Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим, отрекись от Иосифа Бродского.
10: А, Вадим,
1: отрекись
10: все-таки он хотел
1: от
10: был
1: Бродского.
10: У вас в ваших деревьях?
1: Ходил, да.
10: Был? А что же вы говорите, что и далеко, и ядом не было?
1: Признавайтесь, я не так сказал. Честно. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший. Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
10: Саша,
1: потом
10: я
1: он бил
10: по
1: себе
10: радио
1: в голову.
10: Послушаю.
1: Да, он себе бил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
0: Да, да, безусловно.
3: Я не буду читать стихи, потому что...
5: Сил нет больше.
3: Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
1: Я прочту за тебя. Хочешь?
3: Да, пожалуйста.
1: Вот. А нас тут по пейджеру чморят в отсутствии гражданских мотивов нашей лирики.
3: Вадим, подожди, да, пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот.
1: Да есть.
3: Есть.
5: Да. А кто читал из вас Эллиота, ребята?
1: И не читайте.
0: Да.
1: Зануднейший писака.
0: Ну да что? Лучше вообще не читать.
3: Вот
0: а читать
3: нечем крыть.
5: Вот так, Добрын, я с тобой. Да.
0: Вредно,
5: пусть читают Эллиот.
0: Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят
5: в фирменных
0: магазинах.
5: Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
0: Я рекомендую прочитать всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
1: Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. «Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей был бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается. Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И с силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным абрамчиком, коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю агдамчиком.
0: Я даже немножечко помолчу, потому что...
1: Что, слушатели, сильно... нечем крыть? Вот столько да. же.
0: Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто. Я не знаю, кто это такой. Это следующего содержания. Ребята, слушаю вас и смеюсь. Но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку? И вас вообще, говорит Дима, да не жульё, должно да касаться, жульё чем мы, я сейчас занимаюсь.
1: Мы жулики и мелкие да. прохиндеи.
0: Пока это вас самих не коснулось. Подпись Дима Быков.
1: Дима Быков. Прекрасный человек.

0: И я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей волне, что в гостях у нас куртуазный маньерист, это Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин, который вот уже вышел куда ни попадя. Мы надеемся, что он оттуда вернется к нам и снова будет что-то производить. Так что...
1: Саша, у него сеанс астральной связи сейчас, да, немножечко... должен половить там пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
0: Да, и вот заходило много людей, в частности Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ, в пионерском лагере. Вот, и чтобы ты рассказал о ее авторе.
2: Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот. Потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
0: Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
2: Играют замечательно.
0: Да, но тем не менее.
2: Но пусть,
0: можно,
2: да,
0: пока
2: продолжим.
0: Да. Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
2: И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открыты ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне солнцу и весне. Жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор,

0: Мне ночью не до сна, я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять и немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: А это была песня в исполнении Константина Григорьева. Я думаю, что мы должны послушать вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете их озвучивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте. Ваши уважаемые гости. Зовут меня Дима. Я хотел такую тему затронуть. Вы вот очень часто... Вернее, Вадим, вот я его еще, правда, летом видел в программе «Моя кино», по-моему, по ТВ-6. Там, кстати, был еще Владимир Вольфович. Я, как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
3: Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, таким вот кабанам, таким настоящим.
2: Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные. Вот,
1: да. Мне...
2: Вот. И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
1: Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действие, несущее за собой целью, это как цель основная, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд – это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, это с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с немецкой фамилии Кучерявой. И вот господин Вольфович. Так вот, они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли к скрытой камерой, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга – это совершенно другой обряд. Носит в себе, прежде всего, успокоительное, либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
3: Да, у нас еще звонок,
1: кажется. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маневристы – это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучилась, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, ну, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы, не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
1: Сейчас ответят, вот прям таки купающийся
3: Вадим. Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему.
1: И я...
3: Все звонки к нему,

0: Все похвалы к нему, а мы почему-то получаем
1: нет,
0: только упреки.
1: Вот так же, вот так же. Но Степанцов, он просто его знал раньше, я его видела по телевизору. И он пользуется моим полнейшим почтением и любовью. Об этом даже говорить, я просто
0: Григорьев просто душка, букан, развощеки.
1: Ответьте вот, Бога ради, на вопрос.
0: Отвечай, букан.
2: Да, да, я вас слышу, я внимательно слушаю.
1: Вот мой вопрос такой, что вот его критика, ну, подчас она, конечно, ну, в духе того, в духе Мольера, кто-то мешает мне, смеясь, говорить правду.
3: Понятен, вопрос понятен. Давайте сейчас послушаем.
1: Можно еще скажу?
3: Да.
1: Ну, вы знаете, я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что мы уж совсем, ну, если он, так сказать, не в духе куртуазного,
0: Это он сказал, потому что я ему больно наступил на ногу, случайно, он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда, вот, поэтому он на слушателей и наехал. У сильного всегда бессильный виноват.
2: Хорошо, хорошо. Давайте я вам... Да, охотно верю. Давайте я вам отвечу.
3: Спасибо.
2: Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне тупые, необразованные, при всем при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот, и ребята и девчата, давайте немножечко будем работать над собой и благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
3: Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, здравствуйте. Чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
3: Да.
4: И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются и прочая ерунда.
3: Совершенно верно. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги.
0: По этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
3: Не надо, безусловно.
0: Конечно.
3: И что это вообще?
0: Деньгу считать в мошне.
3: Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный, Вадик, я к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
0: Да.
2: Совершенно верно. А еще мы, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
0: В сексе нам порой не хватает женщины.
3: Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
0: А женщинам иногда не хватает мужчины.
2: Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
0: Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
2: Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь. Я
0: учитесь
2: говорю,
0: жертвовать собой во имя высшей цели.
3: Нас,
0: а высшие цели, да, это в жизни. Да.
3: Вот,
0: что
3: кстати,
0: вы меня
3: пришел...
0: сбили-то?
3: Да нет, ну я просто сказал, я просто моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
0: Нет,
3: да.
0: Сначала дадим высказаться до конца Константину,
3: да,
0: потому что
3: прошу.
0: Григорий, вот, он птица, хотя и крупных размеров, но все-таки рядом с нами сексакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите мысль,
2: девушки,
0: пожалуйста.
2: Девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным. Что надо уметь это делать. Не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь? Работайте над собой.
3: Да, и не ешьте много копчености. От этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочтет стишок? Или как?
0: Ну, только побойче, пожалуйста, что-нибудь.
5: Да,
0: а
5: да,
0: то предыдущее
5: сейчас...
0: стихотворение, я, Григорий, я у вас было вам... какое-то очень занудное.
5: Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
0: Да, оно не должно было
5: а
0: быть.
5: А сейчас занудным. Я вот
0: маньяков
5: зашел...
0: должно быть весело.
5: Степанцов, подождите 2 секунды. О, прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда,
3: на месте,
5: боеготовность, да, то есть
0: на
5: обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фиктующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. Вот, в одном кабинете видел красную шапочку. Вот. И у меня сразу же моментально стих родился. Вот. Ну, такой белый.
3: Шапочка. Это опять, наверное, у кого-то вот. Из наших кур отрезали гребень.
5: Да. Ну, может быть. Значит, да. Такой беленький, белесый стишок.
3: А.
5: Утро, солнышко, природа. Скачет девка по поляне. Лес голосами серебрится соловьев неугомонных. В красной шелковой панамке вся румяная такая прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу 2 верзилы. Бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой 0,5 литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваляв в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня. Напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом в телегу, прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала. Дежавю, дизентерии, склерозом и чахоткой. И подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутила шелунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. 2 косматых санитара их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
0: Григорий, Григорий.
3: Ну, почему? А мне нравится.
0: Опускаетесь.
3: А мне вот нравится.
0: Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
5: Вадюшенька, рыхло, вы случайно рыхло, не имеете отношения к трансвеститам?
0: Рыхло.
5: Вам понравился стих по трансвеститам?
0: Мне понравилось... Давайте без личности, пожалуйста, Григорий, принесите лучше сахарку.
3: Ну, давайте лучше сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Нашего. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Вот у меня такой вопрос, куртуазному нерез. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках? Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете?
3: Спасибо.
6: Какие изображения?
3: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
0: Я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли, в чем дело? Для меня, как бы, тату, вот, вот это проникновение иголкой в кожу и орошение, значит, подкожного слоя чернилами...
3: Эпидермиса.
0: Да, значит, оно адекватно, ну, как бы это сказать-то поделикатнее, господи, ну, вхождение члена в анальное отверстие мое. Поэтому я вот никогда не позволял над собой таким образом надругиваться. И вот я считаю, что человек татуированный, вот сколько раз в него воткнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен. Вот мне так кажется.
7: Нет.
0: Что, у Добрынина другое мнение. Вот он,
7: ну,
0: да.
7: это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи.
0: Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
7: Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
3: Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки. Так что
0: наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
3: Да.
2: Мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован абсолютно. То есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить. Нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
3: Мы пытались уже. Мы писали в Государственную Думу и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки как... ну, как вид вот, украшений и так далее. Мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
0: Если человека, как вот в старину, захотят лишать всех рыцарских званий, там...
3: Элементарно. Сдирается кожа еще, да. Или просто
0: Тогда человек 10 раз подумает, изменять ему родину.
3: Безусловно.
2: А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
3: Так это есть уже, это было у монахов, когда они писали послания и, так сказать, человек-книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, и вообще писи не было, и вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман, ладно, он брал шмараба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек-роман, человек-стихотворение, это все было. Потом
2: а что у него на мошонке было?
3: Ага.
2: Допустим.
3: А мошонку нужно было как страничку листать. Это так. Оп. Ну что, да, Григорий, девушки. Я вижу, что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь...
2: Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
3: Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга по фамилиям? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым, когда мы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же и так же, там, например, ты должен, Вадик говорит, не Вадим, так, Степанцов, Григорьев. Там,
7: Вадим Юрьевич.
3: Добрынин.
7: Андрей Владимирович.
3: Имена отчества, это, как правило, у прозаиков, они очень любят вот...
7: Прозаики это мерзавцы.
2: Воспоминаюсь, если... Да,
0: прожженные шельмы.
2: Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами, после войны это было, все друг друга называли по фамилии строго.
3: Вот это откуда это пошло?
2: Это был признак уважения.
3: А, понятно, понятно.
2: Вот и все.
3: Ну что же тогда, Григорий, зачитайте нам.
2: Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но недавно был один страшный случай. Девчонка-маньеристка, красивая и стройна, 17 годочков, горда, нежна, умна. Ну как так получилось, что вдруг ты умерла? За нас, за маньеристов свою жизнь отдала. Когда стихи читали, мы на концерте, вдруг из зала к сцене вышел один наш бывший друг. Он криво ухмыльнулся, услышав в зале гул, и, крикнув «Ненавижу!», гранату в нас швырнул. Но я успел заметить, когда раздался взрыв, девчонка к нам рванулась, нас грудью защитив. Ты нас спасла от смерти, поэзию любя. Впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был. Завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба, девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за маньеристов, свою жизнь, эх, отдала.
3: И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать
0: это, да, и другое. Я сделаю, значит, ребята, значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных маньеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных маньеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора. Ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных маньеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
3: Спасибо.
0: Да не за что.
3: Это должен сказать, забудь.
0: Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.

0: Чересчур что-то громко грянул Пюрпле, так понял, последний ансамбль Пюрплов, диск ансамбля Пюрплы мы сейчас слушаем или нет?
1: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Пюрпле никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Маргот со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
0: Какое?
1: Центр Медиа.
0: Ага. Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться и иметь, так скажем,

0: Чересчур что-то громко грянул Purplay, так понял, последний ансамбль Purple, диск ансамбля Purple мы сейчас слушаем или нет?
1: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Purplay никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Margot со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
0: Какое?
1: Центр Медиа.
0: Ага. Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться, иметь, так скажем, тенденции к развитию. Это серьезная достаточно проблема. Прошу всех быть внимательными, взять ручки, карандаши, записать, если какие-то рецепты. Это проблема цыпок. Цыпок, которые свойственны, как вы сами понимаете, не только, так сказать, детским особям, но и многим грудничкам уже взрослого возраста, там, 60-80-летнего, а также ученым мужам. И вот масса приходит писем к вам, Angel Storchin, так сказать, в контексте рубрики вот, «Набат железных ягодиц», еще поведать о этой проблеме цыпок. В частности, я просто, с вашего позволения, назову людей, которые просят рассказать об этом. Это пенсионерка Инесса Снеть и Валентина Тихонова Насмарку, ее дочка. Вот они как бы поднимают эту проблему. Что вы можете им рассказать? Как бороться с этим явлением? Как предотвратить его? И стоит ли вообще? И вообще происхождение цыпок?
1: По поводу цыпок я могу сказать то, что особенное развитие они начинают где-то с середины сентября и заканчивают где-то в конце декабря. То есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть, у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
0: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки — это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
1: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки — это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
0: Да-да-да, вот я помню, был.
1: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок. Опять же, лягушек.
0: Ну да, ну, собственно, так в Беларуси называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка. Потому что в Беларуси они слышат вот не кваква, а цыпа-цыпа. Ну, как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно, лягушковеда. Ну, неважно, как, да-да-да, что вы говорите.
1: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
0: Да?
1: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
0: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных там вот всяких там, так сказать, цыпках лягушачьих, ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще, вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, на ней глаза. Ну, так получилось.
1: Ну, да, да. Это если запустить это дело и дать развитие.
0: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно и сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка, вот именно приобретенная в результате общения с флорой, понимаешь, там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий там происходит слаз кожных, значит, лопастей

0: Рывов.
1: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот. Либо, если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь, цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
0: Особенно вот детям грудным.
1: Да, да, да. То есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно. Ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
0: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно с нить, она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, и не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого – это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
1: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот. И они как бы разработали мазь Цепкина, вот, на основах африканских трав. Вот. Я сейчас не могу вспомнить их точное название, потому что они на папуасском языке выглядят, а мне с папуасским языком очень трудно. Вот. И в аптеках можно спрашивать, уже продается и недорого мазь Цепкина.
0: Нет, ну вот как бы тут недавно приходил товарищ и спел песню, которая называется «Новости», и в этой песне были такие слова, что, дескать, население очень сильно нищает, и практически вот на 40, там, что ли, процентов стало бедных людей больше, то есть не все могут себе позволить в аптеку пойти и купить мазь Цыпкина, понимаете, а, собственно, он лучше пойдет весь в цыпках в булочную, купит хлеба себе, и таким образом, придя в булочную, передаст эти цыпки другим, то есть именно вот, так сказать, пенсионерка, вот она и спрашивает о том, как, дескать, не затратив больших средств семейных из бюджета, понимаете, не ходя в аптеку в домашних, может быть, условиях, проводить профилактику цыпок или просто лечение.
1: Дело в том, что очень часто мы слышим и с экранов наших телевизоров, и по радио, что не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно, опять же, полезно, а вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цепкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно тех, кто болеет болезнью Цепкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
0: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
1: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти, вот так вот незначай. И понимаете, вы уже инфицированы.
0: В транспорте,
1: да.
0: Буквально, да.
1: Вот, и будет в буквальном смысле производиться отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть. И при каждом удобном случае у них будет, так сказать, электронный компьютер стоять в винтовке, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цепкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
0: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
1: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цепкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цепкина». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения, даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы.
0: Угу.
1: Так что я вам советую держаться подальше, если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
0: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно, то есть это какой-то тоже временный период, или все-таки вот эти меры уже станут постоянными? Ну, ведь цыпки, они же исчезнут когда-нибудь.
1: Дело в том, что эпидемия Цыпкина, она сейчас принимает разрастающий характер, и как бы всесезонная объявлена борьба. И даже вот для автолюбителей такая информация, что на каждой машине должен быть прикреплен талончик чистоты, свидетельство о том, что как бы водитель не инфицирован болезнью Цыпкина.
0: А то есть те это машины... типа вот техосмотра еще.
1: Да. Угу. То есть он создан, опять же, институтом Цыпкина в электронном отделе. Вот инженеры специальный, так сказать, такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот, и как бы вот это «нет» или «ноу», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть ага. Все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял, вот у нас время бывает и такое. Вот, а если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цепкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека, он проходит трехмесячное обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот. Ну, а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот. Или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверить около машины наличие бактерий Цепкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
0: Угу. Ну а что бы вы еще
1: то
0: могли...
1: То есть, если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цепкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цепкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот. Но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а так
0: и девчонками.
1: Не, и девчонками, да, конечно. Кстати, вот было замечено.
0: Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение. За права женщин.
1: Эмансипация,
0: они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны быть.
1: Да, надо подметить,
0: никого нельзя обижать.
1: Потом на входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
0: Да, то есть.
1: Вот, еще лаборатория Цепкина заметил такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И...
0: отстрела дальнейшего.
1: Да, взрывание на костре — очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, который и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Uh-huh. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улицу, купить аппарат, определяющий болезнь Цепкина, каждого входящего и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
0: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы... чересчур что-то громко грянул Purplay, так понял, последний ансамбль Purplay, диск ансамбля Purplay мы сейчас слушаем или нет?
1: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Deep Purple никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Margot со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
0: Какое?
1: Центр Медиа.
0: Ага. Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться, иметь, так скажем, тенденции к развитию. Это серьезная достаточно проблема. Прошу всех быть внимательными, взять ручки, карандаши, записать, если какие-то рецепты. Это проблема цыпок. Цыпок, которые свойственны, как вы сами понимаете, не только, так сказать, детским особям, но и многим грудничкам уже взрослого возраста, там, 60-80-летнего, а также ученым мужам. И вот масса приходит писем к вам, Angel Storchin, так сказать, в контексте рубрики вот «Набат железных ягодиц», еще поведать о этой проблеме цыпок. В частности, я просто, с вашего позволения, назову людей, которые... просят рассказать об этом. Это пенсионерка Инесса Снеть и Валентина Тихонова Насмарку, ее дочка. Вот они как бы поднимают эту проблему. Что вы можете им рассказать? Как бороться с этим явлением? Как предотвратить его? И стоит ли вообще? И вообще происхождение цыпок?
1: По поводу цыпок я могу сказать то, что особенное развитие они начинают где-то с середины сентября и заканчивают где-то в конце декабря. То есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть, у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
0: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки — это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
1: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки — это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
0: Да-да-да, вот я помню, был.
1: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и... как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок, опять же, ой, цыпок, лягушек.
0: Ну да, ну, собственно, так в Беларуси называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка.
1: Ну, да,
0: ну, как бы... Потому что в белорусы они слышат вот не кваква, а цыпа, цыпа. Ну, как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно,
1: но почему...
0: лягушковеда. Ну, неважно, как, да-да-да, что вы говорите.
1: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
0: Да?
1: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
0: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных там вот всяких там, так сказать, цып,

0: вот цыпках и лягушачьих, ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще, вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, а на ней глаза. Ну, так получилось.
1: Ну, это, да, это, вот, это если запустить это дело и дать развитие.
0: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка, вот именно приобретенная в результате общения с флорой, понимаешь, и там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там, или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий, там происходит слаз кожной, значит, лопастей с покрывов.
1: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот, либо если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
0: Особенно вот детям грудным.
1: Да, да, да. То есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно, ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
0: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно с неть она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, и не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого — это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
1: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот, и они как бы разработали мазь Цепкина, вот, на основах африканских трав. Вот, я сейчас не могу вспомнить их точное название, потому что они на папуасском языке выглядят, а у меня с папуасским языком очень трудно. Вот, и в аптеках можно спрашивать, уже продается и недорого мазь Цепкина.
0: Нет, ну вот как бы тут недавно приходил товарищ и спел песню, которая называется «Новости», и в этой песне были такие слова, что, дескать, население очень сильно нищает, и практически вот на 40, там, что ли, процентов стало бедных людей больше, то есть не все могут себе позволить в аптеку пойти и купить мазь Цыпкина, понимаете, а, собственно, он лучше пойдет весь в цыпках в булочную, купит хлеба себе, и таким образом, придя в булочную, передаст эти цыпки другим, то есть именно вот, так сказать, пенсионерка, вот она и спрашивает о том, как, дескать, не затратив больших средств семейных из бюджета, понимаете, не ходя в аптеку в домашних, может быть, условиях, проводить профилактику цыпок или просто лечение.
1: Дело в том, что очень часто мы слышим и с экранов наших телевизоров, и по радио, что не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно, опять же, полезно, а вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цепкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно тех, кто болеет болезнью Цепкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
0: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
1: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти вот так вот незначай. И понимаете, вы уже инфицированы.
0: В общественном транспорте, да. Буквально, да.
1: Вот, и будет буквальном смысле производится отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть, и при каждом удобном случае у них будет, так сказать, электронный компьютер стоять в винтовке, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цепкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
0: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
1: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цепкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цепкина». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения, даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы.
0: Угу.
1: Так что я вам советую держаться подальше, если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
0: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно.

0: такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот. И как бы вот это «нет» или «no», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть, uh-huh, все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял. Вот у нас время бывает и такое. Вот. А если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цепкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека. Он проходит трехмесячное обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот. Ну, а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот. Mm-hmm. Или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверят около машины наличие бактерий Цепкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
1: Ну, а что бы вы еще
0: то
1: могли...
0: То есть, если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цепкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цепкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот, но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а так
1: и девчонками
0: тоже. Не, и девчонками, да, конечно. Кстати, вот было
1: замечено... Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение... Ну, за права женщин. Да, вот эти, да, да, они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны,
0: да,
1: быть.
0: Да, да, надо подметить,
1: никого нельзя обижать.
0: Потом,
1: да,
0: на входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
1: Да, то есть.
0: Вот, еще лаборатория Цепкина заметила такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И
1: отстрел дальнейшего.
0: Да, взрывание на костре — очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, которая и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Uh-huh. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улицу, купить аппарат, определяющий болезнь Цепкина, каждого входящего и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
1: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы лягушки, это все понятно, можно как-то изолироваться от земноводных и там не пускать детей, или в крайнем случае
0: нет,
1: одевать.
0: Нет, от них нельзя изолироваться, это же эволюция, и если из эволюции убрать какой-нибудь предмет, то пострадает все человечество.
1: Так можно, скажем, не убирать лягушек, можно, например, детям в случае контакта с сонами просто одевать такие вот перчатки, которыми обычно берут. Ну, неважно, такие резиновые.
0: Дело в том, что бактерии Цепкина, они вот над болотом просто стоят сверху. И как бы невозможно избежать. Даже если подует ветер, их прям как тучу снесет.

0: в конце декабря, то есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
1: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки — это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
0: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки — это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
1: Да-да-да, вот я помню, был.
0: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок. Опять же, лягушек.
1: Ну да, ну собственно так в Беларуси называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка. Потому что в Беларуси они слышат вот не кваква, а цыпа-цыпа. Ну как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно,
0: но почему лягушковеда.
1: Ну неважно как, да-да-да, что вы говорите.
0: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
1: Да?
0: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
1: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных, там вот всяких там, так сказать, цыпках лягушачьих, ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще, вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, а на ней глаза. Ну, так получилось.
0: Ну, да. Это если запустить это дело и дать развитие.
1: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка, вот именно приобретенная в результате общения с флорой, понимаешь, и там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий, там происходит слаз кожной, значит, лопастей с покрывов.
0: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот, либо если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
1: Особенно вот детям грудным.
0: Да. То есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно, ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
1: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно с нить, она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, и не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого — это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
0: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот. И они как бы разработали мазь Цепкина,

0: вот, на основах африканских трав. Вот, я сейчас не могу вспомнить их точные названия, потому что они на папуасском языке выглядят, а мне с папуасским языком очень трудно. Вот, и в аптеках можно спрашивать, уже продается и недорого мазь Цепкина.
1: Нет, ну вот как бы тут недавно приходил товарищ и спел песню, которая называется «Новости», и в этой песне были такие слова, что, дескать, население очень сильно нищает, и практически вот на 40, там, что ли, процентов стало бедных людей больше, то есть не все могут себе позволить в аптеку пойти и купить мазь Цыпкина, понимаете, а, собственно, он лучше пойдет весь в Цыпках в булочную, купит хлеба себе, и таким образом, придя в булочную, передаст эти Цыпки другим, то есть именно вот, так сказать, пенсионерка, вот она и спрашивает о том, как, дескать, не затратив больших средств семейных из бюджета, понимаете, не ходя в аптеку в домашних, может быть, условиях, проводить профилактику цыпок или просто лечение.
0: Дело в том, что очень часто мы слышим и с экранов наших телевизоров, и по радио, что не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно, опять же, полезно, а вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цепкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно... тех, кто болеет болезнью Цепкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
1: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
0: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти вот так вот незначай. И понимаете, вы уже инфицированы.
1: В общественном транспорте, да. Буквально, да.
0: Вот, и будет в буквальном смысле производиться отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть. И при каждом удобном случае у них будет... так сказать, электронный компьютер стоит, винтовки, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цепкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
1: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
0: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цепкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цепкина». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения, даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы. Так что я вам советую держаться подальше, если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
1: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно, то есть это какой-то тоже временный период, или все-таки вот эти меры уже станут постоянными? Ну, ведь Цыпки, они же исчезнут когда-нибудь.
0: Дело в том, что эпидемия Цыпкина, она сейчас принимает разрастающий характер, и как бы всесезонная объявлена борьба, и даже вот для автолюбителей такая информация, что на каждой машине должен быть прикреплен талончик чистоты, свидетельствует о том, что как бы водитель не инфицирован болезнью Цыпкина, а то те это машины...
1: Типа вот техосмотр еще.
0: Да. Угу. То есть он создан, опять же, институтом Цыпкина в электронном отделе. Вот инженеры специально специальный, так сказать, такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот. И как бы вот это «нет» или «no», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть, ага. Все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял. Вот у нас время бывает и такое. Вот. А если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цыпкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека. Он проходит трехмесячное обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот. Ну, а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот. Или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверить около машины наличие бактерий Цыпкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
1: Угу. Ну а что бы вы еще
0: могли... То есть если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цыпкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Ведь дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цыпкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот, но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а так
1: и девчонками тоже.
0: Не, девчонками, да, конечно. Кстати, вот было замечено...
1: Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение... Ну, за права женщин. Да, вот эти, вот, да, они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны быть.
0: Да, надо подметить,
1: никого нельзя обижать,
0: потом
1: да.
0: На входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
1: Да, то есть.
0: Вот, еще лаборатория Цыпкина заметила такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И
1: отстрела дальнейшего.
0: Да, взрывание на костре. Очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, который и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Uh-huh. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улицу, купить аппарат, определяющий болезнь Цыпкина, каждого входящего и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
1: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы... Чересчур что-то громко грянул тип Пюрпле, я так понял, последний ансамбль Пюрплов, диск ансамбля Пюрплы мы сейчас слушаем или нет?
0: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Deep Purple никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Margot со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
1: Какой?
0: Центр Медиа.
1: Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться, иметь, так скажем, тенденции к развитию. Это серьезная достаточно проблема. Прошу всех быть внимательными, взять ручки, карандаши, записать, если какие-то рецепты.

0: Проблема цыпок. Цыпок, которые свойственны, как вы сами понимаете, не только, так сказать, детским особям, но и многим грудничкам уже взрослого возраста, там, 60-80-летнего, а также ученым мужам. И вот масса приходит писем к вам, Angel Storchin, так сказать, в контексте рубрики вот, «Набат железных ягодиц», еще поведать о этой проблеме цыпок. В частности, я просто, с вашего позволения, назову людей, которые... просят рассказать об этом. Это пенсионерка Инесса Снеть и Валентина Тихонова Насмарку, ее дочка. Вот они как бы поднимают эту проблему. Что вы можете им рассказать? Как бороться с этим явлением? Как предотвратить его? И стоит ли вообще? И вообще происхождение цыпок?
1: По поводу цыпок я могу сказать то, что особенное развитие они начинают где-то с середины сентября и заканчивают где-то в конце декабря. То есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть, у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
0: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки — это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
1: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки — это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
0: Да-да-да, вот я помню, был.
1: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и... как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок. Опять же, ой, цыпок, лягушек.
0: Ну да, ну, собственно, так в Беларуси называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка.
1: Потому
0: что в Беларуси они слышат вот не кваква, а цыпа, цыпа. Ну, как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно,
1: но почему... лягушковеда.
0: Ну, неважно, как, да-да-да, что вы говорите.
1: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
0: Да?
1: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
0: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных, там вот всяких там, так сказать, цыпках и лягушачьих, ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва, давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, а на ней глаза. Ну, так получилось.
1: Ну, вот, да. Это если запустить это дело и дать развитие.
0: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка вот именно приобретенная в результате общения с флорой, понимаешь, там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там, или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий, там происходит слаз кожных, значит, лопастей с покрывов.
1: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот, либо если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
0: Особенно вот детям грудным.
1: Да, да, да. То есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно, ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
0: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно снеть, она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, и не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого – это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
1: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот. И они как бы разработали мазь Цепкина, вот, на основах африканских трав. Вот. Я сейчас не могу вспомнить их точное название, потому что они на папуасском языке выглядят, а у меня с папуасским языком очень трудно. Вот. И в аптеках можно спрашивать, уже продается и недорого мазь Цепкина.
0: Нет, ну вот как бы тут недавно приходил товарищ и спел песню, которая называется «Новости», и в этой песне были такие слова, что, дескать, население очень сильно нищает, и практически вот на 40, там, что ли, процентов стало бедных людей больше, то есть не все могут себе позволить в аптеку пойти и купить мазь Цыпкина, понимаете, а, собственно, он лучше пойдет весь в цыпках в булочную, купит хлеба себе, и таким образом, придя в булочную, передаст эти цыпки другим, то есть именно вот, так сказать, пенсионерка, вот она и спрашивает о том, как, дескать, не затратив больших средств семейных из бюджета, понимаете, не ходя в аптеку в домашних, может быть, условиях, проводить профилактику цыпок или просто лечение.
1: Дело в том, что очень часто мы слышим и с экранов наших телевизоров, и по радио, что не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно, опять же, полезно, а вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цепкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно тех, кто болеет болезнью Цепкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
0: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
1: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти вот так вот незначай. И понимаете, то есть, вы уже инфицированы.
0: В общественном транспорте, да. Буквально, да.
1: Вот, и будет в буквальном смысле производиться отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть. И при каждом удобном случае у них будет, так сказать, электронный компьютер стоять, винтовки, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цепкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
0: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
1: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цепкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цепкин». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы. Так что я вам советую держаться подальше. Если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
0: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно, то есть это какой-то тоже временный период, или все-таки вот эти меры уже станут постоянными? Ну, ведь цыпки, они же исчезнут когда-нибудь.
1: Дело в том, что эпидемия цыпкина, она сейчас принимает разрастающий характер, и как бы всесезонная объявлена борьба, и даже вот для автолюбителей такая информация, что на каждой машине должен быть прикреплен талончик чистоты, свидетельствует о том, что как бы водитель не инфицирован болезнью Цыпкина. А
0: то есть это
1: машины...
0: типа вот техосмотр еще.
1: Да. То есть он создан, опять же, институтом Цыпкина в электронном отделе. Вот инженеры специальный, так сказать, такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот, и как бы вот это «нет» или «no», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть, ага, все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял, вот у нас время бывает и такое. Вот, а если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цыпкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека. Он проходит трехмесячное обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот. Ну, а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот. Или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверить около машины наличие бактерий Цыпкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
0: Ну а что бы вы еще
1: могли... То есть, если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цыпкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Ведь дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цыпкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот, но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а
0: так и девчонками.
1: Не, и девчонками, да, конечно. Кстати, вот было замечено...
0: Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение... За права женщин.
1: Эмансипация,
0: они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны быть.
1: Да, надо подметить,
0: никого нельзя
1: обижать. Потом на входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
0: Да, то есть.
1: Вот, еще лаборатория Цыпкина заметил такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И
0: отстрел дальнейшего.
1: Да, взрывание на костре — очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, который и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Uh-huh. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улице купить аппарат, определяющий болезнь Цепкина, и каждого входящего, и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
0: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы лягушки, это все понятно, можно как-то изолироваться от земноводных и там не пускать детей, или в крайнем случае
1: нет, от них нельзя изолироваться, это же эволюция, и если из эволюции убрать какой-нибудь предмет, то пострадает все человечество.
0: Так можно, скажем, не убирать лягушек, можно, например, детям в случае контакта с сонами просто одевать такие вот перчатки, которыми обычно берут. Ну, неважно, такие резиновые.
1: Дело в том, что бактерии Цепкина, они вот над болотом просто стоят сверху. И как бы невозможно избежать. Даже если подует ветер, их прям как тучу снесет в сторону города. И как бы весь микрорайон может быть заражен. И просто этот город закрывают и как бы газами затравляют всех. И все. Равняют, взрывают и строят новый город. То есть эти случаи очень частые. В Калифорнии был такой случай. Потом, вот в ЮАР там уничтожили 5 городов. Вот, полностью отстроили их заново. И как бы сказали, что был экономический кризис. И на смену старому должно прийти новое. Снесли все бараки, построили прекраснейшие города. Вот, на самом деле это была акция Цепкина.
0: Угу. И все-таки я хотел бы немножко, так сказать, навеять покой на наших радиослушателей, потому что наверняка вот ваше сообщение их немножко встревожило. И, естественно, сейчас они все с опаской, вполне понятной, надо тут сказать, смотрят на своих домашних любимцев, кошечек, собачек, попугайчиков там. И скажите, передаются ли цыпки вот от домашних животных? Ведь как бы ребенок, понятно, можно дома держать, а от кошки сейчас у них сезон. С лучек, у собачек тоже там все это. Они сейчас там активно общаются в половой сфере. И ничего не стоит, например, там, вступить в вашей домашней любимице четырехногой или двухногой крылатой птички в какую-то интимную связь с диким животным, он уже происхождение, который уже подвержен этой болезни. Или все-таки животные не реагируют на Цыпкина?
1: Дело в том, что как бы животные, да, они могут быть разносчиками этой болезни, но только лысокожные животные, у которых нет волосяного покрова. Потому что сами цыпки, они где волосы не могут быть, это исключение из правил, что они находятся на бровях. И то, как бы брови, это очень редкий волосяной покров. Вот. Но вот если, допустим, у животного есть залысина где-то на пузе, то соответственно, туда могут попасть и цыпки. Вот. Потом, но очень часто такими болезнями болеют это черепахи, ежики. Вот их лучше не держать дома.
0: А, простите, а ежики-то они вроде, ну как?
1: Ну, а снизу-то.
0: А, ну да.
1: Это вы все время их берете, когда они уже шариками. А если его замочите, он уже лежит распластанный.
0: То есть, в смысле, вы имеете в виду вот, замочить их, что как-то приготовляют в пищу где-то?
1: Ну как, едят все, конечно, но сначала его надо ощипать от иголок, вот, 3 часа отварить, потом...
0: А потрошить нужно перед этим?
1: Нет, сначала нужно его сварить. Дело в том, что все ежиковые фекалии и вот эти вот продукты сгорания, они очень многое добавляет вкусового качества в мясо. И поэтому его нужно сначала сварить, а потом уже распотрошить, чтобы вот это вот всю горечь убрать оттуда. И получается, крокодилье мясо не то, что отдыхает, оно даже рядом не лежало.
0: А скажите, а вот гадки, мордочка, это все как бы идет ли в пищу?
1: Еще раз.
0: Мордочка, казаки. Нет, казаки это одевают такие ребята, ботинки такие. Я имел в виду коготки.
1: А, коготки, ну, я не знаю. Люди, которые любят себе грызть ногти, они очень любят вот эти маринованные лапки. ногти так немножко они размокают в маринаде, и уже когда лапку обгладывают, они потом обкусывают ноготки. И... Но это у них как бы свой шарм. Они любят вот это вот дело, ну как-то вкусно им. Ну, кайф, свои ногти-то уже все кончились, а тут можно чужие. И очень популяризованное блюдо в ресторанах дорогих.
0: Ну, а все-таки вернуться к лысокожным животным, вот, как бы, понятно, там, если, например, сейчас, к тому же, они же все еще животные, домашние, у них идет процесс линьки. Вот, то есть, видимо, этот процесс, он серьезно очень может насторожить наших радиослушателей в том смысле, что, значит, тут же и цыпки подкрались незаметно, как бы, поскольку вот оно облысение, вот оно, и получается, что, значит, внутри ушные покровы вот таких животных, как-то, значит, кошечные, собачные, тоже подвержены цыпочным, так сказать, синдромам в силу, так сказать, отсутствия оволошения разного там.
1: Не, ну, насколько я знаю, у кошек и собак на ушах есть волосы.
0: А внутри что... имеется в виду?
1: И внутри тоже.
0: Есть, да, тогда я не прав. Но да, потом, это, да.
1: Я не знаю, как линяют собаки.
0: Ну, я тоже, кстати.
1: Да, но вот у меня есть сиамская кошка дома, и она как бы линяет, но все равно вся в волосах.
0: Так.
1: То есть это не происходит, как у зайцев. Хоба, ну и лысый. Ходит 2-3 дня, да?
0: А потом вот, кстати, тут-то и цыпки подкрались.
1: Да.
0: Вот они.
1: Но с прозрастанием волос происходит выведение цыпок моментальное же. То есть это две несовместимые вещи. И, кстати, сейчас очень стало модно на Западе. До нас это пока не дошло. Так сказать, по всему телу наращивать волосы себе, чтобы, так сказать, избежать этой болезни, расстрела публичного на улице или увоза куда-нибудь. Вот. И сейчас, кстати, какая-то американская реклама прошла у нас уже в России, что наращиваем волосы, гарантия там 5 лет, все дела. И вот особенно повезло лисам кавказской национальности. Хотя у них в горах и нет болот, но они как бы уже с древних времен защитили себя. Они ходят как волосатые все мужчины. Но с женщинами, конечно, тяжело, а мужчин у них все, поэтому живут долго.
0: Угу. А скажите, а вот змея, она как бы подвержена цыпочным болезням, и сама, скажем так, первопричина, так сказать, вот этой инфекции, это, значит, жаба-лягушка, она сама-то в цыпках или нет?
1: Дело в том, что все мы знаем, что змеи питаются лягушками. И у них так выработан иммунитет, что болезнь Цыпкина – это вообще нету такой болезни.
0: Простите, но вы себе немножко противоречите. А ежики пытаются змеями. То есть, в свою очередь, тогда у ежика подбрюшных цыпок не должно быть.
1: Нет, дело в том, что пища уже перерабатывается, и сама болезнь, она же прекращается сразу же после смерти. Поэтому придумали летальный исход, это расстрел и так далее.
0: А, ну то есть болезнь перестает развиваться на трупе уже как бы.
1: Вообще ее нету.
0: То есть просто.
1: Да.
0: То есть вы хотите сказать, что, например, можно, скажем, если лягушка, вот она серьезно инфицированная, она уже дохлая, то ее можно даже хоть в рот положить, и ничего не будет.
1: Да, но как же едят их во Франции?
0: Вот это, кстати, следующая тема нашей беседы. Это французская кухня. Ну а сейчас все-таки музыка. Давайте послушаем Deep Purple.
1: Да.

0: на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Ее как бы автор и ведущий сиамский близнец Энджелс и Торшин. И, кстати, те, кто желает, так сказать, задать какие-то вопросы, может быть, сиамскому близнецу, касающиеся темы нашей сегодняшней программы. А тема, она, кстати, вы знаете, постоянно расширяется. Только что вот пришел человек под окном и в такой в спортивный рупор прокричал свой вопрос, касающийся, так сказать, влияние вот грядущего перевода часов на человеческий организм. То есть действительно реально существует какой-то от этого вред, и он тщательно, естественно, скрывается вот этой группой людей, которые выгодно переводить туда-сюда механизмы эти всякие. Вот. То есть это тоже нужно будет прокомментировать. И номер нашего телефона 203-19-22. Но я хотел бы все-таки вот еще на цыпках.
2: Да, пожалуйста.
1: Ну, рассказывайте.
2: А, то есть без наводящих вопросов.
1: Да? Да, ну у вас же вот я вижу большая бумага и там по ней.
2: Ну я,
1: да, я тоже
2: могу вам сказать, что очень много инфицировано болезнью Цыпкина больших людей, которые сидят у нас в правительстве. Я не буду их называть имена. В силу того, чтобы не поднялся дебош в Москве. Опять же, очень странно, что лебеди сняли, правильно ведь? Очень странно. Может быть, это связано и с этим. Вы можете поработать над этим, позвонить, куда следует, узнать. Может быть, вам дадут какие-то исчерпывающие ответы. Вот, ну а в принципе, я бы вам советовал просто не экономить на своем здоровье, как я уже говорил, и ринуться. Ну, завтра воскресенье. Кто сегодня знает, где работают ночные аптеки. Вот. Но просьба большая — не паниковать. Вот. Потому что именно паника, она провоцирует, как бы притягивает к себе бактерии Цыпкина. Вот. И направится в ночные аптеки. Вот. Либо завтра в воскресные аптеки. Потому что будничные аптеки завтра закрыты. Вот. И закупить побольше этой мази, так как, я думаю, грядет большой и сильный дефицит. Потому что сейчас, видимо, увеличатся таможенные пошлины, особенно на мазь Цыпкина. Опять же, фармацевты будут жадными глазами рисовать себе нереальные таблицы, по какой цене продавать эту мазь. Потому что все понимают, что так можно лишить жизни не только себя, но и окружающих. И я думаю, что теперь болезнь СПИДа осталась где-то позади, и весь, то есть вся армия врачей, научных работников кинулась на исследование болезни Цыпкина. И, так сказать, изучение той темы, как бороться с ней, потому что ее может спасти пока только болезнь. Ой, болезнь, это я уже заумничал. Ее может спасти только мазь Цыпкина. Вот. А ученые хотят добиться такого излечения, чтобы излечить сразу всю Землю. Вот. И как бы они сейчас работают в африканских болотах. Вот. Все-таки первоисточник оттуда. И они изучают лягушек, первопричины этой болезни, откуда она идет. Может быть, это с древних времен. И мы эту болезнь не сможем излечить, пока не сделаем машину времени, чтобы полететь туда, в прошлое, в каменный век или в лягушачий век, я не знаю, в какой. И там на корню
1: то есть, убрать эту болезнь. Что настолько все прям безысходно и плохо. Что
2: я вот, думаю, что да, безысходно.
1: А, все-таки вот
2: Армагеддону не лицо, за горами.
1: Как бы, да. Но скажите, вот такие метания таких вот научных сотрудников и, собственно, целых, так сказать, конгломератов медицинской промышленности, вот, скажем, не станет ли, не останется ли заброшенными такие болезни прозаические, ну, существующие, как, например, насморк, там, понос, да, вот, ну, все то, что так, как ни странно, мило человеку, потому что, ну, как бы, например, очень же хорошо иногда бывает ей позвонить, например, кому-нибудь кому-нибудь другу и сказать: ты знаешь, у меня такой насморк, я что-то простыла, вся в носках и кутаюсь. Вот если она слово «кутаюсь» не скажет хотя бы раз в два месяца, то это уже для нее несчастье, понимаешь? Поэтому вот, но тем не менее, конечно, да, затягивать эти болезни тоже никому не хочется в своем организме развивать. И вот когда силы медиков все, так сказать, переведены на другой, вот, антицыпочный фронт, то есть хорошо ли это? Не начнется ли резкое прогрессирование, скажем, там, других, там, например, простынный клещ?
2: Ну, дело в том, что ринулся первый состав врачей, а запасной состав, он занял места первого эшелона и работает над старыми материалами. Вот, а ведущие врачи занялись именно этой болезнью. И потом понос — это не признак болезни Цыпкина. Так что если у вас понос, не надо срочно бежать в аптеку, вот, надевать противогаз, чтобы не заразить других. Надо просто справиться обыкновенными старыми способами. Там, попробуйте Тайд. Ну, что-нибудь в этом духе.
1: Угу. А не могли бы вы вот немножко поподробнее рассказать о составе вот этой мази Цыпкина, хотя бы о некоторых ее компонентах, потому что как бы мазать на себя черт знает что не очень хорошо. Я помню, что вот один очень известный колдун, он как бы лечил всех дегтем, и в результате, значит, происходило там взрастание на кожной поверхности всяких там волдырей, там разных там прочих там всяких огненных там гиен. Ну, это вообще из области мифы такие есть. Ну, мифы — это когда там египтяне пишут сказки. Ну, в общем, это вы меня... Извините, просто я отвлекся. Да.
2: Дело в том, что в развитом состоянии болезнь Цыпкина уже лечить невозможно. Поэтому и придумали летальный исход, расстрел. Вот. А в начальной студии, да, конечно, может помочь мазь. Она может приостановить, либо совсем убрать цыпки. Все еще зависит от организма человека, насколько он силен, насколько силен его иммунитет, чтобы бороться со всей этой приблудой. Вот. А так мазь состоит в основном из это женьшень, это подорожник.
1: Толченый, видимо, потому что, ну, или отжимка, потому что очень важно.
2: Ну, естественно, сок подорожника, потому что там не в листьях он поступает. Потом туда входит, значит, клевер обязательно. Головка, именно не стебель, не листочка, а именно головка, сок. Вот почему мы в детстве

0: Информированы в мире, знаете, журналистики.
1: А после того случая все-таки это немножко...
0: Ну да, да, конечно.
1: Но я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звонки. Может быть, вам хотят задать какой-то вопрос, как-то получить консультацию. Вполне возможно, да. И еще следующая тема, которую мы обязаны все-таки развить, это влияние перевода стрелок. Ну, в смысле, часовых стрелок, ничего
0: да,
1: другого.
0: Да, как они влияют на человеческий организм. Кстати, серьезная проблема.
1: На организм животных тоже, поскольку это прямая взаимосвязь.
0: Да-да-да. Я, кстати... Хочу заметить, чтобы радиослушатели не отходили от приемников. Дело в том, что буквально через несколько минут пройдет очень важная информация, да, по поводу перевода часов, которая может изменить ход всего человечества.
1: Да, да, потому что еще раз вопрос о переводе решается, на самом деле.
0: Да, и, кстати, еще не точно известно, что стрелки переведут, не переведут.
1: И в какую сторону. Тут, да. Значит, как бы противоборствующая группа ученых мужей, они вот
0: победит
1: спорят.
0: Победит оппозиция или левый, правый, кто
1: непонятно. Ну что же, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
2: Это звонит Дмитрий Вальдемарович Подсвечник.
1: Очень приятно.
2: Если вы помните, по предыдущим передачам я исполняю как бы роль пейджера.
1: А, да, конечно.
2: Вот. И значит, меня просто вот спрашивают, вот приходит мой, я вот как такой вот человек от научно-исследовательского института. Вот. И вот ко мне просто вот сейчас вот такую вот рекламу вашей передачи сделаешь, вот приходит и спрашивает, как вот так вот это... Дозваниваешься каждый день там. Вот. Ну, я говорю то, что вот, вот конкурс там был госпожи Шерсти, да?
1: А, да, конечно.
2: Кто вот гадает там вот. И мы Катя Половинкина всем нашим, короче, институтом вычислили там. И пришли дядьки, и мой телефон подсоединили напрямую к вашей, так сказать, радиостанции. Вот. Ну, перейду непосредственно к вопросам.
1: А, да.
2: Значит, вопрос номер один. Задает его наш начальник Ральф Экибанович Бочка. Вот, например, вот вы держите вот там, ну, держите в своих институтах вот по изучению там сыпки, да, болезни.
1: Oh, yeah, yeah.
2: Вот, а если вот какой-нибудь там документ, вот, например, против, чтобы тебя вот не стреляли? Вот.
1: То есть вы имеете в виду, а какой документ? Отсутствует сыпок этот документ, чтобы не стреляли?
0: Да. Знаете, снайпер, он со 100 метров там с какой-нибудь Останкинской башни не увидит, что вы там, у вас ксива есть с красной книжечкой, что вы там... Оперуполномоченный. Заражен цыпками. Хоть вы министр обороны, хоть вы министр землетрясений, неважно.
2: Нет,
0: расстрел.
2: Нет, ну, понимаете, это как-то несправедливость получается. Вот, например, вот...
0: Хорошо, а чем лучше министр нищего? Люди
2: нет,
0: все...
2: Нет, я вам не про то говорю, про то, что вы там берут к себе вот народ, например, да, вот, для испытаний. Вот заражают их цыпки так. И отпускают там вот погулять вот какой-нибудь в парк там. И тут какой-то снайпер начинает по тебе стрелять.
1: А, так нет, вы ошибаетесь, уважаемый. Дело в том, что это же не вот, как бы цыпочные, так их называют, больные цыпками. Ну, больных цыпками называют цыпочные. Они как бы продукт не эксперимента какого-то военных или еще чего-то. Это продукт общения с природой, с как бы... А сами понимаете, со стихией в каком-то смысле, да, вот ветер там, обдув, значит, ветряной происходит там поверхности тушки, в результате, значит, раздражение, там уже цыпки.
2: Понятно.
1: Так что, как бы, Рамбо, значит, не смог противопоставить, значит, не хватило у тебя иммунитета, чтобы противопостоять, все, значит, да? Стихии, да. Все, труба.
2: Понятно.
1: Так вот.
2: Ну, это так как же вот, а, вот клиентов набирать? Видимо, там бабки очень большие идут просто. Потому что риск же тоже...
0: Не, ну бабки не только большие, есть и маленькие. Ну, старушки, они разные бывают. Большие, крупные, худенькие. Так что не обязательно большие.
2: Понятно. Угу. Значит, вот, например, вот...
1: Ну, да, еще какой-то вопрос.
2: Есть, да, вот у меня еще два вопроса вот таких вот. Значит, вопрос вот к вам, Александр.
1: Да.
2: Вот тоже Эдик Гири, например... Он спрашивает про Курмагалиева и Эдуарда Савельевича Гамазду. Вот, чем они занимаются там, вот, как искусствовед, как певец оперный.
1: Да, да.
2: Вот. И вот и последний, я думаю, этот вопрос. Вот спрашивает Зигмунд Альфредович Лосось. Вот. Ну, это вопрос больше к сиамскому близнецу. Вот как вот идет взаимодействие между там сиамскими близнецами там, и сиамскими кошками? То есть и как-то они вот могут друг другом там лечить, например, от сыпок? Вот такой вот вопрос.
1: Ага, понятно, спасибо. Вот. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Ну, что касается, значит, певца оперного господина Курмангалиева и, как бы, искусствоведа Гамазды, то, как бы, каждый из них сейчас продолжает заниматься своим делом. Значит, Эрик Курмангалиев все так же, значит, поет всякие там арии классические. Вот иногда, конечно, он, как бы,

0: общем-то, развлекается там всячески. Ну, это, в общем-то, его частная жизнь, мы ее касаться не будем. А Гамазда, он, значит, работает сейчас в журнале, как это называется, человек, который пишет рецензии, да? На классические альбомы, классических исполнителей, на фильмы классические, на видеокассетах. Журнал называется «Мир оперы». Вот, и там, в общем-то, он активно сотрудничает с этим журналом. Иногда приходит сюда к нам. Вот, и, в общем-то, я думаю, что вы с ним еще увидитесь. Как бы. А вот второй вопрос насчет, как вы живете общение с вашей кошкой.
1: Ну, все очень просто. Я ее кормлю рыбой. На самом деле, простые человеческие отношения. Я, в силу того, что я покрыт весь волосами, я не могу болеть болезнью цыпки. Вот. Кошка тоже покрыта вся волосами, она тоже не может болеть цыпкой. И как бы мы не враждуем. Все нормально. У нас обыкновенные воздушные отношения. Я не могу ей в стиле азбука Морзе передавать информацию.
0: Ну, скажите, я вот сейчас зачем подумал, а что же это? Вот я вот сегодня буквально наблюдал, когда вот добирался до радиостанции, вот, а еду я, в общем, достаточно медленно, все, потому что на велосипеде уже так быстро тут не проедешь,
1: холодно,
0: это не
1: лето,
0: холодно, дует все-таки, есть маза подхватить цыпки нехилые. И я обращал внимание, что вот очень много, значит, ходит людей с какими-то повязками и просто со всех снимают шляпы и смотрят, как я понял, на наличие лысины. То есть получается какой-то геноцид против лысеющих и лысых людей. То есть у тебя на улице, значит, снимают шляпу, смотрят, если у тебя цыпка, тебя, значит, забирают там, да? Как это объяснить? А может быть, это потничок? Дело в том, что как бы, ну, вот знаете, как у грудничков есть это, там, диатез, да, там, потничок, потом, ну, вам же, в общем-то, виднее вот все эти вот там прыщи там. То есть вполне возможно, что просто он только что побрился, и это... Или все-таки как-то вот там первичные признаки цыпок, они отличаются немножко от какого-то другого заболевания кожицы? Вот расскажите немножко.
1: Ну, я же говорил уже, что цыпки дают инфракрасное излучение.
0: Ну, которому... не каждый же может его как бы дома. Вот, например, вдруг у вас уже цыпки, а вы не чувствуете.
1: Ну, надо покупать прибор для определения болезни.
0: Ну, а так, внутри себя какие-то изменения чувствуются? Ну, может, там, я не знаю, может, там пропадание кадра или там что-то такое. Или там, например, звон в каком-то ухе, или там чешется пятка, я уж не знаю. Какие... Самодиагностика же должна проводиться.
1: Вообще начинают выделяться слезы. Вот если вы уже... То есть первый признак это начинает... То есть слезы, вы плачете. Даже вы не хотите плакать, у вас просто вот как будто лук. И то даже нету ни жжения в глазах, ничего. У вас просто идут слезы.
0: Ну, они как бы идут... Ручьем. А, то есть рыданий нет. То есть
1: нет,
0: просто,
1: всхлипов
0: то есть,
1: вот этих...
0: То есть может даже внутри нет. быть весело, но просто льются
1: да.
0: слезы.
1: Да. Вот, потом, когда уже слезы кончаются, то есть слезные железы, они сами по себе вырабатываются и иссушаются, как говорится в институте Цепкина, вот, начинают выпадать зубы. Вот, и уже в этот момент начинают появляться цыпки. Вот,
0: первые.
1: Да,
0: первые
1: то есть цыпки. Сами вот на руках, особенно вот на внешних частях тела, которые не скрыты под одеждой.
0: А скажите, а вот если, например, вот как бы пациент будущий, ну будем считать, что таких будет очень немного, вот он идет, и вдруг у него начинается почес ручной периодически. То есть да. это может быть что угодно, это может быть аллергия, да?
1: Не, у него сначала слезы.
0: Всегда слезы. То есть да. если просто какой-то почес, то это к паразитологу.
1: Да.
0: Ага, то есть особых волнений не следует.
1: Нет,
0: у них.
1: Как слезы пошли без повода, вот, то сразу же надо идти за мазью. Вот, и даже таким людям она выдается без очереди.
0: То есть вот если...
1: Да, весь... если заплаканные глаза подходят к аптеке, то его сразу...
0: Пропускают. То
1: есть, да, пропускают, потому что на первой стадии эта болезнь не заражается.
0: А, ну скажите, а вот такой вот момент сразу возникает, опять же, спорный, как вы сказали, вторая стадия, вот, это выпадение зубных, да?
1: Да.
0: То есть, значит, получается, значит, иссушение слезных, затем выпадение зубных, а ведь вот как бы без зубов, вот, то есть вот заглядывают. Даже сейчас люди там не назовешь, что у них зубов там полный комплект. Получается, что любой без зуба может как бы получить тоже без очереди или нет?
1: Нет, дело в том, что тут есть некая особенность, что сначала выпадают верхние зубы, а потом нижние. И то есть если вы видите человека, то есть это достаточно долгий процесс, Вот, у которого, начиная от середины, выпадают сразу по два зуба.
0: Вовнутрь,
1: удаляясь,
0: что
1: ли? Да, в ротовую полость.
0: А, вот. То есть проявляет изгиб туда, притяг к гортани как бы.
1: Нет, выпадают зубы сначала передних два, потом чуть-чуть влево-вправо еще два, потом по два зуба, да, выпадают, то все, клиент обречен. То есть тут уже вряд ли может помочь мазь даже, вот так вот. То есть, ну, стоматолог там мосты наведет, все дела, но это уже не поможет.
0: То есть уже цыпки уже все,
1: да,
0: пошли.
1: Да, это уже цыпки. Вот, и потом вот вы, если сидите со своей подружкой где-то, вы ее обидели, она начала плакать.
0: Вы знаете, простите, давайте вот об этом после музыкальной паузы, о личной жизни.

0: И продолжается, так сказать, рубрика «Набат железных ягодиц». И ее ведущий Энджел Сеторшин, собственно, рассказывает вам о последней такой достаточно неприятной, ну, эпидемии, я бы так это пока не назвал, поскольку, но тем не менее, может быть, да, это как бы да. И, собственно, вы хотели что-то вот тут прокомментировать
1: выступление. До новостей.
0: Что за корёж-то? Вот так вот.
1: До новостей вы слышали композицию группы «Дай». Вот, ну, как бы вот такое кричащее название. Композиция называлась «Брошенный жить». Вообще такая тематика сложная, ну, как-то связана с нашей
0: передачей.
1: Ладно,
0: давай о цыпках все-таки.
1: Вот, альбом называется «Виновен тем, что жив». То есть волны тут, логотип группы «Дай», там вот звук голоса вот надрывающийся. Ну, металлисты, в общем, наши. Как говорит сам лидер, это единственная группа в Москве, которая сейчас играет трэш. Ну, конечно, серьезная заявка на следующие Олимпийские игры. Ну, будем смотреть, на что способны наши молодые музыканты.
0: А, кстати, вот я, поскольку... мы уж так заговорили о музычке, хотелось бы узнать ваше мнение на то, вот какие категории, я имею в виду работающих людей, ну, например, музыканты, если поделить их, да, там художники, токари, таксисты, милиционеры, да, там беременные. Хотя это скорее социальное положение, но тем не менее подвержены... Какие, короче, слои населения более подвержены болезни Цыпкина, на ваш взгляд? Или как бы эта болезнь настолько интернациональна, что не имеет ни национальности, ни каких-то профессиональных и прочих признаков?
1: Ну, по национальности я уже затрагивал фрагмент, что более волосатые национальности, они как бы менее подвержены. Потом следующий фрагмент. Все мы были детьми, но дети из интеллигентных семей, как говорится, не шляются по болотам и не едят клевер на свою беду. Вот. И поэтому тут все-таки вот в этом отношении мало границ, потому что дети из интеллигентных семей очень часто затаскивались специально и насильственно с детьми из рабочих семей. Так сказать... интеллигенцию в массы на болото, и принужденно те убивали лягушек. Ну, как бы все равны. Или пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот, и очень важный фактор для радиослушателей, такая информация очень серьезная, что у больных, уже зараженных болезнью Боткина, есть такая патология, что они ко всем подходят и спрашивают время. Вот, то есть вы идете по улице.
0: Простите, мы говорили о болезни Цыпкина. Просто почему я? Потому что действительно болезнь Боткина, она тоже как бы вот проявляется.
1: А я сказал Боткина, да?
0: Да, но просто эта тема следующей нашей программы.
1: Да,
0: это кстати, такой анонс. Действительно, следующая тема нашей программы — это болезнь Боткина. Особенно у животных, тут тоже нужно оговориться.
1: Да. Но мы о Цыпкине. Я прошу прощения, да.
0: Так что.
1: Вот, на чем я остановился?
0: Ну, на том, что вот она сидит с ним, к примеру.
1: Да. Вот, и если у вас подошли и спросили
0: так
1: время...
0: Так нет, это про Боткина, я говорю, она сидит с ним.
1: Нет, это про Цыпкина.
0: Подождите, вы только что сказали про Боткина.
1: Я ошибся только словом Боткина. Боткин и Цыпкина.
0: Так я же тоже не полный лох. Я же знаю, что при болезни Боткина время никто не спрашивает. Нет, наоборот, при Цыпкина,
1: нет,
0: ну, простите.
1: Даже при том, что вы не полный лох, вы могли задать мне такой вопрос неправильно. На самом деле фраза должна была прозвучать так: когда уже полностью, ну, проявляется болезнь Цыпкина.
0: А почему вы говорите Цыпкина, как Цыпкина? Это же еврейский совершенно ученый.
1: Ну, в том-то дело, что Цыпки — это чисто российское произношение, а это был японский профессор Цыпкин.
0: А, как вот Ляо Цинь.
1: Да, только Цыпкин. Ну, как бы выходец из России, но...
0: Скажите, вот Птичкин — это тоже китайская фамилия?
1: Нет, я знаю, что китайская фамилия — это такая, как Лисицин.
0: Лисицин.
1: Да, вот.
0: Ага,
1: был такой советский разведчик с китайской фамилией Лисицин. Вот, и как бы немцы чуть не начали войну с Китаем после этого инцидента.
0: Ну, что-то у нас не историческая передача.
1: Да, а вот я не хочу развивать даже
0: эту тему. Нет, а к семье хотелось вернуться, к семье господина Цыпкина. Все-таки я думаю, что многим нашим радиослушателям будет интересно узнать кое-какие биографические сведения. И в частности, вот он сидит, значит, с ней и дальше.
1: А, ну, сам Цыпкин — это прототип синей бороды.
0: А почему вы говорите Цыпкин? Он Цыпкин.
1: Я говорю, ну, потому что фамилия у него правильно называется Цыпкин. Это болезнь. Ну,
0: простите, а почему-то от Цыпки?
1: Ну, потому что это Цыпкин. Ну, как бы...
0: Ну как, если парень... он Цыпкин, то должны быть Цыпки. А Цыпки — это вот когда женщина за колготку зацепится, там, например, крючком вязанием.
1: Хорошо, такая ситуация. У вас фамилия Цыпкин.
0: Нет, простите. Меня не так зовут.
1: Допустим, вы приходите на прием.
0: Простите.
1: К вам подходят и спрашивают, а вы кто? Я говорю, я Цыпкин. И сразу так, бочком и от вас подальше. Ну, все ясно. А Цыпкин, ну, как бы, все-таки это больше псевдоним.
0: То есть он изменил там одну
1: букву. Да, да, да, специально. Ну, как вот Моресев был, Мересев. Ну, вот эти литературные персонажи. Вот.
0: Все, я понял, вот так и надо было. Так что там вы говорите про синюю бороду? Вот мне очень интересно, вот он, значит, сидит с ней. И вот как вот так продолжение мы не услышали.
1: Значит... Он был прототипом синей бороды, и он был очень много раз женат.
0: То есть, с кем он сидел тогда? Вы имеете в виду?
1: Нет, сидел он в камере одиночки, поэтому как бы он...
0: Нет, я имею в виду, вот вы начали говорить, вот он, значит, она сидит с ним, и вдруг она начинает. А потом что-то как-то...
1: Не, ну обычно мужчины начинают, как это она начинает. Обычно, ну это, конечно, когда женщина уже такая совсем голодная, озабоченная, то, конечно, она может проявить некоторые...
0: Ну, давайте лучше про Циня, да.
1: Про какого Циня?
0: Ну, про Цыпкина.
1: А, да. Ну, значит, фамилия Цыпкина — это очень большая семья. И как бы он очень был женат. Да, Цыпкин Фэмили. Oh, yes, everybody.
0: Come on,
1: let's go.
0: Хороший.
1: Go.
0: Чего?
1: Ну, это рэп такой есть.
0: А, есть, да. Еще кабак, говорят, есть. Ну, это не важно. Да, так что, что говорит господин Цыпкин?
1: Girls go go. Мы там часто так зависаем. То есть придем, там, девчонок
0: сидит. С торшином, что ли?
1: На стол, да. То есть мы сидим, у нас такой большой стол. Там девчонок штук 10.
0: Ну ладно, сейчас же не о вас передача. Давайте все-таки вот господину Цыпкину.
1: Резистанция какая сейчас у нас?
0: Вот бы узнать.
1: А, да, все-таки Цыпкин. Вот, и он очень раз много был женат, и как бы все жены его почему-то умирали, но потом в ходе следствия выяснилось, что он, как синяя борода, убивал своих жен. Но он это делал только с одной целью — спасти человечество. Потому что он их специально заражал болезнью Цыпкина, либо специально женился на инфицированных. Вот, и проводил на них исследования. И это ему помогло создать мазь.
0: Так, простите, а, собственно, вы хотите сказать, что уже в то время вот как бы были инфицированы Цыпками, но просто как бы это явление не было столь вот обширным, или просто как бы в связи с отсутствием информации об этой болезни?
1: Скорее всего, последнее. Это
0: что
1: до сих
0: последнее,
1: пор...
0: в смысле?
1: Ну, то, что вы сказали. Отсутствие информации.
0: Так вот, значит, что значит следствие показало?
1: Что... А, вот дело в том, что до сих пор даже эта информация засекречена. Это мы вот сейчас вот смогли ее вынуть. Вот, и в силу свободы слова я сейчас сижу и рассказываю о ней, чтобы помочь вам, людям. Вот, потому что вот вы сейчас слышали новости, да? А об эпидемии...
0: Ни слова.
1: Цыпкина вообще ничего не сказано. Вообще ни слова. Там какой-то катер врезался в барьер какой-то.
0: Ну, эту новость не пересказывайте.
1: Самолет упал.
0: Вот о себе. Больше давайте о Цыпкине.
1: На самом деле самолет не упал. Там оказался инфицированный, который заразил весь самолет. Его подстрелили, тот упал. А потом в этих двух вертолетах тоже были инфицированы. Он как будто их зацепил крылья. Те перевернулись, повзрывались. И весь аэропорт тоже взорвали.
0: Ну, не так же, наверное, все страшно.
1: Ну, конечно. Вот как он сказал, это все было не так страшно. А на самом деле было именно так.
0: А мне кажется, что это вот рассказали нам сценарий фильма «Крепкий орешек 3».
1: Нет.
0: Нет, что-то очень похоже. Да, так
1: вернемся к Цыпкину. Я не режиссер, я не сценарист, я художник.
0: Ну а почему же у вас такая вот шляпа с пером импозантная?
1: Я же говорю, я художник.
0: А, да, простите. Я где? А ну это ладно. Так что же с господином Цыпкиным, и вообще с Цыпкиным в частности?
1: Ну, знаете, вот что говорить о ученых? Все
0: простите,
1: они больные люди.
0: А вот, собственно, я почему хотел, что я вас перебил немножко. Вот как бы, какое отношение имеют цыпки к болезни перчаточник? Потому что, как бы, вот я просто только что вот мне принесли письмо от нашего постоянного радиослушателя Тимофея Феоктистовича Шуруп, который вот интересуется, говорит, что у меня как бы уже официально поставлен печальный достаточно диагноз перчаточник. Вот. И он говорит, как-то вдруг еще, говорит, у меня, значит, болезнь Цыпкина проявится. Это же тоже как бы вот все кожное, понимаете?
1: Я сейчас объясню, так сказать, перчаточный смысл болезни. Дело в том, что особое развитие оно получило еще в 18 веке, когда была большая популяризация дуэлей. Тогда бросали перчатки в лицо. Вот. И еще очень сильный фактор перчаточной болезни — это когда вы одеваете чужие перчатки и заражаетесь. Болезнь.
0: То есть, а вот вы хотите сказать, что бросание перчаток в лицо, этот обычай произошел с целью как-то заразить?
1: Возможно, даже и так. То есть, если я не убью тебя с пистолета, то ты все равно подохнешь, сволочь.
0: Угу.
1: То есть там обычно такая формулировка была, но это как бы заклинание было.
0: Ну а как вот господин Шуруп, вот есть ли у него какой-то шанс? Значит, ведь не секрет, что существует, ну, например, болезни взаимоисключающие. Например, высокое давление тушки и низкое давление. То есть как бы люди не пересекаются никак. Вот. Также, например, вот какова болезнь, которая вообще целиком взаимоисключает цыпки? Вот перчаточник, например, или там, может быть, что-то еще, может быть, там на бородавке, я уж не знаю.
1: Нет, перчаточник — это все-таки разновидность болезни Цыпкина. Так что я думаю, что вашему клиенту уже есть от чего впадать в отчаяние. Вот. И то есть не сегодня, так завтра либо его расстреляют, либо толпа разорвет его на куски.
0: А простите, а вот этот разрыв же тоже производится ручными?
1: В основном оглоблями да баграми это происходит. Угу. То есть оглоблями валят.
0: Это прям дикий город.
1: Да, это в диких городах.
0: Нет, я говорю, вокруг дикий.
1: А, вокруг, да. Преступность у нас сегодня сильная. И я вчера видел, прям вертолеты летали над Москвой и просто отлавливали диких собак с вертолета. Прям уже не хватает мобильных средств.
0: А цель отлова диких собак?
1: Ну, они как же... бы бомжам нечего есть стало. А-а-а. Вот это проводится с этой целью. Но опять же, очень много стало закупаться мыло за границей, и чтобы восстановить и классифицировать нашу мыльную промышленность, решили заняться ей вплотную. И производится вот отлов, как бы. Это начальный мыла, капитал для вот этих мыльных заводов.
0: А скажите, вот поступает огромное количество, ну, то есть с господином Шурупом, как бы мы все поняли, действительно, видимо, в ваших словах есть доля правды. Вот Иван Пантелеймонович Брюссель, постоянный наш радиослушатель, он интересуется, каким образом, так сказать, стоит, вообще чем стоит руководствоваться при покупке мыла и других мытьевых аппаратов, поскольку господин Брюссель недавно, значит, просмотрел какую-то телепередачу, где показывали, что вот не все мыло, оно качественное, что от некоторого мыла, значит, не только цыпочник может возникнуть, но и перчаточник, там, бородавки, и вообще вся тушка может пойти там прыщами. Очень это волнует наших радиослушателей. И есть ли какие-нибудь, может быть, способы, может, там, метод обнюха, я уж не знаю, покуса, там, потому что ведь на этикетке можно написать что угодно, дескать, лучшее мыло, да, там, лучший порошок. Вот, что бы вы посоветовали при вот выборе моющих средств?
1: Есть некоторая инструкция. Это инструкция номер 106 к брошюрке по болезни Цыпкина, где полностью можно прочитать о ней все, ну, полностью. И к ней еще
0: даже вот фотография ее там
1: инструкция.
0: Есть. Да. Небольшая.
1: Да, есть. Вот, ну, самая первая инструкция — это никогда не брать то мыло, которое не вы положили. То есть все, что лежит во всех общественных туалетах, раковинах и так далее, лучше вообще не прикасаться к этому. Лучше с собой всегда носить свое.
0: Индивидуальное, так сказать. Да. А это относится ли к таким средствам гигиены, как-то, значит, туалетная бумага, полотенце? Потому что вот во многих, например, я знаю, там в клубах, столовых висит полотенце, там одно, и вот все вытираются. Да. И...
1: Но это все является переносчиком. Ну, даже вот та же туалетная бумага, и вроде бы производится срыв ее, да? И смыв потом. Да. Но, опять же, инфицированный может обхватить всю катушку, и уже потом, когда вы отрываете этот листок и, соответственно, отправляете его в следующий пункт назначения, то происходит заражение всего организма, не только задней части.
0: А скажите, а вот через воздух, скажем так, через объем вот туалетной комнаты передается? Ну, например, предположим, что кто-то вот весь в цыпках, он, значит, вошел, чтобы, значит, свою нужду сделать, а поскольку он в цыпках, у него, насколько я знаю, вторичные признаки болезни — это полная потеря ориентации пространства, то есть у него движение совершенно, значит, уже расфункционировано.
1: Это уже к концу.
0: Да, он, соответственно, значит, чтобы, соответственно, произвести какие-то гигиенические действия, может вообще извалять этот там комок, значит, бумаги весь, непонятно, так ему не вытереться, положить там назад. Вот. Но вполне возможно, вот, что там он может просто общупать там всю эту бумагу, а потом вы придете. Вот. Или, например, может даже не коснуться куска мыла, а просто походить рядом с ним. Ну, ища его и не найдя, это тоже с ними бывает.
1: Вот как, как всегда, проблема заражения через воздух — это проблема наркоманов. Дело в том, что сейчас очень широкое распространение имеет такой наркотик, как марихуана, или его разновидность
0: анашка.
1: Анаша, косячок. Вот. И есть такой способ курения анаши — это паровозик. Ну, это многие, наверное, знают, когда один берет, вдувает в рот другому. Ну, в общем, какая-то
0: сложность. Вот сейчас доказано, что этим пользуются пенсионеры в Москве, потому что они экономят просто зелье. Да. Вот, а это наиболее экономно. Нет, то есть, это в каждой второй семье богатых, пенсионеров
1: у именно богатых так. Там можно покурить, самому там все.
0: Да, вот более малообеспеченные, конечно, люди. Да.
1: Вот, и таким способом очень легко передается, потому что происходит непосредственный вдых бактерий в организм.
0: А, простите, а вот струя дымовая, она же достаточно горячая, не производится ли убивание, значит, бактерий цыпок?
1: Нет.
0: И как, кстати, поподробнее о бактериях. Я думаю, что сейчас просто такие люди задаются вопросом. Бактерии, значит, цыпочные, как бы, что это и как это выглядит, и вообще под микроскопом, на что это похоже, как с ними бороться. Может быть, стоит кипятить, например, туалетную бумагу перед употреблением?
1: Дело в том, что мы пробовали варить эти бактерии, мы пробовали их в лаву бросать раскаленную там на сталеплавленных заводах, мы пробовали бомбардировать ее нейтронами, то есть достигали максимальной температуры, которой можно достичь, им не страшно.
0: А пробовали дышать на них?
1: На них дышать, ну, любые потоки горячего, холодного воздуха их не беспокоят.
0: А что же?
1: Масть цепкера.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к телефонным звонкам. И по телефону 203-19-22 вы сможете пообщаться с сиамским близнецом, задать ему вопросы, если таковые у вас, конечно, имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: И Энджелс.
1: Доброй ночи.
2: Я вот хотел у вас спросить такую вещь. Как переживают болезнь, значит, цыпкина, птицы водоплавающие?
0: То есть именно вас интересуют водоплавающие?
2: Ну, так как они находятся в контакте.
0: Во влажной среде постоянно.
2: В этой стихии, да. И вот еще, значит, такой вопрос у меня кажется. Вот в прошлой программе вы вроде были неделю назад. И там ставили много всякой музыки интересной. Вот кажется, там Хэллоуин был, это вот что, новый концертный альбом?
1: Да, у Хэллоуина вышел двойной концертный альбом на двух дисках, все там в бумажную упаковочку.
2: А, отлично.
1: Вот, так что приобретайте на компакт-дисках.
2: Понятно. Кстати, Александр,
0: а, да.
2: Это вот Я просто сегодня мультфильм посмотрел. Называется «Великолепный Гоша». И, по-моему, вот вы там главную роль исполняете.
0: Да, герой нарисован с меня. Я не буду никак скромничать. И мало того, я озвучиваю его.
2: Вот. Просто я как-то сразу вас узнал.
0: Ну вот видите, да, узнаваемый, конечно. Да.
1: Саша, я думаю, скоро тебя начнут после этой информации узнавать на улице.
0: Да, конечно, конечно.
2: И вот я еще хотел сказать, что вот эта реклама мыла, это не буду говорить какого, там, значит, говорится, что оно избавляет от бактерий.
0: Да.
2: Там на сколько-то процентов. Но ведь не все бактерии, они...
1: Но вы видели, там часть вот бактерий остается.
2: Остается. Да, это вот именно вот эти, да?
1: Да, это именно
0: цепочные.
2: Эти цепочные. А ведь я еще хотел сказать, что есть и полезные бактерии.
0: Вот, кстати, да.
1: Которые борются с вредными, но вредные сильнее.
0: Да. Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну, я думаю, что все-таки стоит разорвать действительно водоплавающие птицы и цыпки. То есть, по большому счету, ведь может произойти, так сказать, подлаз под перьевые лопасти, значит, двуногих наших друзей, клювастых вот этих бактерий. Ведь все-таки водяная среда располагает. И лапасть сама, вот чем загребная, значит, у них там часть, она же не оволошена.
1: Я могу по этому поводу сказать, что цапли питаются лягушками, у них уже выработан иммунитет. Потом, как бы, перья, те же волосы, птицы тоже как бы не могут водоплавающие этим заразиться. И даже лапы у них покрыты слизистой специальной оболочкой жировой, которая не дает прохода цепочным бактериям. И вот единственное, конечно, вот ощипанный гусь, допустим, может заразиться.
0: Или вы уже сказали, что дохлый уже не...
1: Нет, ощипанный. Его же можно живым ощипать.
0: То
1: есть проводились исследования, запускался в воду ощипанный гусь. Вот, и он инфицировался практически сразу. Потому что в воде очень много бактерий, ну, в болоте.
0: Кстати, тут нужно еще сказать, что вот такое средство гигиены, как туалетный утенок, оно именно вот ведь основано на реальной, так сказать, истории о том, что вроде бы казалось птица, но вот, пожалуйста, он целиком дезинфицирован. Кстати, тут нужно сказать, что ведь изначально, до изобретения мази Цыпкина, вообще советовали всем как бы мазаться гусиным жиром, вот, идя на работу там и гвозди.
1: Да,
0: вот.
1: Ну, даже вот сапоги осенью, весной мажут гусиным жиром, чтобы влага не проникала, вместе с влагой и бактерии. Да, это так. Ну, а про утенка я могу вам сказать, что в унитазах не водятся бактерии Цыпкина, они водятся только в живых организмах. А унитаз — это неудушевленный предмет. Задается вопросом, что унитаз? Если бы кто унитаз? Но это наш постоянный слушатель есть, конечно, да, но его не нужно утенком поливать.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную паузу. Скажите, что это будет за музыкальный номер?
1: Я сейчас попробую воспроизвести это своим ломным английским. Это группа Surprise. То есть это как бы одна из новинок, которая появилась либо сегодня, либо вчера, либо буквально на днях. Вот. Так что альбом называется 28203 и прозвучит композиция номер 2 с этого альбома длиной 2 минуты 42 секунды под названием Element of Surprise. О,
3: Element of surprise. Element. Element. Element.

0: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «Набат железных ягодиц», и вы можете общаться с ее ведущим Энджелсом и Торшином по телефону 203-19-22, и с радостью мы слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Я в прямом эфире уже. Да, это опять Дмитрий Вальдемарович Подсветник, вот, связь помогает очень моя, спасибо большое.
2: Да не за что.
1: Не зря все-таки мы все наши... Все наши
2: вы коллективы. Ближе к теме.
1: Вот, значит, вот звонила, значит, Марина Семеновна Сиська, вот, она, значит, обращается, вот у нее очень много детей.
2: Так, вот, это, кстати, просто... в последнее время становится серьезной проблемой многих семей.
1: Да, да, вот мы тоже над этим очень сильно работаем. И вот она спрашивает, а вот если вот скрестить так вот, сшить, пришить всех ее детей, там, по-подвое, там, по-трое, то есть, чтобы продукты жратвы меньше, как на одного уходило. Вот. И, значит, вот еще экибан Здрапермановича Килька, вот с самого начала вашей передачи засел там за работу, вот, и выделил то, что вот цыпки можно лечить непосредственно птичьим калом. Вот.
2: Спасибо за сообщение. Но я, кстати, хочу как бы подумать, скажите, уважаемый Энджел Сторшин, вам не кажется, что вот над нашим человеком-пейджером как-то издеваются, какие-то нереальные имена и фамилии присылают на его дисплее?
3: Я думаю, так люди шифруются. Потому что они задают неправильные формулировки вопросы.
2: И просто им стыдно за...
3: Да, то есть они не хотят себя показывать. Я хотел бы... Вот насчет первый этого... вопрос какой был?
2: Я тоже что-то не помню. Ну, вот... что-то такое касаемо чего-то... Ну, если мы не запомнили, значит, он был не столь важный. А вот второй насчет птичьего кала.
3: Ну, это, конечно, все-таки, по-моему, только масть Цыпкина.
2: Ну что же, да, исчерпывающий ответ. Я вот какую хотел затронуть тему. Скажите, болезнь Цыпкина, она передается по наследству?
3: По наследству?
2: Ну да.
3: Но если рассматривать этот вопрос следующим образом, когда беременная женщина инфицирована болезнью Боткина, то, соответственно...
2: Простите. Боткин, это, конечно, болезнь страшная, но я думаю, что это как раз может быть взаимоисключающая болезнь Цыпкина и Боткина, потому что...
3: А при чем здесь болезнь Боткина?
2: Не знаю, что-то мне показалось, навел. Ну, да, извините, продолжу.
3: Вот, я продолжу. И, если беременная мама...
2: Нет, простите, вы путаете. Мама не может быть беременной. Просто беременной. Мама, это такая же пуповина перерезана.
3: Не, подождите, а если... Вот у меня есть мама, и она беременна.
2: А вообще, я вас поздравляю.
3: Она получается беременная.
2: У вас будет братишка, значит.
3: Ну что же, да. Вот, и если беременная клиентка будет инфицирована в данный момент... Вот, то, соответственно, пузёныш, который у нее находится в животе, он, соответственно, тоже весь уже заражен болезнью Боткина.
2: То есть прям вылезает и в цыпках.
3: Да.
2: Угу. Скажите, а вот есть такое...
3: И таких называют цыпчатые младенцы. Так да, они сразу подлежат уничтожению.
2: Или специальной изоляции.
3: Нет, только уничтожение.
2: А скажите, а вот как бы есть такое выражение, задубленная... Простите, простудился. Задубленная мордашка. Ну, это вот про моряков дальнего плавания, типа дубленые. Ну, то есть, короче, ничем не продажи шило не продано.
3: Все мы любим Новый год, маскарад. Вот, и когда-то давно это было взято от индейцев, которые очень любили снимать скальп. Но, так сказать, любители экстравагантного пошли дальше. Они стали снимать не только скальп, но еще мордовую часть кожи и дублировать ее, чтобы она просто... И надевать на лицо, и так бы...
2: Как
3: бы,
2: маска такая.
3: Да. И вы иногда идете и смотрите, как он похож на моего умершего друга. Вот, это как бы, на самом деле, это продублированная маска вашего друга просто.
2: Простите, а как бы вот я хочу сказать, что я не об этом немножко. Это понятно, это такой экскурс в историю, небольшой, не, безусловно, очень интересный, но я немножко о другом, возвращаясь к болезни Цыпкина, ведь бытует ряд мнений в достаточно... известных научных кругах, в частности, вот профессор Автандил Ракович, Рафикович, простите, Пипи, вот он, например, рекомендовал такое средство отсыпок как-то, ну, может быть, это из серии клин-клином вышибают, но тем не менее, это, значит, обдув тушки цыпочного сильной достаточно струей более чем прохладного воздуха, не совсем холодного, но и не прохладного, а такого. Вот, это я почему сказал, значит, про дубленную мордашку, потому что ведь моряки дальнего плавания просоленные, с задубленными мордашками, они, в общем-то, не болеют, как правило, цыпочными болезнями. Вот, то есть таким образом производится просто-таки, прямо скажем, закал кожных лопастей.
3: А, на этот вопрос есть два ответа.
2: Вот давайте.
3: Во-первых,
2: оба. Я сейчас запишу.
3: Первый же сразу же исключающий возможность болезни моряков.
2: Так, вычеркну.
3: В море нет лягушек. Вот, и потом, холодной струей нельзя вывести болезнь Цепкина, только мазь Цепкина.
2: Угу. Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Вот я крайне озадачен, Александр. Вот да. Вы опять прослушали мой вопрос.
2: Угу.
1: Вот, я задавал вот относительно сиамских близнецов, там можно ли сшивать детей? Вот, и вот Гогет придает огромный пламенный туче Мамуки, ведь он, Гогет тоже наш космонавт. Ага. Вот как бы вот... тоже просто еще раз его выдать в эфир.
2: Uh-huh.
1: Вот. И там вот, пожалуйста, ну, вот детей можно сшивать между собой или нельзя?
2: Ага, хорошо, спасибо, спасибо. Я помню, так, значит, второй вопрос был насчет тучи Мамукевича Пёра. Вот
3: да.
2: Как вообще ваше отношение к этому человеку? Я знаю, что вы в какой-то степени вот коллеги в прошлом, вот вчера в эфире вы тут как бы сидели, так немножко по-дружески выпивали.
3: Ничего,
2: вот, вы встречаетесь как-то вне эфира или...
3: Я стараюсь его игнорировать. Ну, он мне как бы противен. Это мы тут здесь за дружеской беседой, ну, по долгу службы, так сказать.
2: А вот третий вопрос, который...
3: так, мы, как космонавты, друг друга не понимаем.
2: Недолюбливать даже. Ну, вот, на самом деле, третий вопрос радиослушателя, он спрашивал, насколько я понял, есть ли у вас с Туичем Амукевичем дети?
3: У нас дети?
2: Ну, или я что-то, может быть, не так понял. Ну, ладно,
3: вопрос
2: тогда...
3: вопрос был задан неправильно.
2: Какой-то, да, что-то, значит, по-другому. Вот, а первый я опять, увы, первый вопрос я запамятовал. Ну да.
3: А
2: ну,
3: разве было два вопроса, по-моему, один был про космонавтов.
2: Ну, вполне возможно, вполне возможно.
3: А почему вот.
2: Это не важно. Давайте я предлагаю сейчас послушать все-таки музыкальную паузу. Объявите номер, пожалуйста. И, кстати, только встаньте на табуреточку, чтобы было лучше слышно всем. Да-да-да, вот тут сюда.
3: Вот так, да.
2: Да-да-да.
3: Значит, сейчас прозвучит композиция. 96-го года группы Brutality с альбома In Morning. Сильно. Вот. Этот релиз выпустил Nuclear Blast. Ну, обычный Nuclear Blast-овский death metal, по-моему. Я еще не слышал. Но примерно представляю, что они могут напеть. Песня будет называться... Вторую, да, ставим, как обычно?
2: А то.
3: Да, The Pest.
2: Pest?
3: Вот, да.
2: Это значит лучшее.
3: Да. Нет, не best, а pest.
2: Ну, это тоже значит вообще лучшее.
3: Вот. Ну и ребята такие все стоят волосатые. Ну, я имею в виду головной волосяной.
2: Ну все, слезай, табуретки, песня.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И продолжается рубрика «Набат железных ягодиц». В общем-то, скажите, пожалуйста, я хочу спросить, ну все-таки, хотя бы ведь существуют болезни, которые с течением времени борол не человек, не разум человека, не медицина, а просто сама природа. Ну, например, ну, вы знаете, все эти болезни, которые просто исторически исчезли. Есть ли надежда на то, что болезнь Цыпкина хотя бы исторически исчезнет? Потому что никакой же мази не хватит, подорожники уже кончились.
3: Я думаю, что надежда умирает последней.
2: Так вы что, все-таки оптимист.
3: Да, я думаю, что мы приложим все усилия. Все. То есть я вообще весь в работе. Меня дома не бывает. Так что, ну, хорошо, что нет жены, иначе был бы скандал.
2: Да, да. Кстати, как все-таки мало вот жены понимают своих мужей, которые да. пытаются спасти человечество, пропадают.
3: Ну, мужа! Мужи! Мужи! Они нас...
2: Двигают прогресс.
3: Да.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
4: А вот скажите, пожалуйста, чем вот можно объяснить то, что вот такие дяденьки навороченные, которые бодибилдингом занимаются, вот когда на сцене сотрясают своими телесами, значит, они мажутся зачем-то жиром, не знаю, там, рыбьим или куриным уж.
3: Вот, скорее всего, наверное, гусиным жиром они мажут.
2: По старинке.
4: А, ну, возможно. Вот это что?
3: И опять же, болезнь Цыпкина.
4: Профилактика, да, видимо?
3: Да, да, да, да.
4: Понятно.
2: Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, кстати, тут я еще хотел бы добавить, что это еще делается с целью, видимо, косметической, чтобы вот отблеск, значит, кожных покровов, там, отблеск кожицы. Ну, представьте себе, что вам дать даже очень вкусно поджаренную курицу, но которая будет бледная, как девочка, которая увидела в лесу медведя. Это же не, как бы сразу пропадает ощущение. Вот.
3: Ну, есть, наверное, какая-то доля. Вот.
2: Конечно.
3: Есть. Да.
2: Доля, вы говорите? Да. Ну, это что-то...
3: А можно я...
2: Нельзя. Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Ой, алло, алло.
5: Доброй ночи.
2: Еще громче.
5: Доброй ночи.
2: Вот, так и говорите, а то плохо слышно, да.
3: Вы знаете, разборчивый, там, не жуйте жвачку.
5: Постараюсь, постараюсь.
2: Да-да-да.
5: Вы знаете, просто услышав в вашей передаче о той страшной опасности, которая грозит всему роду человеческому, да и другим представителям кишечно-полосных, я в первый раз решился вам позвонить.
3: Это... Секунду, я вас перебью. Он, наверное, читает вот статью из журнала «Здоровье» об этой болезни.
2: Вот, прямо кстати, вот вашу статью
3: текст,
2: действительно.
3: Да, да, текст прямо сейчас.
5: Нет, я просто долго тут ожидал, формулировал как-то, чтобы вас особенно не задерживать.
2: Ну да.
5: Ну и хотел задать два вопроса тоже.
2: Да, слушаем.
5: Все-таки опасность велика. Ну, помните, Александр, вы как-то рассказывали вот о байковых птицах.
2: Не
5: грозит ли эта болезнь им? И, скажем, как проходит ее анамнез, что ли, как выразиться? Не размягчает ли она им клювы?
2: Ага.
5: Вот. И не могут ли от нее рефери заразиться, которые их стравливают на канат? Кто вот водит. Вот. А и потом второй вопрос, если можно. Была такая информация, что в 60-е годы в Китае вот исчезли воробьи.
2: Да.
5: Но вот учитывая, что Цептер был гражданином Японии, не просматривается ли тут стремление, значит, императорской Японии сначала развалить китайское сельское хозяйство, а потом его колонизировать таким образом?
2: Угу. Спасибо.
5: Вот, спасибо вам.
2: Спасибо за вопрос. Что касается, значит, не байковых, а тут... Что?
3: Да не, я так. Дело в том, что птица уже, понимаете, она не может заразиться. Только ощипанная птица.
2: Так,
3: может
2: да.
3: быть, конечно, японцы ощипывали сначала воробьев, потом их пускали опять в Китай, те заболевали и умирали.
2: Ну вот, кстати, исчерпывающий ответ даже на оба вопроса, я считаю.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Да.
6: А вот способы передачи. То есть, вот, допустим, если с таксофонами на улице не так много народу пользуется, а вот деньги.
2: Ага, да, серьезный вопрос.
6: Серьезный вопрос.
2: Да,
6: спасибо большое.
2: Да, спасибо, спасибо. Действительно, вот это, я считаю, один из злободневнейших вопросов, и то, о чем, кстати, все забывают, как-то и не думают. Действительно, ведь деньги это...
3: Министр финансов сейчас не спит ночами, так как его бизнес сейчас прикрывается, потому что уже люди будут сейчас переходить на пластиковые карты, чтобы не обмениваться деньгами, а все делать через собственную свою карту. Подошел, в компьютер ее сунул, Вот. Дело в том, что вот этот пластик, он не может переносить бактерии.
2: Ну, как бы она все-таки пластик, это даже не то, что переносить, это индивидуально у пользования, как зубная щетка или там... Этот, ну, не важно. Так вот, скажите, вот, собственно, а сейчас вот людям, у которых нет возможности, так сказать, заиметь пластиковую карту, как же быть? Может быть, стоит как-то...
3: Она у них появится.
2: А если нет, может быть, стоит отмывать все-таки деньги или как-то, например, производить вот передачу денег там как-то в специальных перчатках?
3: Пинцет. Пинцет очень хорошее средство. То есть вы заходите в магазин и видите, что клиент просто расплачивается с пинцетом в руках. Очень стандартное нормальное явление. И я бы вам даже посоветовал даже пластиковую карту. Вот, может, какой-то злодей возьмет и там как-то руками залезет в отверстие.
2: То есть все-таки лучше пинцетиком, да?
3: Да, все вот через пинцет вот это все дело тонкое.
2: Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, Александр, здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Вот у моего друга как бы болезнь. Вторая коленка растет. Это как? Это ударная болезнь.
2: Очень важно, вторая коленка растет как бы под основной или, или внутри.
7: Внутри.
2: То есть
7: она
2: туда...
7: как бы выделяется.
2: То есть вот под основной коленкой.
7: Да.
2: Угу, спасибо за вопрос. Видимо, это просто фурункул. Нужно просто сделать надрез и как-то.
3: А вообще, у друга вторая нога есть, может, это начинает нога.
2: Прорезаться тоже вполне важно. Но это уже я, к сожалению, выключил из эфира, и мы не узнаем ответ.
3: Но может он еще дозвонится нам завтра, послезавтра.
2: Да, или вечерком.
3: Кстати, надо помочь и рассмотреть это. Может, это

0: Приедем, спасибо, спасибо, спасибо.
1: Дело в том, что звонивший клиент невнимательно слушает передачу. Какой теплый воздух, какая обработка тока может заразиться ощипанная живая птица?
0: То есть, если тушка уже мертвая...
1: Курица — это птица, по-моему.
0: А скажите, вот в принципе, ведь неизвестно, сохраняется ли технология, так сказать, изготовления птицы на птицефабрике. Ведь сперва птицу нужно убить, потом ощипать. Вполне возможно, что где-то делается наоборот. И в таком случае, вот в этот промежуточный период может, значит, проявиться болезнь Цыпкина. Может быть, как бы имеет смысл, купив курицу, все-таки обмазать ее мазью перед готовкой.
1: Но перестраховаться всегда не грех, но
0: Ну, все поняли, вы продолжаете.
1: Цыпнадзор, он контролирует все вот эти птицефабрики. Ну и вообще по переработке животного мяса очень сильно работает эта контора.
0: Кстати, ведь даже сейчас вот продавцам, мало кто об этом знает, но продавцам в мясных лавках просто обязаны, они специальные инструкции перед тем, как вот начать свой рабочий день и продавать мясо, массировать это мясо.
1: Ну да, чтобы оно выглядело более свежим.
0: Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Извините, пожалуйста, у меня вот такой немножко странный вопрос, наверное, будет. Вы часто пользуетесь презервативом, скажем?
0: Ну, понятно, понятно, спасибо.
1: Действительно. В моей жизни он занимает одну из важнейших. Я без него даже...
0: Ну, даже не на улицу не выходишь, да. Это все понятно. Вообще, кстати, наш радиослушатель, почему вопрос очень не странный, а очень даже в точку, видно, что человек таким образом нам как бы укор, дескать, такую обидку, что как бы он знаком, видимо, с вашим трудом, опубликованным в журнале «Здоровье» насчет болезни Цыпкина, где, кстати, черным по белому, вот я сейчас смотрю, и нарисован тут орган соответствующий, одежку для которого имел в виду наш радиослушатель. И там черным по белому вам, вашей рукой, написано, что этот орган является основным, так сказать, слабым местом, это такая ахилловая, как ни странно, пятой болезни Цыпкина. Вот прокомментируйте.
1: Дело в том, что болезнь Цыпки – это болезнь рук. Но мужчины очень часто, ну, не то что часто, а в основном достают из штанин широких руками все свое хозяйство. И, соответственно, если инфицирован уже парень, то он передает все это дело на...
0: Ну, тут,
1: туда ниже, а потом уже это ниже дает,
0: да,
1: то
0: на
1: есть, если, без презерватива. Так что я девушкам советую обратить на это внимание.
0: Ну что же, и я думаю, что нужно прерваться на музыкальную паузу.
1: Да, я хотел бы сделать некоторое сообщение. Я лично, вся радиостанция «Эхо Москвы» и ближайшие радиостанции благодарят фирму «Апостроф» за предоставленные музыкальные информационные диски, которые звучали в сегодняшней нашей передаче. Я думаю, что в дальнейшем только от этой фирмы мы будем получать музыку.
0: Композиция?
1: Да.

0: Twist.
1: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох.

И закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Закручиваемся больше. Выдох, вдох. И закрутились. Выдох, выдох.